Как нам иметь ориентир в семейной жизни? Как оно, чтобы наша семейная жизнь приносила нам радость и утешение? И воспитание детей, чтобы строилось хорошо. И чтобы в церкви мы приносили через наши семьи благодать и устройство. Как много от этого зависит. Очень сложный вопрос, когда один из супругов неверующий. Здесь есть друзья, у которых супруги неверующие? Поднимите руку, в кого так? Ну, немного есть. И это тоже непростой вопрос. Жить сестре с неверующим мужем, как вести себя в семье, как вести в супружеской жизни, вот, что позволять, что не позволять и так дальше. Это важные вопросы. И об этом нужно рассуждать. Немало семей сегодня терпят поражение. Вот я знаю в одном городе за короткое время, несколько лет, 5 молодых семей распалось. Христианские семьи. Их сочитывали в церкви. На них руки возлагали. Их благословляли, а семья распалась. Кто месяц прожил, кто год прожил, кто меньше, больше. Но молодые семьи развалились. Друзья, это катастрофа. И поэтому, чтобы наши семьи были крепкими, друзья, давайте мы посмотрим на Писание, какие принципы Господь нам открывает, чтобы в семье был Божий порядок и устройство. Екклесиаста 4 глава с 9 текста. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется». Вот до этого текста. Братья и сестры, в этом отрывочки Священного Писания конкретно о семье не сказано. Но здесь есть наставления для двоих. И эти наставления применимы и, конечно же, к мужу и к жене, в супружеской, в семейной жизни. И вот мы на этих стихах остановимся и порассуждаем. Первое, что я хочу обратить внимание, здесь написано: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». И первый вопрос, о чем мы порассуждаем, это совместный труд в семье. Труд в семье. Это очень важный вопрос. Когда упускаются вот эти моменты, тогда получается, что разбалансировано в семье. Либо один из супругов перегружен. Например, сестра, жена перегружена, ночью недосыпание, маленькие дети, а муж так немножечко налегке. И тогда бывает, что один обессилел, а другой не сильно старается. И это влияет на другие сферы жизни. Если жена перегрузила себя физическим трудом, уже ей не до утешений с мужем. А муж еще так при здоровье и требует к себе внимания со стороны жены, а она уже к вечеру как выжатый лимон. И он тогда обижается: ты че такая вялая, ты почему такая инертная, холодная и все прочее. А не позаботился муж о том, чтобы жене организовать отдых. Не позаботился о том, чтобы помощь жене была. Не позаботился об отдыхе нормальном. Вот бывает такое в семьях, когда молодая семья, Господь дает детки, бывает каждый год беременность, бывает через год, по-разному. Но опять же, когда постоянно нагрузки, недосыпание, это нелегко бывает. И сестра испытывает большие нервные нагрузки. Однажды приехала ко мне в гости там на беседу одна сестра, она бездетная и не замужем, а уже возраст где-то лет 50, вот так возраст. И когда она вот побыла дома у нас, а у нас 13 детей, и вот они там все возле мамы, движение вот это все, она подходит к моей жене и говорит: «Надя, какая ты счастливая, тебя 500 раз за день назвали мамой». Ну, а ее ни разу не называли.
А моя жена и не обращала внимания на такое счастье. Потому что голова вот такая, 500 раз, ма-ма-ма-ма. И она и не обращала уже внимания, что это счастье оказывается. 500 раз за день услышать, что ты мама, что у тебя есть дети. А это нервное напряжение, а это переживание. Вот, и надо, я вот поделюсь, друзья, что я в своей семье старался жене, ну где возможно это было, организовывать отдых. Ну, например, старшим детям поручить заниматься с детьми, а ей дать днем час отдохнуть, чтобы она поспала. И это очень важно, чтобы нервную систему сохранить. Вот, потому что труда столько, что его не переделаешь. Очень много труда. Потом начинаются сбои со здоровьем, потому что болезни многие от нервной системы. Поэтому, братья, заботьтесь о здоровье ваших жен, чтобы жена, и когда уже вы 30 лет в браке, чтобы она была и свежей, и бодрой, и работоспособной, и радость приносить друг другу. Это совместный труд в семье. Его надо организовать, этот труд. Не надо трудом и пренебрегать. Бывает, родители ограждают своих детей от труда и думают, что этим приносят пользу, но приносят огромный вред. Однажды ко мне приехала одна семья, молодая. Они год как поженились, родился ребеночек, а эта молодая сестра попала в психбольницу. С серьезнейшей депрессией, мыслью о самоубийстве, жить не хочется. Ну и стали мы рассуждать, откуда это все пошло. С ее разрешения расскажу, как это было. Она выросла в многодетной семье, ее мама обладала крепеньким здоровьем и решила подарить дочери своей счастливое детство. У мамы понятие такое было, что счастливое детство – это когда ребенка не нагружать никакими обязанностями, никаким трудом. Вот эта доченька, учись, и все. Доченька радуется, растет жизнерадостной, учится, и все хорошо. И так было до 22 лет, пока она вышла замуж. После брака на третий день она решила сбежать от мужа. Ее напал сильный страх. Она, оказывается, кушать не умеет готовить. Она стирать не знает как. Быт домашний обустроить она не знает как. Мужу рубашку погладить она не знает как. И на нее напал жуткий страх, что она напрасно вышла замуж, а у нее не получится ничего. И она решает сбежать. Но как-то она удержалась там, а тут беременность, и опять жуткий страх, как я выношу, как я рожу, я не смогу, а как я с ребенком, она никогда не прикасалась к этому, мама ограждала, все сама делала, мама очень такая с моторчиком, ну, без усталости работала и покалечила дочку свою. И теперь, когда родила ребенка, всю беременность проплакала, родила ребенка и попала в психбольницу. И вот тогда пришлось нам встречаться с родителями ее. Они приехали, мама каялась, плакала, папа исповедовался. А потом исповедовалась эта сестричка, и молитву совершали, и Господь ее помиловал. Она возвратилась к нормальной жизни, прекратила принимать все эти психотропные лекарства, эти все. Депрессия у нее исчезла. Она вторую беременность благополучно пережила, роды пережила. Нормально живут, радуются. Я иногда звоню, интересуюсь. Слава Богу, все нормально. И вы знаете, это очень важный вопрос. Детей подготовить к труду. Правильно, чтобы в семье организовывать труд совместно с детьми. Ну, прежде всего, физический труд, совместная уборка в доме, совместный труд по устройству быта, приучить ребят, чтобы они инструмент умели держать в руках и все прочее. Но и это не все. Самый главный труд – это духовный труд. И семья должна иметь ориентир на это. Совместный труд в церкви, совместный труд с братьями и сестрами. Как это прекрасно. И вы не думайте, что дети не умеют трудиться или не могут сделать. Их просто надо научить и организовать.
Я однажды собрал подростков в нашей церкви. Узнал, что в соседнем городе брат купил себе дом, построил там, ну, старенький домик, построил новый, а старый домик нужно было разобрать, завалить и погрузить и вывезти. А брат очень загруженный работой и служением, и некогда ему. Я говорю: ребята, поехали. Собрал полный автобус детей, там 15 человек, загрузил бус, ломы, лопаты, там, кувалды, все, что нужно, взяли. Я удивлялся, как эти подростки могут работать. Никогда бы не подумал. Они за один день разрушили полностью старый дом. Крышу сняли, завалили потолки, завалили стены и загрузили огромный самосвал с нарощенными бортами вот этого всего. И это с утра до 3 часов дня. Я удивлялся. И когда мы ехали домой, они говорят: дядя Саша, когда еще поедем? Ну и они тогда в церкви остаются. А потом эти подростки, они сейчас участвуют уже в постройке молитвенных домов, в другие церкви ездят, помогают. И радостно это, что они могут труд делать, они умеют его делать. И это надо иметь в виду. Еще совместный труд в церкви. Братья и сестры, это красиво, когда папа и мама, семья участвуют в служении. Совместное служение, когда и спели, когда в молитвенном служении, в благовестии семьями участвуют. Я не раз видел, когда вот в нашей церкви семьи берут детей и приезжают в село на благовестие. И когда дети поют и рассказывают стихи, как умиляются неверующие люди. Как они слушают детское вот это благовестие, участие, а это воспитывает в них веру и желание служить Господу. И это надо делать. Если мы это упустим сегодня, мы загрузим детей, вот вам компьютер, вот вам книги, вот вам игры, вот вам интернет, развивайтесь, учитесь, все, то мы можем потерять наших детей. Подрастут эти деточки, и им жизнь в церкви может показаться скучной, а мирская жизнь интересной и привлекательной. Поэтому нужно поднять вот этот интерес к совместному труду и служению, и какие это приносят благословения. В одной семье многодетной папа взял своих сыночков, у них 4 старших сына, когда им было по 8, по 7, по 9 лет, вот такой возраст, он говорит: поедем, посетим, у нас вдовы в церкви есть. Лезайте в погреб, ты ведерко картошки набирай в мешочек, ты в другой мешочек ведерко, и ты в другой. Мы троих вдов посетим. Помолились и поехали. Приехали, одну посетили, спели, рассказали стихи, помолились и гостинец дали. Старушечка молится, благодарит, плачет от радости. Родные дети не посещают и не помогают. А тут чужие дети и спели, и помогли. Утешается эта старица. К другой поехали, к третьей. И вы знаете, дети едут назад с папой и сидят и молчат. Они под впечатлением вот этого служения посетить вдов. И вы знаете, удивительно, что подрастая, эти мальчики, они все один за одним каялись, принимали крещение, в мир не захотели уходить, сегодня служат Богу. Когда им уже по 20 и больше лет, сегодня служат Богу. Но труд этот, он начинался, когда они маленькие были. И эти дети, они увидели какое-то преимущество, радость принести пожилому человеку или страдающему человеку, одинокому. Вот это воспитывает вот эти чувствования правильные. Такие дети, они потом сострадательными будут. И если у них семьи будут свои, они способны будут замечать нужды своего супруга. Они способны будут жертвовать, служить, помогать друг другу и жалеть друг друга. А это воспитывается вот с таких маленьких лет. Как это важно. Совместный труд. Здесь написано, что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Братья и сестры, что будет вознаграждением за наш труд? Совместный в семье. И физический, и духовный. Если это физический труд, наше вознаграждение в труде, достаток в семье будет. Материальный достаток. Написано, рука прилежных обогащает. А ленивый, немного посидишь, немного подремлешь, и придет, как прохожий, бедность твоя.
Надо приучить наших детей, чтобы так трудиться, чтобы и себе было, и нуждающимся уделить. И еще важный вопрос, когда у нас праздники бывают, домашние, семейные, в Слове Божьем написано, как надо праздновать праздники. Вот, книга Второзакония, вот такой есть текст, 16 глава, 14 стих. «Веселись в праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и пришелец, и сирота, и вдова». Вот как у нас праздники должны быть. Недавно в одной церкви, вот я был, задают вопрос, можно ли праздновать день рождения? Можно праздновать день рождения. Но если мы хотим себя в этот день почтить, то так не надо праздновать. А если мы хотим на нашем дне рождения вдову, сироту пригласить, и им радость принести, и пусть они за столом посидят, вот это благословение. Вот это радость приносит, вот это хорошие последствия будут. У них есть доброе вознаграждение в труде. Я помню, был в одной церкви, и там молодой служитель проповедовал. И он рассказывал за свою семью и за своего отца. Папа узник, не раз в тюрьме сидел, гонения были, трудно было. Говорит, мама плакала. Тяжело ей было воспитывать. Мы непослушные без отца росли. На улице бегали. Такие переживания у родителей были. Вот. Но родители служили Богу. И вместе трудились. Жена провожала в тюрьму мужа своего, чтобы отстоять свободу церкви, независимость от внешних. А это нелегко. Годами одной оставаться с кучей детей – это очень нелегко. И теперь так случилось, этот молодой брат рассказывает, что его рукоположили, он принял служение. И было в церкви собрание, и он первый раз совершал, после рукоположения, совершал хлебопреломление. Стоит папа его возле стола, и рядом молодой служитель, сын. Папа благословил хлеб, переломил его, половину сыну дал разламывать, половину сам. Ломает хлеб и плачет. Сын посмотрел, почему папа плачет, ничего не понял. Ну, а потом дома спрашивают, папа, почему ты плакал, когда хлеб ломал? Он говорит, сыночек, когда твои сыновья будут служителями, тогда ты поймешь, почему я плакал. Я, говорит, от радости плакал, что мои дети – это доброе вознаграждение за мой труд на ниве Божьей, за мои страдания, посты и слезы, что дети пошли Божьим путем. Братья и сестры, если мы ревностны в церкви будем, в деле служения, и наши дети увидят, насколько мы преданы делу Божьему, что у нас в голове не бизнес и эксклюзивный вариант жизни, а цель и желание послужить Богу и потрудиться для Бога. Братья и сестры, вот это воспитывает в детях веру живую, жертвенность и желание служить Богу. И когда наши дети займут место за кафедрой, когда наши дети будут служителю рукоположены, когда дети наши хористами, благовестниками будут, когда у них семьи крепкие, братья и сестры, разве это не вознаграждение за труды, за то, что мы жертвовали, не досыпали, за то, что изнемогали, плакали, постились, переживали, разве это не будет вознаграждение? Конечно, вознаграждение. Поэтому нужно трудиться, трудиться для Господа. И хорошо распределить этот труд, и поддерживать друг друга в труде, и утешать друг друга в труде. И это благословение для нас. Конечно, нельзя делать непосильный труд. Вот, сестры, вам вынашивать детей надо. Кто еще в таком возрасте, что могут иметь детей? Не поднимайте тяжести. Не поднимайте мешки там с мукой или еще что-нибудь такое тяжелое. Мебель двигать, нельзя этого делать. Написано, кто поднимает камни, может надсадить себя. И сколько таких я встречаю по церквям сегодня. Брат, совершите молитву, позвонок болит, позвоночные грыжи. А почему? А в молодости дергали тяжести, посрывали спины свои, желудки поопускались, все органы поопускались, и страдают, и мучаются. Сестры, не тяните тяжести, не тяните, берегите здоровечко свое, потому что оно нужно и для вас, и для деточек, и для мужа. Когда здоровая жена, это благословение –
вот, и утешение. Поэтому берегите здоровье, не надо тяжести поднимать. Еще хотел бы посоветовать, не простуживайтесь. Не простуживайтесь, сестры. Потому что, если вы будете неправильно одеваться в холодное время года, вот, то вы можете простудить свои органы и потом сильно страдать и мучиться. Поэтому одевайтесь хорошенько. Я в одной церкви встретил сестру одну. Она два шерстяных платка пуховых одела. Знаете, темные пуховые такие есть. Вот такая голова у нее. И она вот сидит на собрании. Я не понял, или спит она, или что с ней такое. И не старая, так чтобы сказать. А после собрания подошла, говорит: «Братик, помолись за меня. Головные боли жуткие. Днем и ночью, и не проходят, годами. Я так устала». Я говорю: «А с чего началось?» Она говорит: «Форсила в молодости, а форс мороза не боится. Я простудила голову, я не носила на голове теплые вещи, чтобы сохранить голову свою. И я так простудила голову, вот, что теперь я страдаю». Сестры, не ходите на морозе непокрытой головой, не ходите, не простуживайтесь, потому что потом много проблем бывает. Да благословит в этом Господь. Второй вопрос, 10 стих. «Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего, на горе, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Вот здесь я бы так и заглавил: защита от падения. Падения бывают всякие. Падения бывают в грех, и падения бывают, когда человек духом упал, когда человек в унынии упал, когда настроения нету, когда разочарование, когда переживание. Вот такое бывает. И Библия здесь учит, что двоим хорошо. Почему? Друг друга могут защитить от падения. Прежде всего скажу, братья и сестры, какие падения бывают? Моральное падение. Моральное падение – это когда человек внутри изменяет своему супругу в мыслях. Подходит в одной местности братик и говорит: «Вот женился на свою голову, а любви к жене нету. И я вот, говорит, смотрю теперь на чужих сестер, и даже мысли приходят: вот бы умерла бы моя жена, я бы вот на этой женился». Ну, понятно, он, ему теперь страшно от таких мыслей. А где эти мысли взялись? А для них есть платформа: не любит супругу свою. И мы можем защитить друг друга от таких падений, от таких атак дьявола, защитить можем друг друга. Мы, супруги, каким образом? Когда будем любить друг друга Христовой любовью. И этим самым мы защитим. И тогда ближний будет свободен от чувства вины. В одной церкви подходит ко мне сестра одна и плачет. Говорит: «Брат, помогите, ревность замучила меня». Они только поженились, у них там один или два ребеночка, там буквально 4 года прожили, или мало очень. И как бы хорошая семья, вот, служат Богу обои, и все. Ревность замучила. Ну что такое, в таком возрасте, так казалось бы, любили друг друга, прилеплялись, нет, ревность. И она за ним смотрит: где он в церкви пошел, где он с кем разговаривает, где он что? А знаете что? А причина открылась вот в чем. У него были искушения, а он не берег свою жену. Он взял и рассказывал все свои мысли, сексуальные искушения, которые нападают на него. Он все жене брал и рассказывал. Он думал, что если он ей поделится об этой внутренней борьбе своей, тогда у него прекратится эта борьба. Ничего подобного, он заразил жену. У нее ревности не было, а теперь ревность ее разрушает. Разрушает у нее аппетит, разрушает сон, разрушает трудоспособность. Она начинает плакать, она страдает. Надо беречь друг друга от падения. Если есть искушение, идите к пресвитеру и исповедайтесь, и помолитесь вместе.
а он имеет ум Христов, он походатайствует за вас, а он поможет вам увидеть, откуда ваше падение, в чем причина, что есть платформа для этого состояния, и вы сможете тогда побеждать. Поэтому берегите друг друга от падения. Нужно учиться утешать друг друга. Потому что когда идет упадок настроения, уныние может привести в тупик человека. Теряется радость, теряется бодрость, теряется сила, начинаются слезы, начинается раздражение. Я вчера в одной церкви был и задали вопрос такой: почему я не могу справиться с раздражением, криком? У меня такое состояние, меня телепает всю. А я думаю, братья и сестры, что там эта душа не утешена. Муж не занимается утешением жены. И неутешенная жена, она будет раздраженная. Она будет вся на пределе ее нервы. Она не утешена. Братья дорогие, занимайтесь утешением жен. В одной церкви пришлось беседовать с семейной парой. Холодно, холодно в семье. Знаете, ну, вот заходишь, атмосфера такая, что, ну, чужие люди. И сестра говорит сквозь слезы: вот жду-жду от него теплого слова. Не заметит, что я целый день делала. Он пришел, как будто бы я сидела целый день сложа руки. Я в мыле вся, я бегала, я старалась, я угодить ему, чтобы он заметил мои старания. А он пришел, ноль эмоций, насыпай есть. Покушал, развернулся и пошел. Я у нее спрашиваю: он вообще благодарил когда-нибудь за пищу? Говорит, никогда не благодарил. Никогда за пищу жену не благодарил. А верующим называется. Эгоист жуткий. Недокаянный человек. И такое бывает, братья и сестры. Вот почему надо детей приучать, чтобы когда они вырастут, приучать их с детства к благодарности, чтобы они замечали старания ближних, они потом к своим супругам будут благодарны, они нормально в семье уживаться будут. Вот это нам нужно делать сегодня. Воспитывать благодарность. Вот посмотрите, есть один библейский персонаж такой, отрицательная личность. Третья книга Царств, 21 глава. Все не буду читать, но здесь написано, что Ахав, царь, что он хотел? Он хотел достигнуть Навуфея, а Навуфей не дал. И написано: Ахав пришел домой, с 4 стиха, встревоженный и огорченный тем словом, и лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. Вы представляете, даже цари, это непростые люди. Царь встревоженный, огорченный, аппетита нет, и отворотился лицом. Общения нету. В семье нету общения, отворотился лицом. Даже такие люди, казалось бы, воинственные, казалось бы, твердые, а там проблема в душе. Но у него есть супруга. Как ее звали? Иезавель. Хорошая жена. Ну, как жена для Ахава, хорошая. Ну, вообще, как женщина страшная. Страшная. Ужасный человек. Имя ее стало нарицательным. И посмотрите, что делает жена. Я и в ней хочу доброе найти. Посмотрите, и вошла к нему жена его, Иезавель, и сказала ему: отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь? Красиво, правда? Жена, он не идет к ней, отворотился, а она подходит к нему: миленький, а отчего встревожен дух твой? А что случилось? Отчего ты переживаешь? Сестры, а если ваш муж пришел, а ему зарплату не дали? А если его лишили 13-й зарплаты? А если на работе обманули и зарплату не дали, украли? А он пришел встревоженный. А вы замечаете это? А там не поладили, может, с братьями, а может, еще что-то. А муж пришел и отворотился. Ищете ли вы его? А вы подойдите.
обнимите, поцелуйте и спросите: «Миленький, а отчего встревожен дух твой? Что тебя гнетет?» Поговорите к сердцу. А еще, что ты хлеба не ешь. Тогда он ей сказал, он открыл ей сердце. Вот никогда, братья, не надо отталкивать жену, когда она хочет вас поутешать. А некоторые мужья: не лезь в душу, все, отстань. И она и посунулась назад со своим утешением. И думает, с какой же стороны к нему подходить, а может вообще больше и не подходить. Братья, вот это разрушает семейные узы. Нам надо учиться замечать со стороны наших супругов, со стороны жены, со стороны мужа, вот эти добрые нотки расположения и не угашать их. Вот написано: духа не угашайте. Какого духа не угашать? Брат, какого духа? Как ты думаешь? Конечно, и Духа Святого, но и духа человека не угашайте. Когда у человека есть желание добро сделать, а можно по рукам ударить и угасить дух. Человек хочет молиться. Вот я знаю, в одной церкви пришлось со старичком беседовать. А он давно верующий, но последние 10 лет ни одной молитвы в собрании не было. Ни одной молитвы не было. И я у него спрашиваю: брат дорогой, вы же уже больше 20 лет член церкви. Ну, 10 лет последних вы не молитесь вообще. В чем проблема? И он открыл душу и говорит: я однажды молился в собрании и говорил: Бог мой, ну и там дальше молитва, ну, обращение такое было. Есть люди, обращаются: Отец мой небесный, да. А у него такое было обращение: Бог мой, и дальше излагает свою нужду. А подходит один брат в церкви и говорит: ты почему так молишься, Бог мой? Ты говори: Отец мой небесный. Кто его знает, кто твой Бог? Может, дьявол? И он и потух. И 10 лет молитвы нету. 10 лет молитвы больше нету. Братья и сестры, духа можно угасить. Жена старалась, готовила кушать, а муж попробовал. Кто такое готовит? Разве это можно кушать? Сестры, у вас было такое когда-нибудь? Было. Братья, есть что менять. В одной семье, помню, рассказывали такой случай. Жена испекла пироги, а они подгорели. Она говорит: ой, прости, милый, так старалась. А он говорит: а я как раз такие люблю. Ну, хорошо. Вот нам надо украшать жизнь друг другу. А это поднимает настроение. Я вот когда в поезде ехал к вам, размышлял за это семейное общение и читал Слово Божие, и мне вот такой текст как-то по-новому открылся. Я его прочитаю. Бытие, 29 глава, 20 текст. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней». Сестра, можешь помочь? Почему 7 лет у него сжались до нескольких дней? Потому что любил. А как эта любовь влияет, что время сжимается? Не замечаешь времени. Но там не только вопрос времени, братья и сестры. Дело в том, что он работал. И причем, когда он позже потом Лавану говорил, как он работал? Тяжело работал. Он говорит: я днем жару переносил, а ночью стужу. А стужу переносить ночью, то не поспишь. Это бессонные ночи, это изнывание. Но ему это все равно. Почему? Есть любовь. И я для себя с этого текста взял такую мысль. И вспомнил ту сестру, которая раздражается и кричит, и нервничает, и не может остановиться. Там любви нету. Когда есть любовь, братья и сестры, сила умножается. Умножается сила переносить немощи, беременности, роды, напряжения всякие, переживания, потому что есть любовь. Вы знаете, это даже безбожники знают. Я когда женился, и моя жена родила уже, по-моему, 8 детей или 9, не помню. А одна соседка неверующая на улице,
И в них в семье муж моряк дальнего плавания, он как уедет на 3 месяца или полгода, а ей что, молодая, ждать его? Она себе развлекается, он приехал, она на него вешается, ходят, он долларов привез там из Турции или из Египта, еще откуда. А он уехал, она опять себе развлекается и все прочее. Ну, в мире так люди живут. И однажды она сказала такую фразу: «Я не пойму, что Александр делает своей жене, что она ему столько нарожала детей? Как это он, какой

как в книге «Песни песней». Посмотрите, как красиво написано. Я тоже об этом недавно размышлял. Это 8 глава «Песни песней», 6 стих. В конце написано: «Ибо любовь – пламень весьма сильный, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее». И если бы кто давал все богатство дома свое за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Вот такую силу имеет любовь. Это пламень весьма сильный. Никакие реки не могут затушить ее. Братья и сестры, эту любовь надо воспитывать в себе. А как ее воспитывать? Брат, поделись, как ты воспитываешь в себе любовь к жене? Размышлял об этом когда-нибудь? Честно говори. Ты думаешь? А если мы спросим у нее? То есть ты уже достиг вершины любви? Так вопрос тогда повторяю. Как ты воспитываешь в себе большую степень любви? Ну, к жене, к супруге, да. Поделитесь, благодарю. Поделитесь, братья и сестры. Кто занимался этим вопросом? Как к своему супругу увеличить степень любви, воспитывать в себе любовь? Самотеком пусть идет, куда вынесет, да? Нет, надо воспитывать. Братья и сестры, я поделюсь. Чтобы воспитывать в себе любовь к супругу, и чтобы она росла постоянно. И даже когда вам 80 лет будет, и любовь должна еще расти. А то я на одном браке был, а дедушка 80-летний пресвитер сочитывает молодых. Ну, сочитал их, а потом говорит: «Вы знаете, вы вот уважайте друг друга, любовь-то такая, оно пройдет, кажется». И так рукой махнул. А вы, говорит, чтобы уважали там и все прочее. Я подошел, а был на том браке, подошел к этому пресвитеру. Я говорю: «Брат, прочитайте мне с Библии, где так написано, что любовь, это пройдет, это все». А он встал, говорит: «Не знаю такого». Так что ж вы молодых учили? Вы бомбу заложили в их семейную жизнь, замедленное действие. Братья и сестры, любовь должна расти до глубокой старости. Еще пришлось в одной местности быть, и там ситуация. Стариков мирить пришлось. Ему 80 лет, а ей чуть моложе, она, кажется, на 6 лет. И ситуация такая, что она желает с ними, он желает с ней близость иметь, а она его: «Фух, старый, надумаю еще что, уйдите отсюда». Это не смешно. А этот дедушка, ну он живой, он настоящий. И он уходит в свою комнату, падает на пол и рыдает, потому что жена эгоистка и любви ему не дарит. Ее обманул дьявол, что супружеские отношения – это только в молодости. А когда в зрелом возрасте, это уже отпадает. А она, знаете, в чем удовольствие находит? У нее козочки, у нее огородик. Она туда всю энергию, а сама еще крепенькая. Морщин нету. Еще такая, что могла бы утешать мужа. Но она вот туда все захоронила, закопала в землю, вот туда всю свою энергию, все свое обаяние женское, все туда закопала и захоронила. И козочек гладит своих, а муж ласки не дождется. Вот так. То мне пришлось ее крепенько обличать и каять ее. Ну, покаялась, правда. Долго не соглашалась, но покаялась. И они под ручки взялись, как молодята, пошли во свояси. Братья и сестры, как воспитывать любовь в себе? Я этому тоже учусь. И замечаю, что когда я женился, мне казалось тогда, что я жену люблю больше всего на свете. Но когда мы прожили уже больше 25 лет вместе, я вижу, что моя любовь во много раз возросла, и еще не предел. А как я это начал понимать? Я начал изучать Бога и заниматься вопросом, что я Бога должен любить.

больше и больше и больше в своей жизни. И я начал ставить себе вопросы, а как я могу свою любовь к Богу взращивать? А механизм один и тот же. Что к Богу любовь взращивать, чтобы она возрастала в познании и во всяком чувстве, как филиппийцам написано, так и к жене, и к мужу должна возрастать любовь. Братья, сестры, вы можете засвидетельствовать, что ваша любовь возросла? Не говорите ничего. Это вам вопрос. Это домашнее задание. И поисследовать. А если вам трудно разобраться, вы спросите у своего супруга, у своей супруги. Они вам честно скажут. Только знаете, как спрашиваете? Не так, как я пришел из Германии проводить беседу для семейных. И муж приходит домой, я в коридоре стою, мы вместе пришли, ночевал у них. Они уже так, возраст, ну, около 60 лет, может, чуть моложе. Вот. И муж заходит, и прям с порога у него. Ну что, жена, как ты думаешь, я люблю тебя или нет? Она так глянула на него и говорит, а брат говорил, не так спрашивать. И ничего не ответила. Братья, надо так спросить, чтобы жене захотелось искренне ответить. Если у вас будет вопрос не такой, то жена это почувствует и не скажет вам. И вы объективно не будете знать, в каком состоянии ваша любовь. Вы не будете знать. Так вот, я к чему говорю, что и свою любовь к Богу взращивать, и к жене, или к мужу, это нужно открывать в своем супруге хорошие качества. И чем больше вы откроете хороших качеств в своем супруге, вот те все минусы потухнут, погаснут, и все. Это одна сторона. Вторая сторона, чтобы взращивать любовь. Надо самому возрастать в самопожертвовании для ближнего. И чем больше мы себя для Бога посвящаем, вот оттуда и любовь больше к Богу. И чем больше мы друг для друга себя посвящаем в семье, тем больше наша любовь встает. Ее степень выше, ее глубина и объем больше и до бесконечности. Вот этому надо учиться, братья и сестры. Это должна быть программа всей нашей жизни. И тогда мы найдем теплое слово жене сказать вовремя. Так как Иезавель подойти, как Елкана Анну утешал. Как он утешал? Он говорит, не лучше я для тебя семи... 10 сыновей, да? 10 сыновей. А еще он давал ей особую часть. Братья, поделитесь. У нас тут откровенный разговор. Мы тут без детей, без молодежи. Тут мы можем все сказать. Поделитесь, каким образом вы в своей жизни подчеркиваете, что жена у вас особо любимая. Ну, Елкана особую часть давал. Какую вы особую часть даете? Поделитесь. Кто пожелал? Поднимите руку и скажите. Мы же не в Германии, братья и сестры. Там не отвечают на вопросы. Там сложный народ. А мы здесь можем отвечать. Пожалуйста. Ну, Женя, давай ты скажешь. Я тебя приметил. Давай, как ты, любовь, вот особо, ну, особую часть. В чем, как ты это? Не? Ну, ладно, не буду задавать вопросы. Вы тогда себе... Домашнее задание. Как вы эту особую часть, эту вы преподносите жене? В чем она выражается, эта особая часть? Вы поразмышляйте. Вот. Поэтому в семье должно быть утешение. Это поддержка друг друга, чтобы не упал ближний. Третий вопрос, о чем мы хотели бы порассуждать. 11 стих. «Также, если лежат двое, то тепло им». А одному как согреться? Это можно отнести к супружеской близости. Это тоже неотъемлемая часть семейной жизни. Это благословение и благо, которое Бог уделил для семейных людей на земле. Это святые отношения, которые должны регулярно практиковаться в супружеских парах.
Брат Виталий, об этом нужно говорить или нет? Пресвитер согласен. И я с ним согласен. Об этом нужно говорить. Почему? Если бы я не знал, сколько бед бывает в этой сфере, за 21 год служения с душами, столько пришлось видеть катастроф семейных, сколько видеть слез и глубочайших ран, потому что супружеская жизнь неправильная у людей. Или неразбериха там творится. Поэтому я хотел бы так деликатно, аккуратно об этих вопросах сказать, как Библия смотрит на супружескую жизнь. Если я не все скажу, что вас интересует, напишите записки. Может, что-то нужно больше пояснить. Написано Ефесянам 5 главе, с 25 стиха и ниже, там написано так, что «мужья, любите своих жен, как и Христос церковь, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». Вот это согревание, оно должно в семье происходить. Первая часть согревания – это теплая атмосфера в семье, на бытовом уровне, общение супругов, по-доброму разговаривать, не горчать друг на друга, не обрывками фраз разговаривать, а общаться. Общаться нужно. В одной церкви пришлось проводить беседу для семейных. Ну, я спросил у брата одного: «Ну, брат, ты хвалишь жену утром?» А он посмотрел на меня: «Она еще ничего не успела доброго сделать, за что ее хвалить?» Я говорю: «Да ты хоть похвали, что она согревала тебе всю ночку, что утешала тебя, похвали ее!» Ему не доходит. Ну и они принялись исполнять. Я уехал на ночлег к одному брату. Когда утром пресвитер заходит туда, где я ночевал, и говорит: «Слушай, брат, я обзвонил несколько семей, и спрашиваю: брат, ты как, исполнял то, что наставление было, хвалить жену с утра?» Одному вопрос, другому. Одному задал вопрос. Он говорит: «Да, исполнял, встал, хвалю ее на все лады, и так, и так, и так». Она говорит, смотрит на меня, говорит: «Это что, правда, что ли? Ей не верится, она не узнает мужа своего». И говорит: «Это что, правда, что я такая?» А потому что раньше он говорил: «Да ты плохая хозяйка, да у тебя вечно непорядок, да ты все не успеваешь, он другие жены успевает, а ты чем занимаешься?» Братья и сестры, надо учиться говорить добрые слова друг другу. Это надо учиться. Надо изобретать, какими словами назвать. Можно еще вопрос, брат? Как ты ласково называешь свою жену? Вот надо теплые слова дарить. А то в одну семью мне пришлось приехать в одном городе, и плачет жена. «Чего ты плачешь, сестра?» Муж сидит, надулся, серьезный такой сидит, а она плачет рядом. Детишки там бегают. Спрашиваю: «Чего ты плачешь?» Она говорит: «А я чувствую себя наложницей». Наложницей чувствую. Знаете, что это такое? Это когда муж попользуется ней, когда у него потребности некоторые есть, и все, и больше он жены не замечает. Ни поговорить, ни утешить, ни поласкать, ни обнять. Колючий, безразличный, как будто бы мебель у него, а не жена. И все. А потом вечером у него вдруг просыпается интерес. И он свои потребности удовлетворил, а жена до утра плачет. Братья, надо заботиться о женах. Семейная жизнь, как Екклесиаста 9:9, 9 глава, 9 стих. Посмотрите, как здесь написано. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь». Наслаждения не будет, если нету любви. Если мы желаем иметь наслаждение в браке, любовь должна быть, причем обоюдное наслаждение. Наслаждайся с женою. Не женою, а с женою. А это обоюдное. И надо заботиться друг о друге. Недавно в одной местности мне пришлось быть, и служитель говорит:
посетим давай семью. До развода дело идет. Просто до развода, катастрофа. А прожили они в браке 12 лет. С их разрешения я расскажу их ситуацию в семье. Они мне разрешили. Вы знаете, вырос этот человек один в семье. Вырос эгоистом, себялюбивым. Он людей не замечает вокруг. Мамочка все на подносе ему носила всю жизнь. Вырос лентяем, жутким лентяем. Жена просит, пойдем на огороде поработаем. У нас четверо детей, или пятеро, не помню, сколько у них, четверо, кажется. Надо на зиму что-то заготовки сделать, все. Я устал. У него один ответ. И ходит, как тень по дому, знаете, такой надутый, сморщенный лоб. От него улыбочки никогда не увидишь. Дети уже, знаете, посмотрят на папу и... Им хочется прятаться куда-то. Старшим сыночком, 11 лет сыну, побеседовал с ним, говорю, братик, как тебе хочется в собрание идти? Он на меня глянул, говорит, дядя, я никогда не хочу в церкви быть. А почему? А потому что папа ему показал, какая церковь. И теперь он думает о церкви, прекрасной невесте Христа, что она такая, как его папа. Член церкви. А папа не отражает красоты Христа. А папа не отражает доброты Христа. Он не есть образ и слава Божия. Это целая тема еще. Муж есть образ и слава Божия. Как мужу стать образом и славой Божией? Это интересная тема. Или жена есть слава мужа. Это еще одна тема. Как жене стать славою мужа? Не рождаются жены славою мужа. И в момент брака не становятся славою мужа, а в процессе жизни. И этому надо учиться. И вот эта жена, сестра, мы сидим, беседуем, она плачет, говорит, он загубил меня. Я думала, выйду замуж, я буду под покровительством мужа, я расцвету в своем доме, он будет о мне заботиться, любить. Какой там любить? Говорит, на моих плечах. Вся ответственность за дом, за хозяйство, за воспитание, за домашнюю церковь. Все на меня сгрузил. А если еще близость начинается, то это пытка. Это пытка. Он ее растревожит и пошел спать. Свое дело быстренько сделал и спать. Она говорит, у меня печет все здесь. Все придатки, все печет. А он храпит, спит. И ему все равно. И так 11 лет или 12. Он говорит, меня инвалидом сделал. У меня уже болезни по-женски. Целый букет. Мне надо к врачам. Мне надо операции. Он меня загубил. Загубил. Вы знаете, я сидел, у меня слезы на глазах были. И я думаю, неужели это брак, который Бог предусмотрел? Неужели вот так должны сестры страдать? Неужели такая должна быть картина, которая бы отражала взаимоотношения Христа и Церкви. Вообще не похоже. Поэтому принцип такой. Забота друг о друге. Забота. Если у сестры есть страх, страх беременности, детей не хочется, то страх беременности убивает способность получить удовлетворение. И ни с чем останется. И будет разбивать потихонечку нервную систему свою. И потихонечку болезней приобретать себе. Нужно верою вручить себя Господу. Мы когда с женой поженились, она такая болезненная была. И 6 детей родила. После 6 родов, как-то мы дома там сауну сделали, и мы в сауне были. Она говорит, Саша, я никогда себя такой здоровой за всю свою жизнь не чувствовала, как после 6 родов. После 6 родов. И 13 родила, и слава Богу. И слава Богу. Потому что всех деток мы, когда узнавали, что Бог подарил, мы становились на колени и благодарили Бога. Жена никогда не говорила, о, залетела за беременность, как говорят. Бог посетил. По-библейски беременность – это Бог посетил. И надо с радостью это принимать. А знаете, окружающая ситуация другое диктует.
Страхи нападают. Где я жить буду? Как я кормить буду? Что я сделаю? Понимаете? Оно все наваливается. Надо доверять Богу и жить свято. И написано, не уклоняйтесь друг от друга. Пост и молитва и воздержание от близости – это по согласию делается. И не для того, чтобы детей не было, а чтобы упражняться в способности отказывать себе. Отказать в пище на сутки, отказать в близости. Но это по согласию. Там написано «по согласию» и «как позволение», а не «как не надо ставить в разряд повеления». И почему сестра чувствовала себя наложницей? Потому что в бытовой жизни нет взаимоотношений нормальных. А вечером хочется близость иметь. Такая близость не принесет благословения. Надо с утра располагать своего супруга. Братья, я вам всем скажу, что для жены самое главное – это ваши добрые отношения к ней. А уже интимные отношения – это дополнение. И если они устроенные, регулярные – это здоровье жены. Но самое главное, на бытовом уровне она хочет чувствовать себя любимой, желанной, важной в его жизни, незаменимой в жизни. Вот если женщина это чувствует, братья, она отдастся тогда. И не будет фригидной, холодной. И будет тогда наслаждение обоим. И будет здоровье, и будет радостная жизнь. И любовь будет как пламень, и легче трудности переносить. И она будет петь и вперед на войну, и не будет раздражаться и злиться, а будет переносить стойко все невзгоды. Надо заботиться друг о друге. Библия так учит, братья и сестры. И тогда крепкие семьи, и если церковь состоит из крепких семей, то и церковь крепкая, и благодати полно в церкви тогда. И неверующие придут, скажут, ой, мы окунулись в атмосферу любви. Слушай, тут Бог живет настоящий, вот это мое место, истинно с вами Бог, поклоняюсь здесь Богу и не уйду отсюда никуда. Вот так должно быть, братья и сестры. Ну еще что здесь? Здесь нужно понимать, что организм мужа и жены по-разному устроен. И чтобы жена пришла в готовность для того, чтобы иметь близость, ее надо расположить к этому. Ласками, словами и так дальше. И это может длиться некоторое время. Потому что приготовиться для близости нужно 15-20 минут, полчаса, кто как. Для мужа это 2 минуты. И больше не надо сильно упрашивать. Вот. Но жену надо подготовить. Братья, надо заботиться о женах. Они сонаследницы благодатной жизни. Вот это нужно заниматься. Следующий пункт. Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. Это я так озаглавил. Совместная борьба против противника. Братья и сестры, у семьи много противников. Противник – дьявол, противник – мир, противник – грех, противник – мирские друзья – это противники семьи. И надо противостоять этому, серьезно противостоять. И надо вдвоем. Что здесь имеется в виду? Наша борьба не по плоти, а духовная борьба против духов зла. Поэтому здесь надо вооружиться Словом Божьим. Здесь надо, чтобы была личная духовная жизнь на высоте. Заботиться, читать Слово Божие, изучать. Совместный домашний алтарь, домашняя церковь. Мужья имеют ответственность перед Богом. Брат поделился, что жена ему почитала. Нормально. Но в целом это забота мужа. Читать жене, наставлять, делиться с ней, вот, укреплять веру ее. Братья, веру жены надо диагностировать. Мы должны знать, в каком состоянии вера моей помощницы, моей жены. Если в нее будет слабая вера, слабая, братья, воспитание детей хромать будет. Братья, вы страдать будете. Серьезный вопрос. Поэтому нужно, чтобы каждый муж наблюдал, как вера моей жены. Вы священники в доме.
Вы священники в доме. Вы должны изучить эту тему о вере. Я не буду сейчас о вере говорить. Это несколько вечеров можно говорить. Но вы должны изучить признаки живой веры. Духовный рост. Вы должны позаботиться об этом. Как, чтобы моя жена росла в вере? Однажды я узнал, что в одной церкви отлученный брат один. И отлученный на протяжении 25 лет. А жена член церкви. И живут в разных местах. А пресвитер в церкви старенький, 80 лет. И отлучали, когда в его молодости еще там, еще в тех годах, 25 лет прошло. И я звоню этому пресвитеру, когда узнал. Я говорю: брат, вы не подумали, что этому брату отлученному 72 года, и он может отлученный умереть? И вы можете уйти из жизни, потому что 80 лет. А вы свидетель, как отлучали этого человека. И кто про эту душу заблудшую позаботится? Я говорю: вы не против, чтобы я с этой семьей встретился? Он говорит: не против. Я звоню и приглашаю их в гости. Она с одного места едет, а он с другого места. И у меня в доме встретились. Он 25 лет отлученный, и живут они порознь. И вот тогда эти седые люди рассказывали свои беды. И эта сестричка рассказывает. Говорит: ты знаешь, братик, когда мы были в молодежи, у меня мечта была. Я так Библию любила. И я думала: если я выйду замуж, Господи, пошли мне такого мужа, который бы сильно Библию любил. И чтобы я вот так сяду, и он будет мне объяснять. И я буду учиться. Я сильно люблю Слово Божие. А тут раз предложил брат. А в нее же в воображении представление, что муж — это тот, кто будет заботиться о духовном состоянии, там все читать. И вот она ждет от него. А он телевизор принес, поставил в комнатке, в спальне. Она пришла к нему в спальню, а он ноги на быльце и в телевизор. Или газетку читает. Она к нему по имени: пожалуйста, ну давай почитаем Библию. Плачет, просит: отцепись, ты что, на собрании не слушала Библию? Еще послушай, або сядь почитай сама. И вот так у них длительное время было, а потом они вообще расстались. Его отлучили, и вот такая ужасная жизнь. Она ни любви не испытала, она вообще не поняла, что такое брак, она ничего не поняла. Она уже бабушка. И я смотрел на эти души и плакал. Как это жалко, такие развалины. Почему? Они не покорялись Библии, они не жили по-христиански. Потому что этот жених оказался плотским глубоко человеком, и который дружил с миром и любил мир. И поэтому ничего не получалось у них. Вот так это серьезно, братья и сестры, чтобы мы заботились вместе против противника воевать. Крепкая домашняя церковь, совместный пост, молитва, изучение Писания – это поможет нам воевать против противника. Иногда бывают противниками и родственники, которые вклиняются в семью и начинают там руководить. Мне звонит одна сестра и говорит: брат, помогите. Ну а далеко от меня, почти 400 километров, как я помогу, так далеко? В чем дело? Говорит: мы поженились с мужем, но мой муж без своей мамочки ни одного шага в жизни не делает. Он получает зарплату и идет к мамочке посоветоваться, как ее потратить. Вы понимаете, это просто катастрофа. Мама там глава семьи, а такие вещи недопустимы. Оставить человек отца и мать, прилепиться к жене своей, и двое будут одно. Вот это надо, друзья, защитить. Ваша жена самая лучшая для вас. И вы должны так и считать. А если что-то она недопонимает, содействуйте ее росту и духовному, и тому, чтобы она как хозяйка могла развиваться. Помогайте. И вот это будет совместная борьба против противника. Семья должна быть крепкая. Поэтому, братья и сестры, вот в этих четырех направлениях совместный труд,
совместное утешение и поддержка друг друга, совместная супружеская жизнь и совместная борьба, пусть вот это семьи наши в этом преуспевают. Пусть Господь благословит в этом. Аминь.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство Черкашина Петра Николаевича. Мало-помалу наш поезд пробирался на восток. Никто не утруждал себя заботой, чтобы хоть как-то прокормить нас. Видимо, забота охранников о нас состояла в том, чтобы получше охранять нас, да и только. Голод и жажда донимали. Мы пластом лежали на полу вагона, с трудом воспринимая происходящее. Особенно жалко было смотреть на беременную девочку с бледными, потрескавшимися губами и отеками под глазами. Нужно ли говорить, что выданная мне комендантом булка хлеба мало облегчала наши страдания? В конце августа 1943 года наш поезд остановился у семафора на подходе к Ковелю. Вдоль железной дороги тянулись неубранные огороды, и люди, которые могли еще как-то двигаться, вылезли из вагонов. Но едва они только смогли что-то взять для себя, качан капусты, морковь или буряк, как немцы открыли по ним огонь из автоматов. Кто-то был убит сразу, раненых просто добили, а кто хотел забраться обратно в вагон, уже не успел. За несколько минут было убито около 200 человек. Трупы тут же погрузили в вагоны. К концу этого же дня мы прибыли в Ковель. В этом украинском городе, расположенном недалеко от польской границы, находился большой лагерь, куда свозили со всей Германии людей, получивших различные травмы и увечья на производстве, а также больных. Нас, оставшихся в живых, построив колонны по четыре, обессилевших, шатающихся, погнали в этот лагерь под угрожающее шнель-шнель. Лагерная зона занимала ровную площадку примерно в 2 гектара, огороженную плотным забором из колючей проволоки, высотой в 2,5 метра. На этой площади размещалось от 7 до 8 тысяч человек. По углам стояли сторожевые вышки с автоматчиками, которые могли открывать огонь без предупреждения по любому заключенному, кто подходил даже случайно к забору ближе, чем на 5 метров. В лагере было трое ворот с проходными. Первые, самые большие, служили для приема спецконтингента. Другие вывозили трупы, тех, кто умирал. Через третьи ворота выходили люди, выдержавшие 2-3 месяца или больше лагерного карантина. Им полностью истощенным выдавали удостоверение личности на немецком языке с печатью. На территории лагеря не было никаких строений, кроме нескольких навесов без стен на 4 столбах. Под таким укрытием в непогоду могла разместиться от силы 1/4 часть всех находящихся в лагере. Остальные располагались просто под открытым небом на утоптанной пыльной земле. Нетрудно себе представить, что тут творилось в холодную дождливую осень или зимой. К счастью, во время моего пребывания в лагере дождя ни разу не было. Кормили нас очень скудно, если не сказать хуже. Человек от такого питания мог только балансировать на грани жизни и смерти. Но не всем, к сожалению, это удавалось. На сутки выдавали 100 граммов чего-то наподобие хлеба и баланду из овощных и прочих отходов, которую мы получали на завтрак и ужин. Эту жижу, похожую более на помои, в хорошее время отказались бы кушать даже свиньи. Эта еда готовилась в больших котлах, аккуратно обложенных кирпичами. Таких котлов в зоне было больше 20. Каждый невольник был строго прикреплен к своему котлу, и если кто-либо осмеливался нарушать этот порядок, то немедленно лишался не только баланды, но и жизни. Подъем был в 6 часов, а завтрак в 9. Но никто не смел встать в очередь к котлу раньше сигнала. В каждой очереди было не меньше 300 человек, и по сигналу совершенно ослабевшие, еле державшиеся на ногах люди устремлялись в свою очередь, стояли и, чтобы не упасть, держались друг за друга, стараясь таким образом сохранить жизнь стоящих рядом.
Если кто-то в этой живой цепи не выдерживал, падал, увлекая за собой несколько человек, то нужно было всем быстро подняться. Иначе немец в штатском, следящий за порядком, заметив такую ситуацию, оказывался тут же, и кто не успевал подняться, был тут же расстрелян. Остальным нужно было только сомкнуть разорвавшуюся цепь. Не проходило дня, чтобы такая кровавая расправа в очереди не повторялась. Так было утром и вечером в каждой очереди, которых было больше двух десятков. Еще одна трудность состояла в том, что не было посуды. Использовали консервные банки, которых хватало далеко не всем. Поэтому многие, в том числе и я, ждали, когда кто-то получил свою порцию баланды, отходил в сторону и быстро выпивал ее. После этого можно было попросить банку для себя выпить свою порцию и передать еще кому-то. В 9 вечера был отбой, после которого всякое движение по лагерю запрещалось. Рядом находилась женская зона, и режим по своей строгости не отличался от нашего. Но следует отметить, что смертность там была ниже. Видимо, несмотря на свою хрупкость и незащищенность, женщины были все же выносливее нас, мужчин. Каждое утро, когда люди выстраивались в очередь за баландой, на месте ночлега оставались неподвижные тела, которым уже не нужно было ничего. Другие невольники волоком стаскивали их и складывали в штабели в специально огороженном месте. В течение дня это место пополнялось другими несчастными, не вынесшими условий лагеря и голода. Ночью трупы куда-то увозили на машине. Говорили, что их обливали соляркой и сжигали, или сваливали и зарывали в каких-то рвах. Добровольцев по очистке лагерной территории от трупов награждали дополнительной порцией баланды. Люди, измученные голодом, готовы были на все, лишь бы хоть немного облегчить свои страдания. Голод доводил до потери всякого человеческого достоинства и полной деградации личности. Как-то утром дежуривший на проходе немец подошел к группе сидевших на земле людей и начал разговаривать с ними, что-то выясняя. Мне хорошо было видно его лицо в четверть оборота. Я быстро уловил характерные черты, и карандашом, который всегда имел при себе, как и небольшой запас бумаги, набросал эскиз. Затем смягчил тенями, и получился довольно приличный портрет. Когда немец направился обратно к проходной, я перехватил его, показав почти законченную работу. Увидев портрет, он часто заморгал ресницами и, узнав себя, пришел в восторг. Приняв мой подарок, он решил отблагодарить меня увольнительной в город до обеда. Я тут же вышел за ворота лагеря и в душе благодарил Бога. Я начал просить милостыню. Люди, невзирая на бедность и разруху, все же находили, что подать мне. Но едва я собрал небольшую сумочку, как откуда-то взялись два немца. Один из них направил на меня автомат и скомандовал «Hände hoch!». Пришлось мне захватить сумочку зубами, положить ее на плечо и поднять руки. Так меня и повели на проходную. К моей радости, там еще находился тот самый немец, который отпустил меня. Он буквально через несколько минут должен был сдать дежурство. Если бы там был кто-то другой, я наверняка получил бы 25 шампалов. Несмотря на то, что мне в то время было только 33 года, я был полностью истощен, и после такого наказания, думаю, уже не смог бы рассказать вам эту историю. Со слезами благодарил я моего Бога за врагов, которые вовремя привели меня в лагерь. Еще одной милостью для меня было то, что меня держали в лагере всего полтора месяца. В середине октября мне выдали документ в несколько строк по-немецки с печатью, давшей мне право проезда до Мариуполя. Как мне было не благодарить Бога за то, что Он сохранил мою жизнь в этих нечеловеческих условиях, когда многие, не выдержав их, закончили свое земное существование, и даже смерть их никто не мог оплакать.
Выходя за лагерные ворота, я чувствовал особенный прилив радости и надежды. Казалось, я иду навстречу новой жизни. Но за полтора месяца я очень обессилел. Сердце мое рвалось из груди, а ноги подкашивались. Поэтому первое, что мне хотелось сделать, это утолить голод. Благодарение Богу, Он выслал мне навстречу добрых людей, отчего силы мои постепенно восстанавливались. К тому же поврежденная моя рука в лагере отдохнула и заметно зажила, что дополняло мою радость. Вновь я оказался в грузовом поезде, и со мной ехали те же попутчицы, женщина с переломанной рукой и несчастная беременная девчушка, которую, как я запомнил, звали Олей. Прошло несколько суток, и мы, наконец, добрались до заветной цели. На Мариупольском вокзале мы распрощались, каждый отправился своим путем, и больше мы никогда не встречались. Не помню, как я шел. Казалось, знакомые улицы и дома спешили мне навстречу. Но вот я у родного порога. С сердцем, бьющимся радостно и тревожно, вхожу в дом. Но навстречу мне вышла не жена моя Надя, а теща, которая обняла меня и заплакала, как дитя. Не надеялась, видимо, что мы вообще свидимся когда-нибудь. От радости она долго не могла прийти в себя. И мне потребовалось некоторое время, чтобы узнать, наконец, что Надя с сыном уехала в Кировоград. Это известие чуть не повергло меня в уныние. Встреча, которую я так долго ждал, представлял себе в моем воображении, которое грезил во снах, не состоялась, и теперь меня одолевали сомнения, состоится ли она вообще. Но что я мог противопоставить судьбе, неспосланной мне? Как я теперь верил от Бога? Немного успокоившись, я рассудил, что отправляться на поиски семьи немедленно не стоит. Нужно было немного оправиться от пережитого, от трудностей долгой дороги и окрепнуть физически. Благо, теща моя проявляла ко мне удивительную заботу и, несмотря на лихолетие, находила все необходимое для того, чтобы накормить меня как можно сытнее и вкуснее. Спустя неделю я уже достаточно окреп, чтобы отправиться на поиски моих родных. Сидя в общем вагоне поезда, следовавшего в сторону Кировограда, я смотрел в окно на пробегавшие мимо осиротевшие украинские села, разрушенные города, и печаль наполняла мое сердце о том, что не было хотенки, где не лились бы слезы матерей, вдов, детей от горя и страданий, которые принесли с собой эта ужасная война. В соседнем купе, облокотившись на откидной столик, сильно заросший цыган средних лет тоскливо запел песню «Маю жінку, маю діток, та я їх не бачу. Як згадаю про їх долю, сам гірко заплачу». І сам он уже не пел, а ридал. Ридал горько і безутешно, как ребенок. Видимо, большое горе томило его цыганскую душу. Это всколыхнуло и мое сердце. И я сам не мог удержаться от слез. Мне захотелось рассказать ему о том, кто может в трудную минуту утешить горем убитое сердце. Но что-то сдерживало меня. Мне не хватало еще опыта. Я только мог сделать для себя вывод, что не по национальности и не по расе можно судить о человеке, а по его жизни и поступкам. В той же Германии я встречал среди немцев немало добрых, отзывчивых людей, которые, находясь под властью преступного закона, все же находили возможность делать добро несчастным жертвам нацизма. Мы приближались к Кировограду. Вот уже колеса застучали на входных стрелках, зашипели тормоза, и поезд плавно остановился. С нарастающим волнением в груди я вышел на перрон. Ввиду того, что немецкие патрули выслеживали молодых здоровых людей для отправки в Германию, я постарался как можно быстрее покинуть привокзальную площадь. Хотя город для меня был мало знакомый, имея адрес, я тем не менее выбрал правильное направление
И вот я уже подхожу к старенькой перекошенной хатёнке под неровной соломенной стрехой. Небольшие мутноватые оконца безнадежно смотрели куда-то вдаль. Мне подумалось, война отразилась буквально на всем. Ветхая калиточка жалобно скрипнула, и я с волнением вступил во двор. Но нигде не было никаких признаков жизни. Делая неуверенные шаги, приближаюсь к дверям. Тревожные мысли и предположения вихрились в голове. Неужели какое-то новое испытание ждет меня здесь? Вдруг в окне мелькнул чей-то силуэт. Еще мгновение, и дверь распахнулась, и передо мной в темном проеме стояла она, моя Надюша, похудевшая, с бледным лицом, от перенесенных страданий, тревог и ожидания. Она была в этот миг для меня самой прекрасной, самой желанной после долгой разлуки, мучительных грез и сердечных страданий. Еще секунда, и мы уже в крепких объятиях друг у друга. Слезы радости и невыплаканные слезы горьких дней, оставшихся позади, хлынули потоком из наших глаз, и мы уже их не сдерживали. Спустя дня три я собрал жену и ребенка и отправился обратно в Мариуполь, где жил и трудился до выезда в Америку в августе 1992 года. Петр Николаевич прерывисто вздохнул, как бы возвращаясь из тех дней. Склонил голову, затем, спустя некоторое время, открыл Библию и прочитал 10 стих из 32 главы книги Второзакония. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Вот так и меня Господь нашел в мои 33 года в месте печальном и диком, и с тех пор ограждал меня, смотрел за мной, хранил меня, как зеницу ока своего. Не забывает он меня и доныне, когда стала оскудевать сила моя. Хвала моему Господу!

слушай, сын, и слушай, дочь, наставление мамы и отца ты не порочь. И не будь упрямым, заповедь отца храни. Держи сердце чистым, жизнью Господа хвали, чтобы быть лучистым. Ты с гневливым не дружи. Не сиди в собрании, кто клянется лишь во лжи, в злых своих деяниях. Обходи, мой сын и дочь, ты домы разврата, сердце чистым сохрани, и живи ты свято. Знай, мой сын, а также дочь, заповедь с наследством. Почитай отца и мать, чтоб быть с Богом вечным. Также здесь, на сей земле, будет тебе благо, жизнь прибавит Бог тебе, ведь Он любит правых, милый сын. А также дочь, все, кто слышат это, полюбите вы Христа, все Его заветы. Аминь.

Слепой проходил по дороге, отверженный жизнью, жалкий, один из числа убогих, ненужных, как сор на свалке. Кому он такой послужит? У многих дома и дети. Ему ли предложат ужин, лохмотья его заметив? Но плоть диктовала строго: проснулся, ищи мне пищу. И робко ступали ноги, чтоб сделать слепого нищим. К ограде он шел и с болью колени бессильно гнулись, а руки совсем невольно за милостыни тянулись. И вдруг прозвучало имя, залившее душу светом. Мессия проходит мимо, но как он меня заметит? Спешила толпа безучастно. Момент уходящий видя, он крикнул навстречу счастью: «Помилуй меня, сын Давидов!» И счастье его осветило. Мир выглядел чудно и стройно, и песнь зазвучала в силе: «Достоин ты славы, достоин!» Ты тоже во мраке неверья не видишь дороги спасенья. Зовет тебя ныне Сын Божий, приди, есть возможность спасения. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

0: Глава пятая книги пророка Иеремии. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим». Хотя и говорят они: «Жив Господь», но клянутся ложно. «О Господи! Очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться». И сказал я сам в себе: «Это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их. Кто выйдет из них, будет растерзан, ибо умножились преступления их, усилилось отступничество их». «Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни. Ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мною очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали: нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова Господня нет в них. Над ними самими пусть это будет. Посему так говорит Господь Бог Саваоф: за то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ — дровами, и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб. Все они люди храбрые, и съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. И если вы скажете: за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай: так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря: выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, они видят, у которого есть уши, а не слышит. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок, границу и морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа сего сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли. И не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, храни для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззаконие ваше отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели, сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается в земле сей. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? 6 глава книги пророка Иеремии. «Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в Фекое трубите трубою, и дайте знать огнем в Бев-Кареме, ибо от севера появляется беда и великая гибель. Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную. Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее». Каждый будет пасти свой участок. Приготовляйте против нее войну. Вставайте и пойдем в полдень. Горе нам! День уже склоняется. Распростираются вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее. Ибо так, говорит Господь Саваоф, рубите деревья, и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Перед лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя». Чтоб я не сделал тебя пустынею, землею необитаемою. Так, говорит Господь Саваоф, до конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукою твоею, как обиратель винограда, наполняя корзины. К кому мне говорить? И кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице и на собрание юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета. И дома их перейдут к другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря «мир, мир», а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет. Нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так, говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, «Не пойдем». И поставил я сторожей над вами, сказав, «Слушайте звука трубы». но они сказали: «Не будем слушать». Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Посему так, говорит Господь, вот я полагаю пред народом сим преткновение, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Так, говорит Господь, вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли. Держат в руках лук и копье. Они жестоки и немилосерды. Голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились, скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей, ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайся как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Башнею поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их. Все они упорные отступники, живут клеветою, это медь и железо, все они развратители. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их. 7 глава книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа: «Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи: слушайте слово Господне все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сем месте». Не надейтесь на обманчивые слова: здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме всем, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым начено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в селом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших все семя Ефремова. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мной, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня. Но меня ли огорчают они, говорит Господь, не себя ли самих к стыду своему? Посему так, говорит Господь Бог, вот изливается гнев мой и ярость моя на место сие, на людей и на скот, и на дерева полевые, и на плоды земли, и возгорится, и не погаснет. Так, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим, и ешьте мясо, ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им: слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до сего дня я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал всякий день с раннего утра, но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. И когда будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им: вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления, не стало у них истины, она отнята от уст их. Остриги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев его. Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтоб осквернить его, и устроили высоты Тофетов в долине сыновей Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал им, и что мне на сердце не приходило. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие Тофетом и долиною сыновей Еномовых, но долиною убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места, и будут трупы народа сего пищей птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустынею.
1: Теперь я читаю из книги пророка Иеремии 8 главу. «В то время, — говорит Господь, — выбросят кости царей Иуды, и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луною, и пред всем воинством небесным, которых они любили, и которым служили, и вслед которых ходили, которых искали, и которым поклонялись. Не уберут их и не похоронят, они будут навозом на земле. И будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я изгоню их, говорит Господь Саваоф. И скажи им: так говорит Господь, разве упавшие не встают, и, совратившись с дороги, не возвращаются? Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена. И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают времена, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас. А вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Зато жен их отдам другим, поля их иным владетелям, потому что все они от малого до большого предались корыстолюбию. От пророка до священника все действуют лживо. И врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир!» А мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими. Во время посещения их будут повержены, говорит Господь. До конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и что я дал им, отойдет от них. Что мы сидим, собирайтесь, пойдем в укрепленные города, и там погибнем, ибо Господь Бог наш определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом. Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления, и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля. И придут, и истребят землю и все, что на ней, город и живущих в нем. Ибо вот я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас, говорит Господь. Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вот я слышу вопль чери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении дочери народа моего я сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дочери народа моего?

Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Меня тревожит и удивляет, вызывая заботу, то, что некоторые христианские служители считают, что им стоит заниматься политическими реформами. Оглядываясь вокруг на состояние нации, я вижу, что такие попытки и пусты, и неразумны. Как, например, покраска кабины на тонущем корабле, или если бы кто занялся декорированием своей гостиной в объятом пожаром доме. Будучи на земле, наш Господь Иисус избегал политических споров. Когда некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство», он сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас? Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня». Дети Божии принадлежат к царству, которое не от мира сего. Они здесь странники и пришельцы. Таков их основанный на Священном Писании характер. Своими уловками сатана привлекает людей, отвлекая их внимание от истинной опасности. Мой друг, я молюсь Богу о тебе, чтобы Он внушил тебе желание употреблять данные им тебе дарования на то, чтобы указывать на грех, как на главную причину и источник всего существующего зла, и вовлекать тех, кто любит и боится Бога, вместо траты времени на политические рассуждения, в которых они вряд ли компетентны, вздыхать и вопить к Нему о наличии массы мерзостей и стоять в проломе с молитвой, дабы Бог отвратил свой гнев и продлил еще благосостояние нашего народа. Это, по-моему, и есть истинный патриотизм и самое лучшее занятие, которым отдельные члены общества могут послужить своей стране. Я считаю, что нечестивые являются пилами и молотами в Господних руках. И пока они будут Его орудием, они будут иметь успех, но не на сантиметр дальше. Если мы полагаем, что нам суждено так проводить свои служения, чтобы не грозили штрафы, аресты и смерть, то это больше того, что обещает нам Евангелие. Если под жестоким правлением Нейрона и других кровожадных властителей христиане молчали, когда на них охотились, как на диких зверей, то и нам следует не только молчать, но быть благодарными. Тогда почиталось ими за честь пострадать за Христа и понести поругание креста. Очень жалко тех, кто гордится своими свободами, не понимая, что они находятся в самом ужасном рабстве греха и сатаны, под проклятием Божьего закона и его вечного гнева. О, нашелся бы голос, который достиг бы их сердец, чтобы они увидели свое истинное, опасное состояние и начали искать избавление от этого рабства. Да направим мы с тобой их к тому единому средству спасения, такому нужному и обильно достаточному. Если бы я обладал такой мудростью и влиянием, которые могли бы успокоить гневные страсти человечества, я бы радостно пустил все это в ход. Но я странник и пришелец здесь, в этом мире. Мои права и сокровища находятся на небе, и там же должно быть и мое сердце. Очень скоро я могу быть забран, может, даже внезапно, в невидимый вечный мир, где все, что теперь причиняет так много шумихи на земле, не будет для меня более важным, чем, скажем, дрязги допотопного населения земли. В час, когда смерть откроет предо мной вечность, многое, что сейчас кажется важным, станет совершенно бессмысленной детской мечтой. Следовательно, насколько более важно для меня, чтобы я был найден бодрствующим, с горящим светильником в руках, занятым тем делом, к которому я был призван. Потому что Господь не призвал меня приводить в порядок правительство,
но проповедовать Евангелие, провозглашать славное имя Его и стараться приводить к Нему души для спасения, предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божье. Луки 9:60. Блажен раб, которого

Спасайте ваши души. Тренируется часто тело, мозг работая мысли сушит, а душа все лежит без дела, забывают порой про душу. И живут под луной калеки, ноги целы и сильные руки, сочиняют тома элегий, силой тела спрягают звуки, а душа затерялась где-то между силою тел и мыслей и томится в тисках без света, как проколотый шарик виснет. Не калечьте себя напрасно, мысли гибнут и тело тлеет, а душе забывать опасно. Вечный свет различим лишь ею.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Итак, вступление к тому, о чем мы будем говорить. Вся проблема сегодняшнего мироздания мира, все это началось в Эдемском саду. И ручеек неповиновения Адама и Евы, он превратился в эту страшную, мутную, грязную, быстро текущую, увлекающую все на своем пути и стремящуюся в бездну реку, стремящуюся туда, что названо озером огненным. Откровение 12 глава 15-16 стихи. «И пустил змий из пасти своей вслед жены воду, как реку, чтобы увлечь ее рекою, но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Мы видим, что здесь говорится об одной реке, которую пустил дракон или змей, называемый дьяволом и сатаною, из своей пасти, чтобы увлечь ею жену. Жена – это образ церкви, невесты Агнца. Это одна река, о которой говорится. Но есть и еще одна река, о которой говорит Слово Божие. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 7 главу, 37-38 стихи. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него». Здесь мы видим также, Иисус говорит: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». И вот в другом месте Писания говорится, что «и воду, которую я дам, сделается источником воды живой». Помните? Он говорит это самарянке, по-моему, да? И опять же, в оригинальном тексте есть добавление «источником реки воды живой». И вообще, слово «реки», которое встречается в Писании, очень часто оно означает «учение». Река – это образ учения. И мы видим, что одна из рек исходит из уст дракона. То есть реально существует поток сатанинского обольщения. Она взяла свое место в Эдемском саду от тех слов, которые дьявол сказал Еве. Другая же река берет свое начало и вытекает из пронзенного бока, то есть сердца Сына Божьего, там, на Голгофской горе. И вы знаете, что Голгофа – это гора Мориа, так называемая. И здесь когда-то заснул Адам, когда Бог дал ему сон, чтобы взять из его ребра жену. Здесь, на этой горе Мориа, Авраам приносил в жертву своего сына. То есть смотрите, сколько имеет событий место быть на этой горе. Эти реки, обе реки, и та, и другая, они предназначены для одной цели – чтобы увлечь жену, то есть невесту Агнца, церковь, и та, и другая. Река, выходящая из пасти дракона, она не предназначена, чтобы увлечь людей в мире. Как многие думают, что дьявол старается завладеть миром. Ему не нужно стараться завладеть миром, он владеет миром. Он сказал Иисусу: «Все предано Мне. Вся власть, и кому хочу, тому даю ее». В результате грехопадения власть, данная человеку, перешла к дьяволу. И ему не нужно обольщать мир, потому что мир лежит во зле, и он уже обольщен, он уже обманут. Но эта река обольщения, она направлена к жене. Но и другая река, река жизни, которая выходит от престола Бога и Агнца, она также направлена к жене, к невесте Агнца, то есть к церкви. Эти занятия совершенно не подойдут для тех людей, которые не хотят мыслить. то здесь нужно начать думать. И мы способны начать это делать, когда мы учимся в обычной школе, или в институте, или в техникуме. И люди как бы считают, чтобы учиться в любом учебном заведении, нужно приложить усилия. Поверьте, чтобы познать учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, нужно тоже приложить усилия. Ибо Царство Божие усилием берется, написано. И нужно тоже думать, и нужно проявить терпение, и нужно проявить смирение, и нужно проявить мудрость. Вот в этих учениях я буду вам открывать удивительные вещи, то есть удивительные прообразы. Я буду открывать вам символы Писания. Поверьте, что все эти символы неоднозначны, они многогранны. Одно и то же может обозначать в разных ситуациях разные вещи. Но вы получите ключи для того, чтобы понимать Слово Божье лучше. И вот мы видим эти две реки. В первом случае мы видим, что когда дракон пускает свою реку, она будет поглощена землей. Во втором случае написано, что чрево примет эту реку, из чрева потекут потоки воды живой. Земля – это символ плоти человеческой, символ плотской жизни. Помните, сказано: «Проклята за тебя земля». Я открою Бытие 3 главу, 19 стих. «В поте лица твоего будешь есть хлеб» – это после грехопадения человека. «Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». 14 стих. «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Уверяю вас, что в книге «Бытие» множество прообразов, засекреченных, скажем, таких откровений, которые понимаются только лишь Духом Святым. Израиль понимал многие вещи прямо, он понимал закон, как он есть. Но Писание говорит, это образы для нас и откроются в последнее время. Так вот, согласитесь, что змеи не едят прах, то есть змеи не едят разве что черви земляные, но змеи не едят прах. Но здесь говорится о чем-то особенном. Во-первых, я хочу сказать, что мы понимаем, что дни сатаны сочтены. То есть придет час, когда явится великий белый престол и придет приговор вечного огня. Но до этого момента прах является пищей вот этого змея и дракона. Что это означает? Я сказал, что земля или прах – это символ плоти. Что произошло при грехопадении человека? Сатана смог войти и завладеть плотью, телом человека, и он поставил свой престол, то есть оплот своей власти, то место, где он может действовать, и явил свое правление, которое в Библии названо законом греха и смерти. То есть он действует через тело человека, побуждая его ко греху и доводя его до смерти. И всякий раз вот это действие, это побуждение через плоть человека и является его пищей. То есть он этим и питается. И теперь я хочу, чтобы вы поняли. Человеческие тела во времени, именно во времени, мы живем во времени, вечности времени не будет. Человеческие тела являются позицией дьявола. Именно оттуда он наступает на естество человека. То есть он пытается снаружи завладеть душой человека, его внутренним естеством. Через что? Через завладение его плотью, через похоти, страсти, иными словами, подчиняя себе, своим желаниям. И когда человек подчиняется его желаниям, он отдает ему славу. То есть он побеждает сатана. Тем самым он питается этим, это приносит ему способность к существованию. Но что говорит Бог, когда мы рождаемся свыше? Бог объявляет нас своей собственностью. А это сатана добровольно не сдает эти позиции, вы понимаете, да? То есть очень важно наше решение. Если мы смотрим, мы объявлены храмом Духа Святого. Вы помните, в ветхих заветных историях много раз говорится о том, как осквернялся храм. о том, что он часто перестраивался, о том, что даже аммонитянин жил в храме, человек не из народа Божьего. Ездра изгнал из храма вот этого аммонитянина, человека не из народа Божьего, который там поставил своих идолов. И это задача наша, понимаете? Чтобы наши тела принадлежали Богу, а не дьяволу. Итак, мы увидели одну картину. Первое – это земля, это прообраз нашей плоти. И она является плацдармом для сатаны, то есть место, где он устанавливает свое правление через закон греха и смерти. Но второе, о чем мы говорили, чрево. Что такое чрево? Чрево – это дух возрожденного человека. То есть это его внутреннее естество. Согласно Библии, можно сказать, что мы есть дух, имеющий душу и живущий в теле, понимаете? То есть дух, имеющий мышление и живущий в теле. Иоанна 7 глава 38 стих. «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Откровение 22 глава, 1 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Мы часто читаем книгу Откровения и только мыслим о ней в историческом масштабе, что когда-то будет престол Бога и Агнца. Но здесь сказано, что из чрева потекут что? Потоки воды живой, реки воды живой. И здесь в Откровении сказано, что чистая река жизни, светлая, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Я вам хочу сказать, что в нашем духе престол Божий. Это очень важно понимать. Вот почему нам нет нужды ходить в храм, потому что мы храм Божий. И если в плоти действует закон греха и смерти, то в духе закон духа и жизни. И если в плоти сатана пытается поставить свой престол и пытается через плоть завладеть нашей душой и духом, то Бог, он идет не снаружи, а изнутри, через дух, откуда начинает свое движение вода жизни, потоки живой воды, чистой и светлый, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Вторая глава Бытие, 10 стих. Прежде чем мы прочтем его, я хочу спросить вас, где мы имеем общение с Богом? В каком органе нашего естества? Бог имеет общение с нами в духе. И скажем еще, что наш дух – это место общения человека с Богом, так? Вторая глава, 10 стих, Бытие. «Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки». Вот я хочу, чтобы вы увидели этот прообраз, чтобы вы его очень ясно поняли. Я хочу сопоставить все эти три места Писания. Вы видите замечательную вещь. Иисус сказал, что из чрева потекут воды живой, потоки живой воды, реки живой воды. В книге Откровения мы читаем, что эти потоки, эта река, течет от престола. И здесь в Бытие мы читаем, что из Эдема. А что такое Эдем? Это место общения Бога с человеком. То есть именно в Эдеме Бог встретился с человеком. В прообразе Ветхого Завета Эдем – это и есть дух человека, это прообраз духа человека, в котором находится престол Божий. То есть правление Божие. Я еще раз прочитаю этот 10 стих. «Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки». Слово Божие, оно неразделимо, в нем одни и те же принципы, в нем одни и те же числовые значения, показывающие взаимосвязь и единство всех мыслей Писания. Итак, вот первую мысль, чтобы вы поняли, я еще раз скажу, что Эдем является прообразом общения человека с Богом, прообразом духа человека, где Бог приходит к нам. Также мы видим, что оттуда берет начало река. Но в Откровении мы читаем, что река берет начало от престола Божия. Иными словами, Бог, когда возрождает нас, Он устанавливает свое правление в нашем духе. Он устанавливает свой престол, где мы имеем общение с Ним. И оттуда выходит река. Многие из нас совершенно не знакомы с началом этой великой реки. То есть эта река, как я сказал, уже символ учений. Или символ учения, который является основанием евангельской веры и краеугольный камень. Здесь сказано, смотрите, что эта река, выходя, делится на 4. И вот теперь вы увидите эту цифру 4 символически спрятанную в Ветхом Завете и открытую в Новом Завете. Вы увидите, и Бог благословит нас очень сильно. Здесь особые прообразы. Первое, скажу вам, числа 2 глава. Там говорится об армии Израиля. Ставилась скиния, то есть место общения Бога с человеком. Скиния – это было строение типа шалаша из шкур, из специальных деревянных приспособлений. Там, где хранился ковчег Божий, туда, куда приходил Бог. Ну, иными словами, это был переносной храм. Понимаете? И вот, когда ставилась скиния, Бог повелел выстраивать Израиль 4 армии. Север, юг, запад и восток. Смотрите, у Израиля было 4 армии. Мы видим, что одна река разделялась на 4. И тут же такая же картина. Одна скиния и вокруг 4 армии Израиля. В книге Откровения, 4 глава, мы опять увидим ту же самую цифру, 6 по 8 стих. «И перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных, особый символ, исполненные очей спереди и сзади, и первое животное было подобно льву, второе животное было подобно тельцу, третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное было подобно орлу летящему». Я хочу вам сказать, что все 4 армии, о которых мы говорили, они имели знамена. И знаете, что было на этих знаменах? У одной армии был лев на знамени. У другой армии был телец на знамени. У третьей армии был лик человеческий на знамени. И у четвертой армии был парящий орел на знамени. Видите, опять цифра 4. Почему встречается эта цифра 4? Что здесь такое? Еще один образ, книга Даниила, 7 глава, 2 стих. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот 4 ветра небесных боролись на великом море, и 4 больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». 4 небесных ветра, опять же, это цифра 4. С кем они борются? Они борются с противоборствующими силами зла, представленными образами 4 зверей. Книга пророка Иезекииля, 37 глава, 9 стих. «Пиди дух от 4 ветров, опять 4, и дохни на этих убитых, и они живут». Исход, 25 глава, 12 стих. Здесь говорится о 4 золотых кольцах, которые были вставлены в основание ковчега. «И выведи для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его 2 кольца на одной стороне и 2 кольца на другой стороне его». 26 стих. Здесь говорится о столе для хлебов предложения. «Сделай для него 4 кольца золотых и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его». Чтобы поднять ковчег, нужно было использовать эти 4 кольца. В него вставлялись 6, и тогда этот ковчег мог быть переносим. Стол хлебов предложения также переносили, и его тоже ставили на 4 кольца. В Исходе, 25 глава, 34 стих, 4 чашечки в светильнике, напоминающие миндаль. Миндаль – это символ непреложности того, над чем бодрствуешь. То есть, что обязательно то слово, над которым ты бодрствуешь, исполнится. Что я хочу этим показать? Я вам показал бы еще десяток прообразов. Но что же это такое? Почему везде об этом говорится? Давайте мы откроем послание к евреям. 6 глава, с 1 стиха. «Посему, оставив начатки учения Христова», эти слова он говорит тем людям, которые знают уже начатки учения Христова, Но почему-то многие христиане считают, что они их знают, но совсем не знают. Вот почему мы хотим возвратиться к истокам, понять, а знаем ли мы, кого мы верим? И знаем ли мы, чему мы верим? И вот посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога. И вот смотрите. Учению первое. О крещении. Второе. О возложении рук. Третье. О воскресении мертвых. И четвертое. О суде вечном. Вы понимаете, что здесь удивительный прообраз. Четыре учения – это символ учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И вот эта цифра 4 – это одно из значений везде в Библии, в Ветхозаветном храме, даже в построении армии Израилевой указывалось о том символическом значении. Зашифровано учение о крещениях, учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых и учение о суде вечном. Так Бог сделал, что во всей Библии вы найдете подтверждение этим мыслям. Я вам объясню более подробно. Мы сегодня только лишь положим основания для дальнейшего изучения. Но мы будем заниматься вот эти занятия тем, что рассмотрим все эти учения вот в той же последовательности, в которой Дух Святой здесь сказал через апостола Павла. Я повторю вновь. Учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Армия Израиля, стоящая на северной стороне, имела знак тельца. А что такое телец? Это жертвенное животное. Это символ учения о крещениях. Потому что учение о крещениях – это учение о смерти Господа Иисуса Христа. На южной стороне стояла армия, которая имела лик человеческий. Это учение о возложении рук. Вы узнаете, что это за учение. Это символ учения о возложении рук, что означает разумное служение. Учение о разумном служении. Написано «Я, премудрость, обитаю с разумом». Другая армия стояла со знаком парящего орла. Это символ учения о воскресении мертвых. Победа жизни над смертью. И о суде вечном, знак льва, сила и мощь царя, царей и Господа господствующих, который будет судить все народы, как написано. В Ветхом Завете были зашифрованы те удивительные истины, которые должны были открыться в Новом Завете. Я уже сказал, что мы будем рассматривать их в последовательности. Поверьте, что вот эти вещи, они являются фундаментом. И вы знаете, после 15 занятий это будет для нас как азбука. Мы, изучив азбуку, можем ориентироваться в книгах, правда? Так вот, когда вы изучите азбуку, вы сможете ориентироваться в книге жизни. Вы сможете понимать Библию. Я хочу, чтобы вы сейчас не были очень, так скажем, оттекчены массой каких-то знаний, потому что обязательно все это придет. Вы, в конце концов, будете понимать все эти истины очень просто. Одно будет вытекать из другого. Вы увидите, как изучение о крещениях для нас вытечет учение о возложении рук. Изучение о возложении рук мы узнаем учение о воскресении мертвых и так далее. И это будет увлекать нас к совершенству. Мы будем познавать удивительные вещи. Ни благотворительность, ни аскетизм не доставит нам победы в вечной жизни, а только лишь одно – возрастание в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Теперь мы поговорим о структуре этих учений и как они будут выглядеть для нас. Цифра 12 также является символом учения Иисуса Христа. Смотрите, какой парадокс. Цифра 4 – символ учения Иисуса Христа, и вдруг цифра 12. Ну ведь правда, ведь 12 – это 12 апостолов, например. Я бы сказал более, 12 – это полнота познания истины. То есть в еврейском летоисчислении или в цифровом значении не зря было выбрано 12 апостолов, поверьте. Есть еврейская система Тарот, система чисел, и каждое число имеет свое значение. Каждое число имеет свой смысл. Так вот, цифра 12, она всегда выражала полноту истины. Если цифра 7 выражает завершенность дел, событий, процессов, то цифра 12 выражала завершенность истины. Вот почему Иисус передал свое учение 12 апостолам. Не 11, не 10, а 12. И эта цифра была восстановлена после того, как Иуда отпал. То есть в этом цифровом значении было заложено очень много. И мы увидим, что и для нас это имеет значение. Откроем книгу Откровения, 21 главу сейчас, 11 стих. Написано: «Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израиля». Смотрите, мы видим, что небесный Иерусалим в символическом выражении, конечно, здесь символы, это прообразы символического значения, потому что небесный Иерусалим – это не здание, это символ церкви, невесты Христа, представленный в виде города, то есть в другом значении, и здесь каждое число имеет символическое значение. Так вот, здесь сказано, что он имеет 12 ворот. Но как расположены эти ворота? Смотрите. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. То есть ворот 12, но с каждой стороны по 3. Очень интересная мысль. Теперь я вам скажу другой прообраз в Ветхом Завете. Сколько было армий у Израиля? А сколько было племен у Израиля? 12 колен. Так вот, каждая армия состояла из 3 колен. 4 стороны, по 3 ворот с каждой. 4 армии, по 3 колен. Но почему же мы имеем, друзья, только лишь 4 учения оттуда? Кстати, помните, Иисус говорит: «Я есть дверь». Вот эти 12 ворот, они символически представляют собой также одну дверь в лице Иисуса Христа. 21 глава, 19 стих. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. И дальше перечисляются эти драгоценные камни, и в 20 стихе последний, 12 камень. Дальше сказано: и 12 ворот имеют 12 жемчужин. Опять же, мы видим 12 ворот, 12 жемчужин, 12 оснований небесного Иерусалима, 12 апостолов. Поскольку Иисус брал с собой? По 3. 4 армии по 3 колен. Так вот, мы имеем 4 учения, друзья. И я просто вам рассказываю о структуре, как мы их будем изучать. Но каждое из этих учений будет нести в себе тройственность. В каждом из этих учений будет 3 ступени, которые мы узнаем. В каждом из этих учений будет 3 стадии, 3 стороны. Ну, например, учение о крещении. Давайте посмотрим. Ефесянам 4 глава, 5 стих я прочитаю. «Один Господь, одна вера, одно крещение». Аминь. Здесь сказано «одно крещение». Но в Евангелии от Луки 16 стихом 3 главы говорится так. «Иоанн всем отвечал: Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». 3, но одно. Одно крещение в 3 проявлениях. Одно крещение в 3 возрастающих стадиях. Одно крещение, которое открывается нам как крещение водою, как крещение Духом Святым и как крещение огнем. Вы посмотрите, насколько верно это определение. Мне никто никогда не сможет доказать, что крещение Духом Святым и огнем – это одно и то же. Это одно, но это разное. Почему? Потому что в каждом учении обязательно есть тройственность. На основании прообразов Писания. Видите, как важно изучать Ветхий Завет? Он дает нам удивительные прообразы, которые доказывают и подтверждают учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Мы также увидим, когда будем изучать понятие о воле Божией, что воля Божия может быть благая, угодная и совершенная. Это одна воля, одного Бога. Но в трех возрастающих стадиях мы видим, что может быть воля благая, когда человек находится только, скажем, в другом переводе написано «дозволенная». Бог просто благотворит к этому человеку. Человек ничего не делает хорошего. Человек как жил, так и живет, только лишь благодать. Бог дозволяет ему и не вменяет ему в грех. Но есть воля угодная, когда человек начинает угождать Богу. И есть воля совершенная, когда человек находится в полном водительстве Духа Святого. Благая, угодная, совершенная. То же самое можно сказать о вере. Вера может быть спасительная, созидающая и побеждающая. Мы понимаем, что это одна вера, но ее стадии. Для спасения нужна спасительная вера. Для возрастания нужна созидающая вера. Для принятия обетований нужна побеждающая вера. Аллилуйя! Теперь я просто верну вас к этой мысли. Я просто закладываю основания, чтобы вы поняли, о чем мы будем говорить. Итак, мы будем говорить о четырех учениях Иисуса Христа, которые тройственны, и значит их 12. Давайте мы откроем послание к евреям, 6 главу, и прочтем первые два стиха, которые для нас являются основополагающими в этом учении. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Мы как раз сегодня и обращаемся вот к этим начаткам. Дело в том, что апостол Павел, он обращался к тем людям, которые действительно знали эти начатки. Но в церкви воистину была пережита трагедия. Церковь двигалась зигзагообразным путем, впадая в различные отклонения, впадая, скажем, прямо в ереси. И очень часто вот эти отклонения и неправильные толкования приводили к тому, что народ Божий был ослаблен, и народ Божий был не способен понимать даже простые истины. И, казалось бы, по возрасту, как говорил Павел, многим бы надлежало быть уже учителями. А мы можем быть в вере уже давно, и многие, с кем мы имеем общение, они также могут быть по 20 лет в вере. То есть приходится видеть, что несмотря на то, что столько лет люди уже, казалось бы, в церкви, или, можно сказать, при церкви, босы ныне там, потому что не было положено основания. Когда оно положено, начатки известны, мы можем поспешить к совершенству, потому что это тот строительный материал, на котором мы все основываем и которым мы строим в дальнейшем. Но если разрушены основания, что сделает праведник, говорит Слово Божие? Я верю, что по вдохновению Святого Духа мы здесь как раз, чтобы испытать и проверить, а на каком основании мы строим. А правильно ли мы понимаем принципы и истины библейские? А знаем ли мы того, в кого уверовали? И вот здесь я хочу сразу как бы разрешить ваши сомнения. Иногда в некоторых толкованиях и некоторые учителя замечают в этих стихах не четыре учения, как выделил их я, а шесть. Говоря о том, что обращение от мертвых дел и вера в Бога – это тоже учение. Но на самом деле, изучая подлинные тексты, я пытался сравнивал много толкований именно на греческом языке. И более того, имея многообразие прообразов и пророческое слово, которое здесь в Писании всегда взаимосвязано, и вы знаете, самое лучшее толкование для Библии – это что? Сама Библия. Имея вот такое понимание, все-таки я убежден, что обращение от мертвых дел, покаяние и вера – это не учение. Это то, что предшествует ученичеству. Без обращения от мертвых дел к вере нельзя стать учеником. Вы понимаете, что никто не мог стать учеником Иисуса Христа, если он не верил в Бога, и если он не оставил прежний образ своей жизни и не последовал за ним. Он так и сказал, что когда вы оставите свой прежний образ жизни, взявшись за плуг, не озирается назад, он сказал, что «идите за мной, взяв свой крест, и будете моими учениками». И вот это и есть обращение от мертвых дел к вере в Бога. И далее люди становятся учениками, и мы видим вот эти четыре основополагающих учения, о которых мы говорили в прошлый раз. Учение о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И каждое из них несет в себе тройственность.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

мы снова рады приветствовать всех наших радиослушателей. Сейчас в продолжении нашей программы вы услышите продолжение книги Людмилы Плет «Путем искать».

0: наступил сентябрь 1974 года. Мне был предоставлен очередной отпуск, и по совету моей знакомой из Ленинграда я полетела к Черному морю, в Крым, где жили ее друзья, чтобы отдохнуть и немного поправить свое здоровье. Я посетила много прекрасных мест, сохранивших древние следы удивительной истории этого полуострова. Так прошло 2 недели. Когда я, увлеченная различными экскурсионными поездками и захваченная открытием для себя еще и еще чего-то нового, опять готовилась к очередному путешествию, как гром среди ясного неба прозвучали ко мне слова: «Я дал тебе время, но ты провела его праздно и не искала общения со мной». Это было правдой. Увлеченная экскурсиями, я действительно ни о чем другом не думала. «Господь, что я должна делать?» — с трепетом спросила я. И тут же получила ответ: «Немедленно вылетай в Ленинград, и там я скажу, что тебе делать». Когда я сказала своим гостеприимным хозяевам, что должна срочно вылететь в Ленинград, они попытались меня отговорить, убеждая, что аэропорт переполнен отдыхающими, которые не могут улететь, потому что все билеты распроданы. «Отвезите меня, пожалуйста, в аэропорт», — попросила я, решив, что если это был действительно голос Божий, тогда произойдет чудо. В недоумении, пожав плечами, хозяин согласился, и через полчаса мы выехали. Войдя в здание аэропорта, я невольно ойкнула. На полу, на скамейках, на батареях центрального отопления, везде, где только можно было устроиться, сидели или лежали уставшие люди. Похоже было, что они не первый день находятся здесь. Многие кассы были закрыты. «Ну что я тебе говорил?» – недовольно повернулся ко мне брат. «Видишь, мы напрасно сюда приехали». «Господи!» – воззвала я в сердце. «Если это был ты, тогда скажи, что я должна сейчас делать?» И тут же в сердце прозвучал четкий ответ: «Подойди к кассе военнослужащих и попроси билет». «Что? Кассе для офицеров?» Я быстро оглянулась. Окошечко кассы было открыто, и около нее никого не было. Попросив посмотреть за моим чемоданом, я быстро направилась туда. «Девушка!» Заглядывая в окошечко, попросила я: «Мне нужно срочно вылететь в Ленинград. Дайте мне, пожалуйста, билет». «Вы что?» – изумилась кассир. «Разве не видите, сколько людей не могут улететь? И потом, почему вы подошли ко мне?» «Вы же не военнослужа...» Не договорив и оборвав свою речь на полуслове, она вдруг умолкла, как-то странно на меня посмотрела и быстро сказала: «Давайте ваш паспорт. Быстро, пожалуйста». И пока я доставала из своей сумочки паспорт, она уже говорила кому-то по телефону: «Но мне нужно сейчас билет, понимаешь ты это или нет?» «Да, особый случай». «Что?» «Вылет через 10 минут». «Хорошо, давай мне этот билет». И протягивая к окошечку руку за паспортом, торопливо сказала: «Вылет через 10 минут. Пойдете сразу же на посадку». Закончив выписывать билет и взяв за него деньги, она вдруг, как будто проснувшись, провела рукой по лбу и тихо прошептала: «Что я делаю? Кто вы такая?» Но, взглянув на часы, остановилась и добавила: «Бегите скорее на посадку». Уже отходя от кассы, я продолжала чувствовать на себе ее изумленный взгляд. На моих глазах совершилось чудо. Я бросилась к ожидавшему меня человеку, показав ему билет, и быстро пожав руку, я взяла у него свой чемодан и через несколько минут заняла свое место в самолете, сама еще не веря случившемуся. «Что это значит?» — думала я, глядя на проплывающие за окном облака. «Как все это понять?» Моя знакомая в Ленинграде была удивлена моим внезапным приездом. «Ты бы хоть позвонила?» — выговорила она, усаживая меня за стол. «Что с тобой? У тебя что-то произошло?» «Мария», — сказала я, сама удивляясь тому, что произношу, «мне нужно видеть женщину, с которой ты познакомила меня 1,5 года тому назад. Она жила тогда в Гатчине». «Да, она и теперь живет там. но я ее с тех пор больше ни разу не видела. А зачем она тебе?»
1: «Зачем? О, если бы я это сама знала. Только сейчас за столом мне стало ясно, что должна обязательно ехать к ней. А зачем и для чего? Не понимала.
0: Людмила, что с тобой? Ты можешь мне объяснить, что происходит?
1: Я ничего не могу понять».
0: «Я тоже, Мария. Я знаю только одно, что должна найти эту женщину. У тебя, наверное, есть ее адрес?»
1: «Да, постараюсь найти. Он был у меня где-то записан».
0: Мария ушла искать адрес, а я пошла к окну, мысленно спрашивая: «Господи, что ты от меня ожидаешь?» Однако в ответ было только молчание. На следующее утро я уехала в электричке в Гатчину, небольшой городок в Ленинградской области. Отыскав нужный дом, я постучала, но ответа не было. Вышедшая соседка сказала, что женщина, которую я разыскиваю, находится на работе. Как найти ее? Сказать не может. Знает только, что она работает в магазине «Березка». Оказавшись снова на улице, я стояла в нерешительности, не зная, что предпринять, когда в сердце снова прозвучал голос: «Иди, я доведу тебя». Погруженная в свои мысли, я долго шла наугад, даже не пытаясь никого спрашивать, и когда, как от толчка, внезапно остановилась, прямо передо мной висела вывеска «Магазин «Березка». Не переставая удивляться происходящему, я вошла внутрь и тут же у входа на кассе увидела ту, которую искала. Взяв корзину и пройдя через весь магазин, я подошла и встала в конце очереди к кассе, думая о том, что, собственно, ей скажу и вспомнит ли она меня вообще. Ведь после нашей короткой встречи прошло уже больше года. Подошла моя очередь. Бросив взгляд в пустую корзину, женщина вопросительно посмотрела на меня и тут же внезапно побледнела.
1: «Ты?»
0: – прошептала она в огромном волнении, которое тут же передалось мне.
1: «Значит, это ты?»
0: Изо всех сил, стараясь взять себя в руки после минутного замешательства, она предложила:
1: «Я не помню даже, как тебя звать, ведь мы виделись столько раз. Пожалуйста, подожди пару минут, пока я найду себе замену на кассе».
0: Отойдя в сторону, я от волнения прислонилась к стене. Было такое чувство, что сейчас что-то произойдет. И вдруг в голове, как молния, пронеслась мысль. Сейчас она подойдет и скажет, что в таком-то городе Господь открыл одному молодому брату, что усмотрел для него жену. Этой женой должна стать я. Ноги мгновенно стали вятными, а в сердце тихо прозвучал голос: «Помнишь, что ты обещала мне в 19 лет? Так вот, это время пришло. Я избрал его для тебя». Ухватившись руками за стенку и глядя, как приближается ко мне Нина, я успела еще подумать: «Ну вот и все, Людмила. Твоя лодка причалила к пристани». «Я все стараюсь вспомнить, как тебя звать. Кажется, Людмила», — произнесла подошедшая ко мне Нина. «Когда я увидела тебя у кассы, мне сразу же стало ясно, что это ты. Извини, но буду говорить сразу прямо. Несколько месяцев тому назад я посетила одну небольшую общину в Эстонии. Там есть один молодой брат, которому Господь, обратившись, спросил, примет ли он ту, которую он избрал для него как жену, на что юноша ответил утвердительно. В тот же момент Бог открыл и мне, Людмила, что он приведет эту девушку ко мне. Вернувшись из Эстонии, я ждала и ждала, но никто не приходил. В нашем городе нет не только христианской общины, но даже маленькой группы. Я уже стала сомневаться и решила поехать на Украину в надежде там встретить эту девушку. Однако Господь меня строго остановил, сказал,
1: Разве я говорил тебе, что ты должна ее искать? Я сам приведу ее к тебе в свое время». С тех пор прошло несколько месяцев, и вот ты здесь. Стало быть, эта девушка ты. Что я могла сказать? Я никогда бы к ней не приехала, если бы не была приведена таким удивительным образом. Все было настолько очевидно, что не поверить в водительство Божие было просто невозможно. Я не находила слов. Вечером, когда мы сидели у Нины дома, я спросила ее, что она может рассказать мне об этом молодом брате, живущем в Эстонии. «Да я его сама-то почти не знаю», — ответила она. «По национальности он немец. Высокий, смуглый, с густыми черными волосами. Играет на гитаре. Вот и все, что я могу тебе о нем сказать». «А сколько ему лет? Какая у него профессия? И где он работает?» «Мне это неизвестно». «Ты что, сомневаешься, Людмила?» «Дело вовсе не в сомнении, Нина. Но я не предприму ни одного шага, пока Господь не подтвердит мне лично свою волю, так как я его об этом попрошу. Теперь я сама буду молиться. Вот мой адрес в Сибири. Отдашь его этому юноше и пастору той общины. Пусть они обо мне молятся, потому что, рассуждая по-человечески, мой приезд в Эстонию просто невозможен. Ведь после института мне нужно еще самое малое год отрабатывать в Сибири. По существующему закону меня не могут отпустить раньше. Только в том случае, если это действительно воля Божия, произойдет чудо». На следующее утро я уехала назад в Ленинград, а оттуда самолетом в Иркутск. Шел октябрь, и в Тулуне была уже зима. Я снова окунулась в работу, которой, казалось, не было конца. Впрочем, я была этому даже рада, иначе мысли замучили бы меня. В сердце был мир и покой. Я все предала в руки Господа, прося у Него ясности, и Он исполнил мою просьбу, трехкратно подтвердил, что произошедшее со мной является Его волей. Не буду описывать это подробно, скажу только, что Он показал мне во сне моего жениха и путь, которым отныне нам суждено было идти вместе. Я видела себя у высоких городских стен, очень похожих на те, которыми обычно были обнесены старинные города древности и времен Средневековья. Недалеко от этой стены стоял большой красивый дом с белыми колоннами и мраморными ступенями, на которых, задумавших, сидел молодой человек, опустив голову на правую руку так, что я могла видеть только зачесанные назад пышные густые черные волосы. В нерешительности я стояла перед этим домом, не зная, что делать дальше. Юноша вдруг, как бы очнувшись, встал и медленно спустился ко мне по ступенькам. Тогда я впервые увидела его лицо. Приблизившись, он взял меня за правую руку и, ни слова не говоря, повел к городским воротам, которые сами собой перед нами отворились, и мы оказались на пути, который очень странно выглядел. Он был ровным, как стрела, но на всем протяжении покрыт ухабами, ритвинами и ямами. Однако самое удивительное, что путь был белым-белым, словно покрыт только что выпавшим снегом. Он продолжался далеко-далеко, теряясь на горизонте, где резко поднимался и уходил в небо, становясь золотым. Проснувшись, я несколько дней думала об увиденном, чувствуя, что этот сон мне был послан Богом и имеет особое значение. Через несколько дней пришло письмо из Эстонии от Генриха, сложенной в него фотографией. Это было лицо, которое я видела во сне. Дорогой читатель, я делюсь с тобой тем, что является для меня драгоценной жемчужиной, не для того, чтобы ты растоптав, бросил ее себе под ноги. Это не плод человеческой фантазии и не вымысел моего девичьего воображения. Бог был, есть и остается Богом чудес. Исполняя свою волю в жизни того или иного человека, Он может и сегодня совершать то, что современному христианину кажется уже невозможным. Господь не советуется ни с кем и не интересуется мнением людей, действуя как Бог, суверенный, ни от кого не зависящий. Являясь таковым, Он может совершить что-то необычное как в моей, так и в любой другой жизни. Читая Библию, мы находим, что мужи и жены Божии имели необычные ведения и получали повеления, которые должны были исполнить. При этом происходило сверхъестественное вмешательство, которое являлось своего рода зажигающим огнем. Бог приходит часто необычным образом, причем делает это так, что наш человеческий разум не может вместить, а то, что не вмещается нашим разумом, мы обычно подвергаем сомнению или просто отвергаем. 1974 год подходил к концу. Приближалось время сдачи годового отчета в ТЭК, и мне необходимо было ехать в Иркутск, где я рассчитывала сказать о моем намерении выйти замуж. Конечно, я хорошо понимала, что для того, чтобы меня преждевременно отпустили, должно произойти еще одно чудо. И вот этот день наступил. Главный эксперт Иркутской области, маленькая, энергичная, темноволосая женщина, встретила меня приветливой улыбкой. При сдаче ей годового отчета она не скрывала своего удовлетворения. Все показатели Тулунской ВТЭК ее явно радовали. «Знаете что, Людмила Михайловна?» — обратилась она ко мне. «Думаю, вам надо заняться научной работой по экспертизе. Начинайте собирать все нужное для кандидатской диссертации. Своего материала у вас достаточно. Если нужно будет еще, мы вам охотно поможем. Не зря о вас в Ленинграде говорили, что вы эксперт с большим будущим. Так что дерзайте». Мое сердце начало лихорадочно колотиться. Я чувствовала, что наступил решающий момент. Ни о какой диссертации не могло быть больше речи. Мысленно, помолившись и предав себя в руки Господа, я обратилась к ней по имени-отчеству и сказала: «Большое спасибо, но, к сожалению, я не могу принять вашего предложения, потому что намереваюсь выйти замуж». «Да?» Ее глаза заблестели. «Ну что ж, вам, пожалуй, уже пора. И кто же он? Вы познакомились с ним в Тулуне?» «Нет, мой будущий муж живет в Эстонии, и я должна буду к нему переехать». «Что?» В голосе главного эксперта зазвучали нотки еле сдерживаемого гнева. «Не отпущу! Ни за что не отпущу!» Она взволнованно встала и вышла из-за стола. Было видно, что мое сообщение застало ее врасплох. Несомненно, что относительно меня у нее были совершенно другие планы. Немного успокоившись и взяв себя в руки, она продолжила: «Понимаете, я смотрела на вас как на свою приемницу, намереваясь однажды передать вам свое место. Само собой разумеется, я желаю вам личного счастья, но в данном случае не могу вас отпустить даже по закону. Ведь вы же не отработали после института положенного срока. Мы сделали из вас высококвалифицированного специалиста по экспертизе, надеясь, что вы оправдаете наши надежды. А вы...» Опустив глаза, я молча слушала. Что я могла ей сказать? Ведь невозможно же было объяснить ей, члену КПСС, что такова для меня воля Божия. В сердце я горячо молилась: «Господь, если это действительно Твоя воля, тогда соверши чудо». Главный эксперт еще долго пыталась мне объяснить, Почему невозможно меня отпустить при всем понимании моей ситуации? Голос ее звучал то умоляюще, то возмущенно и гневно. Я продолжала молчать. Неожиданно она остановилась и тихо произнесла: «Да, я не могу, но должна вас отпустить. Пишите заявление об увольнении». Мне показалось, что я ослышалась. Еще не веря своим ушам, я робко подняла на нее глаза. Передо мной сидел другой человек. Что-то мягкое, материнское светилось в ее лице. Надеюсь, что фотографию его вы догадались привести. Устала и почти обреченно сказала она: «Покажите хотя бы, как он выглядит». «Да, конечно, вот он», — протянула я фотографию Генриха, которую, к счастью, незадолго до этого получила. Взяв ее, она долго всматривалась в его лицо. Затем протянула мне со словами: «Да, ничего не скажешь, очень симпатичный. Ну что ж, если это ваша судьба, тогда будьте счастливы». Когда я покидала здание Иркутского областного отдела социального обеспечения, во мне все ликовало. Господь услышал мою молитву. Он еще раз подтвердил истинность своей воли. Он совершил поистине чудо. О, какой же у нас Господь! Для Него действительно нет ничего невозможного. Он может все. Теперь я не сомневалась, что Он поможет мне и с переездом. Если Он начал, то непременно доведет все до конца. Мне нужно только всецело отдать себя в Его руки. Так Господь по милости Своей не только вытащил меня из ямы духовного падения, но и послал свое благословение. Да, Он поистине Бог, у которого милость превозносится над судом. В течение последующего месяца с помощью Господа были оформлены все необходимые документы, собраны вещи, отправлен контейнер и сдана квартира. Немыслимо короткий срок, если учесть, что в Тулуне я жила совершенно одна, не имея никого, кто мог бы мне, физически слабой девушке, в этом помочь. Но если главным помощником становится Бог, тогда невозможное словно само собой совершается. 8 февраля 1975 года я сидела в самолете, вылетающем из Иркутска в Ленинград, где должна была впервые встретиться со своим женихом. Полет продолжался несколько часов, и все это время я со страхом думала о том, что к этому шагу совсем не готова. Когда до Ленинграда оставалось 2 часа, я стала умолять Господа, чтобы самолет задержался в пути хотя бы на 20-30 минут, чтобы мне внутренне подготовиться к встрече. Однако эта молитва не была услышана. Самолет прилетел в Ленинград на 20 минут раньше. Позже Генрих сказал мне, что, ожидая в аэропорту, он молился, чтобы Господь ускорил время моего прибытия. Бог ответил тогда не на мою, а на его просьбу. Когда в тот поздний субботний вечер мы добрались поездом до нужного города в Эстонии, мои душевные силы были на исходе. Принявшие меня у себя знакомые Генриха, видя мое состояние, без долгих расспросов уложили в постель. Всю ночь во сне я слышала удивительное, неповторимо прекрасное, наполняющее мое сердце неизреченной радостью ангельское пение. На следующий день, в воскресенье, когда я впервые пришла на собрание в ту общину, одна сестра тихо спросила пастора, кто я и откуда, на что тот коротко ответил: «Ревека из Месопотамии, так я вышла замуж».

дорогие радиослушатели, на этом мы сегодня заканчиваем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Продолжение вы услышите завтра в это же самое время. Обильных Божьих вам благословений!

рассказывает про известного датского скульптора, который после заграничной поездки, вернувшись на родину, привез с собой много произведений искусства, высеченных и вылепленных им в Италии с великим мастерством. Распаковывая ящики с мрамором, слуги разбросали кругом солому и траву, в которые были упакованы статуи. И на следующий год в Копенгагене появились и зацвели цветы Италии. Оказывается, в выброшенной соломе и траве были и разные семена из Италии. Эти цветы потом очень много удовольствия доставили жителям Дании. Так и христовы работники являются невидимым благословением для мира.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мы стоим на пороге удивительных возможностей для евангелизации. Насколько мне известно, в истории нашей Родины не было еще такого благодатного времени, чтобы так широко были открыты двери, как они открыты сегодня перед нами. Одновременно в народе ощущается небывалый голод, слышание Слова Божьего. Я слышу голос Господина жатвы, говорящий: «Вы дайте им есть». Он велит нам делать невозможное. Глядя на наши ресурсы, что мы видим? Всего 5 хлебов и 2 рыбки. И мы, как апостол Андрей, недоумеваем и говорим: «Но что это для такого множества?» Да, действительно, это капля в море, если мы рассчитываем только на то, что имеем. Но, благословенное «но», тот, кто велит нам идти и делать невозможное, ждет, чтобы мы пришли к нему, чтобы он сделал нас способными исполнить его поручение. На каждой странице книги «Деяния» мы видим, что апостолы обладали нечеловеческим авторитетом, когда они евангелизировали. Неужели мы считаем, что справимся с меньшей силой, чем имели апостолы или сам Господь Иисус Христос? Не следует ли нам, дорогие мои, просить, как просил Елисей пророка Илью: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Мы живем в такое время. А, кстати, это тоже один из верных признаков скорого пришествия Иисуса Христа, когда сатана, змей древний, с особой яростью и негодованием изрыгает из своей пасти потоки адской грязи. Да, только дуновением Господне Дух Святой может прогнать врага. Дорогие друзья, не будем довольствоваться меньшим, будем стремиться к полноте Божией. В каком мы отношении к обетованию Отца, к дару Духа Святого? Вот важный вопрос. Давайте проверим себя. Проявляется ли в нашем служении, в нашем свидетельстве сила Духа Святого? Пережили ли мы такой момент, когда сознательно приняли Его полноту, когда Господь исполнил нас Духом Святым? Если в нашей жизни был такой момент, тогда зададим себе другой вопрос. Как обстоит дело с нами сегодня? Сегодня исполнен ли я Духом Святым? Если нет, то обратимся к нашему Небесному Отцу на основании того, что обещал Сын Его Иисус Христос. Ведь Он сказал: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Дух Святой и есть это обетование Отца. Что значит просить Духа Святого? Хотя ты и чадо Божие, и в тебе уже обитает Дух Святой в таком случае, проси большего. Проси, чтобы Дух Святой полностью овладел тобою, исполнил тебя, крестил тебя, дал тебе свое помазание. Проси много, и Он тебе щедро наделит. Проси не для того, чтобы самому обогатиться, но чтобы через тебя благословлялись другие. Только так в силе и помазании Духа Святого мы сможем эффективно евангелизировать, начиная с Москвы, идя дальше, за Урал, через всю Сибирь, Приморский край, до Магадана и Камчатки, и, конечно, не минуя Средней Азии. О, дал бы Бог, чтобы мы не пренебрегли бы этой чудной возможности для евангелизации нашей необъятной Родины в силе Духа Святого. Не исключено, что это последняя возможность, который дает нам Господь до своего пришествия. В заключение хочу поделиться случаем из жизни известного миссионера Гудсона Тейлора, который десятки лет трудился в Китае. В преклонные годы своей жизни в Англии в начале столетия на одном собрании, проходившем в центре Лондона, во время проповеди Тейлор вдруг остановился. Он стоял и смотрел в пространство, ничего не говоря. Спустя несколько минут Тейлор продолжил свою проповедь. Слушатели решили, что он просто забылся или утомился, так как был уже в годах. После некоторого времени снова что-то прервало в его проповеди, и опять он молча смотрел в пространство. Возобновив свою речь, Тейлор объяснил, что случилось, причину этих двух перерывов. Он рассказал, как он видел видение. Он видел северную часть земного шара. Перед его взором предстала Россия. Революция, вся страна залита кровью. Он видел большие бедствия, страдания и голод. После этого панорама изменилась. Тейлор увидел открывшееся небо и огонь, сошедший с неба, который распространился по всей России и за ее пределами. Тогда он понял, что это был огонь Духа Святого, который Бог изольет на эту страну. После этого излияния пробуждения, которое распространилось по всему лицу земли, он увидел грядущего Христа, второе пришествие Спасителя. Как это видение повторилось, он заключил, что дано оно было ему Богом. Я давно слышал эту историю. Мой отец его рассказывал. Я неоднократно читал о нем в христианской литературе и сам рассказывал его, но, признаться, всегда с каким-то чувством неуверенности. А что, если кто-то придумал все это? И вот в 1947 году, после того, как мы с отцом закончили миссионерскую поездку по Европе, в конце путешествия, до возвращения Соединенных Штатов Америки, мы попали в Лондон. Нам представилась возможность побывать в одной церкви, и по причине болезни отца меня попросили сказать слово. Я говорил о миссионерстве и рассказал эту историю с Гудсоном Тейлором. Опять-таки, я рассказывал ее с чувством некоторой неуверенности. Когда собрание закончилось, и я еще стоял у кафедры, вижу, ко мне направляется старичок с палочкой. Он подошел ко мне, пожал мне руку и сказал: «Спасибо, братик, что ты рассказал эту историю о Гудсоне Тейлоре. Все точно так и было. Я сам присутствовал на том собрании, когда он видел это видение». Дорогие друзья, то, что мы видим сегодня, хотя бы здесь, на нашей родине, вызывает благодарность Богу и указывает на то, что Господь готов излить обильный поздний дождь благословения. Я глубоко верю и сам являюсь свидетелем того, что Бог улыбнулся нашей родине. Дорогие мои, если мы желаем быть участниками этого Божьего посещения, этого излияния Духа Святого, этого необъятного миссионерского поля, распростертого перед нами, давайте, как Даниил, в смирении, в молитве, покаянии, пойдем перед лицом Божьим. Как говорит пророк Иаиль об излиянии Духа в эти последние дни? Послушайте. «И будет после того, и залью от Духа моего». После чего? После того, как народ Божий раздерет сердце свое, обратится всецело к Богу в посте и плаче, рыдание и исповедание своего греха. Когда дети Божии будут чисты перед Богом, тогда, когда исполнится обетование об излиянии Духа Божьего, они будут готовыми к этой последней евангелизации. «И будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение». Так говорит Слово Божие. Дух Божий никого не обойдет. Он исполнит и молодого, и старика, слабого и сильного. Слишком долго, возлюбленные, мы довольствовались религиозным мещанством. Не пора ли серьезно взяться за дело, за то, что мы утверждали за эти годы, за то, во что мы верим и о чем молились? Христианство – это не просто религия, дорогие мои. Религии у нас достаточно. Нам не нужно больше религии. Люди и так обременены ею. Нам нужна жизнь, сверхъестественная жизнь, жизнь Божия, жизнь Христова. Подлинное христианство сверхъестественно и сопровождается знамениями и чудесами. А мы ищем всевозможные причины, которым стараемся объяснить наше неверие, наше равнодушие, нашу духовную мелочность и вялость, и неудачу. О, дал бы Бог, чтобы сегодня нашлись бы те, которые были бы готовы безоговорочно броситься на Божий алтарь. Это к нам Господь зовет, кого мне послать и кто пойдет для нас. Давайте скажем от всего сердца, как некогда сказал Исаия: «Вот я, пошли меня». Тогда Он коснется наших уст горящим углем жертвенника, и мы пойдем возвещать благую весть умирающему человечеству сердцем, горящим огнем Духа Святого. Тогда Господь за годы, которые пожирала саранча, черви, гусеницы, воздаст несравненно больше всего, чего мы могли бы даже просить или о чем помышлять. Давайте объединимся, дорогие братья и сестры, в деле евангелизации ради спасения погибающих душ. И даже если между нами есть разногласия о том, как мы называем то или иное действие Духа Святого, честно говоря, мы должны согласиться, что нуждаемся в силе Духа Святого. Пусть эта нужда объединит нас. Обратимся к Господу и скажем: «Господи, мы нуждаемся в той силе, которой Ты сам обещал. Без нее мы не сможем исполнить Твое поручение, мы не справимся. Без нее мы не сможем евангелизировать ни нашу страну, ни остальной мир. Мы не отступим от Тебя до тех пор, пока Ты не дашь нам эту силу свыше. Слово Божие говорит: блаженны алчущие ныне, ибо они насытятся. Он низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». Братья, мы накануне позднего дождя. Уже слышен шум дождя, слава и благодарение Ему. Вот небольшое облако поднимается величиною в ладонь человеческую. До сих пор, дорогие друзья, сегодняшняя проповедь была обращена исключительно к детям Божьим, к верующим. А теперь я хочу обратиться к тем, кто еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Что значит принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя? Само слово «спасение» говорит о том, что необходимо от чего-то избавиться, от чего-то спастись. От чего же человеку необходимо спастись? Что мешает ему быть в мире с Богом? Грех разделил человека с Богом. Вот почему в Библии сказано, что спасение возможно только через покаяние пред Богом посредством веры в Господа Иисуса Христа. Давайте рассмотрим слово «грех» согласно определению, имеющемуся в Слове Божьем. Слово «грех» в переводе с греческого означает «промах», «осечка», то есть просто «не попал в цель». В этой категории неудачников находится весь род человеческий, ибо все согрешили и все лишены славы Божией, говорит Слово Божие. Все мы промахнулись, все нарушили закон Божий. Нет делающего добра, нет ни одного. А нарушение закона требует наказания. И вот это сознание вины, сознание совершенного человеком преступления против Бога, создает страх перед вечностью. Но есть ли выход из этого положения? Есть ли возможность для человека приготовиться к вечности так, чтобы быть оправданным перед Богом? Да, дорогие мои, это возможно, но только при одном условии, а именно, если человек родится вновь. Но возможно ли это? Вы помните встречу Никодима с Иисусом Христом? Как раз возник такой вопрос у Никодима. Несмотря на то, что он был одним из религиозных руководителей, Христос сказал ему, что он должен родиться заново, что плоть и кровь не могут унаследовать Царствие Божие. «Как могу я начать все заново? Возможно ли это?» Вот этот вопрос возникает у человека. И вот тут чудная весть. Да, возможно. Нужны только покаяние перед Богом и вера в Господа Иисуса Христа, и рождение свыше обеспечено. Да, дорогие мои, эта чудная весть начинается с Бога, с покаяния пред Богом. Что значит покаяние? Покаяние – это не только сознание или даже сожаление о соделанном грехе. Покаяние – это полный переворот в сознании, полная перемена мысли, полная перемена, которая обращает человека к Богу. Уверовавшим детям Божьим в Фессалониках апостол Павел сказал такие слова: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Это и есть покаяние. До этого они были далеки от Бога, служили мертвым богам, то есть идолам. Покаяние их выразилось в том, что они совершили полный поворот и обратились к Богу живому и истинному. Да, истинное покаяние всегда ведет к Богу. Но тут нужно добавить, дорогие друзья, что само покаяние – это нечто, к чему человек сам по себе не способен. Покаяние тоже дается Богом. Это действие Духа Святого в человеке. Дух Святой обличает человека во грехе, и он же дает человеку способность для покаяния. Но со своей стороны грешник должен откликнуться на это действие Духа Святого. Только Дух Святой может открыть человеку весь ужас его грехопадения. Но в то же время одного сожаления о соделанном грехе недостаточно. Есть люди, оплакивающие свои грехи, но все же не покаявшиеся. Когда Дух Святой обличает человека в грехах, он указывает ему на то, что грех его – это восстание против Бога. Нашим грехом мы обижаем Святого Духа и справедливого Бога. Бог ненавидит грех. Пророк Аввакум говорит: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь». Грех является мерзостью в очах Божьих. Бог ненавидит грех. Грех погубил человека. Грех отделил его от Бога, сделал его врагом Божьим. Грех исказил образ Божий в человеке, и потому грех ненавистен Богу. Но это одна сторона. Тот же Дух Святой открывает, каково отношение Бога к грешнику. Бог ненавидит грех, но Он любит грешника. Он тебя любит, дорогой друг. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Что же требуется с нашей стороны, друзья? Требуется наш отклик. Дух Святой обличает нас о грехе, о праведности и о суде. Если человек остается безразличным или противится голосу Духа Святого, тогда он отказывается от единственной возможности для спасения. Как же человеку избежать суда Божьего, если он отказывается от единственного пути к спасению? Но, дорогие мои, одного покаяния недостаточно. Человек, который покаялся перед Богом, еще не спасен. Вполне возможно отказаться от греха и обратиться к Богу, и притом искренне, и все же не быть спасенным. Изменение отношения человека к греху и к Богу еще не разрешает ни вопроса прошлого, ни греховности натуры человека. И то, и другое остаются без изменения, если на этом остановиться. Кроме этого, необходимо еще что-то. Возьмем такой пример. Положим, что я задолжал в местной лавке, покупая в кредит. И вот мне нечем заплатить свой долг. И вот в один прекрасный день я с улыбкой встречаю хозяина лавки и заявляю: «Иван Иванович, начиная с сегодняшнего дня, я больше не буду покупать в кредит, но буду каждый день платить наличными». Иван Иванович до определенной степени приветствует мое решение, но спрашивает: «А что вы собираетесь делать с вашим долгом?» Я отвечаю: «Давайте забудем об этом. Разве не замечательно то, что я с сегодняшнего дня уже не буду больше задалживаться у вас?» Но такой аргумент, разумеется, не нравится лавочнику. Он требует, чтобы мой долг был полностью покрыт. Вот, дорогие мои, в таком положении находится грешник, который только покаялся, и все, а на этом остановился. Покаяние перед Богом и вера в Господа Иисуса Христа. Видите ли, почему второе условие — вера в Господа Иисуса Христа — необходимо? Потому что оно обеспечивает прощение в Иисусе Христе, который своей смертью, своей драгоценной кровью, пролитой на Голгофском кресте, полностью покрыл все наше прошлое, слава и благодарение Ему. Да, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вера в Его заместительную смерть дает человеку гарантию на то, что Бог больше никогда не вспомнит прошлого человека. Да, грехи мои прощены раз и навсегда верой в Господа Иисуса Христа, слава и благодарение Ему. Да, возлюбленные, заместительная смерть Господа нашего Иисуса Христа дает нам право на жизнь вечную. Бог может спасти кающегося грешника, простить его и сделать новым человеком, потому что Сын Его, Иисус Христос, взял на Себя беззаконие наше. Слава и благодарение Ему. Послушайте, что говорит сам Бог: «Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя самого, и грехов твоих не помяну». Да, сам Бог обращается к грешнику и говорит: «Если будут грехи твои, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Сделай это, мой друг, сейчас. Склони свои колени там, около своего радиоприемника, и скажи: «Господи, я грешен, прости меня, сделай меня твоим чадом и дай мне этот чудный дар спасения. Я благодарю тебя, что ты услышал меня. Аминь».

Ты лучший друг. Тебя я не искала, но ты каким-то чудом сам пришел. Я о таком, как ты, всегда мечтала, а ты меня среди толпы нашел. Ты подошел ко мне, а я смутилась. Зачем тебе такая я нужна? Душа моя сама собой открылась. Я пред тобой была обнажена. Я опустила взгляд, боясь упрека, не веря, что ты, зная все, простил. Подняв глаза, я даже и намека не повстречала в них. Ведь ты любил. Я растерялась. Не встречала раньше такой любви. Не знала я тогда, что дружба есть без зависти и фальши. И не на день один, а навсегда. Ты настоящий друг и самый верный. Я восхищаюсь дружбой и тобой. Среди толпы узнаю взгляд твой нежный, и среди шума слышу голос твой. Тебе судьбу мою и путь веряю, когда-то тоже ты его прошел. Поэтому тебе лишь доверяю все радости и каждый мой прокол. Тебе несу, что от других скрываю, ведь смотришь ты не так, как все друзья. Ты знаешь слезы, что порой глотаю, и тайны не сокрыты от тебя. Ты знаешь то во мне, что я не знаю, и кто меня вот так, как ты, поймет. Сама себя порой не понимаю, а ты все видишь даже наперед. Кому пойти мне, Боже? Кто услышит? Кто развязать способен все узлы? Кто понимает, чем живет и дышит моя душа в объятиях тишины? Никто, как ты, меня понять не может. Поэтому к тебе всегда спешу, к тебе. Тебе лишь одному, мой Боже, я сердце, искренность преподношу.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Иисус, я благодарю Тебя, что Ты умер за меня, грешного человека. Спасибо Тебе за любовь Твою, за милость Твою, Иисус. Я прославляю Тебя, мой Бог, что Ты возродил меня к новому.

вечной жизни, что ты всегда, всегда рядом со мной, что ты держишь меня в своей пронзенной руке и ведешь меня за собой в небеса, хранишь меня от бед и зла, как маяк светишь мне в этом суровом и бурном море жизни. Я славлю тебя, мой Бог,

Все мы любим и нуждаемся в свете. Мы любим светлые солнечные квартиры, так как это способствует нашему здоровью. Ночью без света можно заблудиться, споткнуться, упасть и даже погибнуть. Сколько несчастных случаев бывает на море, если маяк вдруг перестанет светить. Так и в духовной жизни нужен свет. Люди погибают и направляются в ад, находясь в духовной темноте. Они часто не знают, куда они идут и что их ждет впереди. Господь Иисус Христос есть наш свет жизни, и Он, нам, верующим в Него, тоже повелевает светить среди окружающих и указывать им путь в небесную страну.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов — свидетельство, в час — проповедь Дерека Принца, в 2 часа — чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа — детский час, в 5 часов — передача «Христианская семья», в 6 часов — свидетельство, в 7 часов — чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов — проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов — чтение книги и в 10 часов — проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, глава 1. Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Зная избрание ваше, возлюбленное Богом, братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Первое послание к фессалоникийцам, глава 2. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, бывши разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть ваше лицо. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы, не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы — слава наша и радость. Первое послание Фессалоникийцам, глава 3. И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего благовествования Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Поэтому и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель, и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Первое послание Фессалоникийцам, глава 4. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делая свое дело и работая своими собственными руками, как мы и заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие нужды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, на встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как вор, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долго терпеливы ко всем». Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.

для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Марка 4:21. Один железнодорожный сторож обнаружил на своем участке размыв пути, и когда стал приближаться поезд, начал махать своим фонарем, давая сигнал для того, чтобы поезд остановился. Но поезд почему-то не остановился и на скорости наскочил на размытое место. Произошло страшное крушение со многими человеческими жертвами. Потом выяснилось, что сторож фонарем-то своим махал, а света в нем не было. Так и многие христиане машут своими фонарями, чтобы остановить людей, идущих в погибель. Но в их фонарях нет света. Люди не останавливаются, а направляются в ад.

нам так непонятны пути Господни. Они кажутся нам несправедливыми, тяжелыми. Господь забирает к себе тех, кому, как нам кажется, должно здесь прожить еще много-много лет. Но лишь одна надежда утешает нас, что мы вновь скоро

0: Ты можешь порвать письмо это в клочья, швырнуть его в печь или в грязь затоптать, но помни, на нем надпись красная, срочно, гласит, чтоб спешил ты его прочитать. Да, я то письмо, и иду в твои руки, как часто я скомкан, отброшен тобой, но с адом в сравнении ничтожны те муки, и я отправляюсь еще в один бой. Ты видел конвертов, заклеенных много, но я не таким пред тобою предстал, и не было смысла ругаться на Бога, что он эти письма к тебе посылал. Ты много читал. Письма грязные мира в архиве твоем на почетных местах, случайные встречи и злая их сила, и почерк могильный на черных листах. Читаемым всеми письмом я назначен, и слепит кого-то страниц белизна, а если кто внутренность эту и прячет, то тайна ее все равно всем видна. И рвется душа моя в клочья, и учат меня, чтоб страницы прикрыл, и чтобы не лез на рожон среди ночи, и чтобы я светом письма не светил. Ты сам виноват, что тебя оплевали, я слышу порой от бдительных лиц, но дорого мне о Христе, что узнали, с моих, пусть и гнусно промокших страниц. Ведь будет то время, и это случится, ведь дни на земле не воротятся вспять, когда пребывание мое прекратится, и больше уж нечего будет читать. А ныне, коль Богом отмерены сроки, открыто письмо, как составил Творец. Читайте нелегкие жизни уроки, чтоб вам не достался печальный конец.
1: В любое время дня и ночи, когда ты остаешься один, стоит немножко прислушаться. Ты услышишь, что у твоей двери стоит.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство Черкашина Петра Николаевича. Мало-помалу наш поезд пробирался на восток. Никто не утруждал себя заботой, чтобы хоть как-то прокормить нас. Видимо, забота охранников о нас состояла в том, чтобы получше охранять нас, да и только. Голод и жажда донимали. Мы пластом лежали на полу вагона, с трудом воспринимая происходящее. Особенно жалко было смотреть на беременную девочку с бледными, потрескавшимися губами и отеками под глазами. Нужно ли говорить, что выданная мне комендантом булка хлеба мало облегчала наши страдания? В конце августа 1943 года наш поезд остановился у семафора на подходе к Ковелю. Вдоль железной дороги тянулись неубранные огороды, и люди, которые могли еще как-то двигаться, вылезли из вагонов. Но едва они только смогли что-то взять для себя, кочан капусты, морков или буряк, как немцы открыли по ним огонь из автоматов. Кто-то был убит сразу, раненых просто добили, а кто хотел забраться обратно в вагон, уже не успел. За несколько минут было убито около 200 человек. Трупы тут же погрузили в вагоны. К концу этого же дня мы прибыли в Ковель. В этом украинском городе, расположенном недалеко от польской границы, находился большой лагерь, куда свозили со всей Германии людей, получивших различные травмы и увечья на производстве, а также больных. Нас, оставшихся в живых, построив колонны по четыре, обессилевших, шатающихся, погнали в этот лагерь под угрожающее шнель-шнель. Лагерная зона занимала ровную площадку примерно в 2 гектара, огороженную плотным забором из колючей проволоки, высотой в 2,5 метра. На этой площади размещалось от 7 до 8 тысяч человек. По углам стояли сторожевые вышки с автоматчиками, которые могли открывать огонь без предупреждения по любому заключенному, кто подходил даже случайно к забору ближе, чем на 5 метров. В лагере было 3 ворот с проходными. Первые, самые большие, служили для приема спецконтингента, другие вывозили трупы, тех, кто умирал. Через 3 ворота выходили люди, выдержавшие 2-3 месяца или больше лагерного карантина. Им полностью истощенным выдавали удостоверение личности на немецком языке с печатью. На территории лагеря не было никаких строений, кроме нескольких навесов без стен на 4 столбах. Под таким укрытием в непогоду могла разместиться от силы 1/4 часть всех находящихся в лагере. Остальные располагались просто под открытым небом на утоптанной пыльной земле. Нетрудно себе представить, что тут творилось в холодную дождливую осень или зимой. К счастью, во время моего пребывания в лагере дождя ни разу не было. Кормили нас очень скудно, если не сказать хуже. Человек от такого питания мог только балансировать на грани жизни и смерти. Но не всем, к сожалению, это удавалось. На сутки выдавали 100 граммов чего-то наподобие хлеба и баланду из овощных и прочих отходов, которую мы получали на завтрак и ужин. Эту жижу, похожую более на помои, в хорошее время отказались бы кушать даже свиньи. Эта еда готовилась в больших котлах, аккуратно обложенных кирпичами. Таких котлов в зоне было больше 20. Каждый невольник был строго прикреплен к своему котлу. И если кто-либо осмеливался нарушать этот порядок, то немедленно лишался не только баланды, но и жизни. Подъем был в 6 часов, а завтрак в 9, но никто не смел встать в очередь к котлу раньше сигнала. В каждой очереди было не меньше 300 человек, и по сигналу совершенно ослабевшие, еле державшиеся на ногах люди устремлялись в свою очередь, стояли и, чтобы не упасть, держались друг за друга, стараясь таким образом сохранить жизнь стоящих рядом.
Если кто-то в этой живой цепи не выдерживал, падал, увлекая за собой несколько человек, то нужно было всем быстро подняться. Иначе немец в штатском, следящий за порядком, заметив такую ситуацию, оказывался тут же. И кто не успевал подняться, был тут же расстрелян. Остальным нужно было только сомкнуть разорвавшуюся цепь. Не проходило дня, чтобы такая кровавая расправа в очереди не повторялась. Так было утром и вечером в каждой очереди, которых было больше двух десятков. Еще одна трудность состояла в том, что не было посуды. Использовали консервные банки, которых хватало далеко не всем. Поэтому многие, в том числе и я, ждали, когда кто-то получил свою порцию баланды, отходил в сторону и быстро выпивал ее. После этого можно было попросить банку для себя выпить свою порцию и передать еще кому-то. В 9 вечера был отбой, после которого всякое движение по лагерю запрещалось. Рядом находилась женская зона, и режим по своей строгости не отличался от нашего. Но следует отметить, что смертность там была ниже. Видимо, несмотря на свою хрупкость и незащищенность, женщины были все же выносливее нас, мужчин. Каждое утро, когда люди выстраивались в очередь за баландой, на месте ночлега оставались неподвижные тела, которым уже не нужно было ничего. Другие невольники волоком стаскивали их и складывали в штабели в специально огороженном месте. В течение дня это место пополнялось другими несчастными, не вынесшими условий лагеря и голода. Ночью трупы куда-то увозили на машине. Говорили, что их обливали соляркой и сжигали, или сваливали и зарывали в каких-то рвах. Добровольцев по очистке лагерной территории от трупов награждали дополнительной порцией баланды. Люди, измученные голодом, готовы были на все, лишь бы хоть немного облегчить свои страдания. Голод доводил до потери всякого человеческого достоинства и полной деградации личности. Как-то утром дежуривший на проходе немец подошел к группе сидевших на земле людей и начал разговаривать с ними, что-то выясняя. Мне хорошо было видно его лицо в четверть оборота. Я быстро уловил характерные черты, и карандашом, который всегда имел при себе, как и небольшой запас бумаги, набросал эскиз. Затем смягчил тенями, и получился довольно приличный портрет. Когда немец направился обратно к проходной, я перехватил его, показав почти законченную работу. Увидев портрет, он часто заморгал ресницами и, узнав себя, пришел в восторг. Приняв мой подарок, он решил отблагодарить меня увольнительной в город до обеда. Я тут же вышел за ворота лагеря и в душе благодарил Бога. Я начал просить милостыню. Люди, невзирая на бедность и разруху, все же находили, что подать мне. Но едва я собрал небольшую сумочку, как откуда-то взялись два немца. Один из них направил на меня автомат и скомандовал «Хэнде хох!». Пришлось мне захватить сумочку зубами, положить ее на плечо и поднять руки. Так меня и повели на проходную. К моей радости, там еще находился тот самый немец, который отпустил меня. Он буквально через несколько минут должен был сдать дежурство. Если бы там был кто-то другой, я наверняка получил бы 25 шампалов. Несмотря на то, что мне в то время было только 33 года, я был полностью истощен, и после такого наказания, думаю, уже не смог бы рассказать вам эту историю. Со слезами благодарил я моего Бога за врагов, которые вовремя привели меня в лагерь. Еще одной милостью для меня было то, что меня держали в лагере всего полтора месяца. В середине октября мне выдали документ в несколько строк по-немецки с печатью, давшей мне право проезда до Мариуполя. Как мне было не благодарить Бога за то, что Он сохранил мою жизнь в этих нечеловеческих условиях, когда многие, не выдержав их, закончили свое земное существование, и даже смерть их никто не мог оплакать.
Выходя за лагерные ворота, я чувствовал особенный прилив радости и надежды. Казалось, я иду навстречу новой жизни. Но за полтора месяца я очень обессилел. Сердце мое рвалось из груди, а ноги подкашивались. Поэтому первое, что мне хотелось сделать, это утолить голод. Благодарение Богу, Он выслал мне навстречу добрых людей, отчего силы мои постепенно восстанавливались. К тому же поврежденная моя рука в лагере отдохнула и заметно зажила, что дополняло мою радость. Вновь я оказался в грузовом поезде, и со мной ехали те же попутчицы, женщина с переломанной рукой и несчастная беременная девчушка, которую, как я запомнил, звали Олей. Прошло несколько суток, и мы, наконец, добрались до заветной цели. На Мариупольском вокзале мы распрощались, каждый отправился своим путем, и больше мы никогда не встречались. Не помню, как я шел. Казалось, знакомые улицы и дома спешили мне навстречу. Но вот я у родного порога. С сердцем, бьющимся радостно и тревожно, вхожу в дом. Но навстречу мне вышла не жена моя Надя, а теща, которая обняла меня и заплакала, как дитя. Не надеялась, видимо, что мы вообще свидимся когда-нибудь. От радости она долго не могла прийти в себя. И мне потребовалось некоторое время, чтобы узнать, наконец, что Надя с сыном уехала в Кировоград. Это известие чуть не повергло меня в уныние. Встреча, которую я так долго ждал, представлял себе в моем воображении, которое грезил во снах, не состоялась. И теперь меня одолевали сомнения, состоится ли она вообще. Но что я мог противопоставить судьбе, неспосланной мне? Как я теперь верил от Бога? Немного успокоившись, я рассудил, что отправляться на поиски семьи немедленно не стоит. Нужно было немного оправиться от пережитого, от трудностей долгой дороги и окрепнуть физически. Благо, теща моя проявляла ко мне удивительную заботу и, несмотря на лихолетие, находила все необходимое для того, чтобы накормить меня как можно сытнее и вкуснее. Спустя неделю я уже достаточно окреп, чтобы отправиться на поиски моих родных. Сидя в общем вагоне поезда, следовавшего в сторону Кировограда, я смотрел в окно на пробегавшие мимо осиротевшие украинские села, разрушенные города, и печаль наполняла мое сердце о том, что не было хотенки, где не лились бы слезы матерей, вдов, детей от горя и страданий, которые принесли с собой эта ужасная война. В соседнем купе, облокотившись на откидной столик, сильно заросший цыган средних лет тоскливо запел песню «Маю жінку, маю діток, та я їх не бачу. Як згадаю про їх долю, сам гірко заплачу». И сам он уже не пел, а рыдал. Рыдал горько и безутешно, как ребенок. Видимо, большое горе томило его цыганскую душу. Это всколыхнуло и мое сердце. И я сам не мог удержаться от слез. Мне захотелось рассказать ему о том, кто может в трудную минуту утешить горем убитое сердце. Но что-то сдерживало меня. Мне не хватало еще опыта. Я только мог сделать для себя вывод, что не по национальности и не по расе можно судить о человеке, а по его жизни и поступкам. В той же Германии я встречал среди немцев немало добрых, отзывчивых людей, которые, находясь под властью преступного закона, все же находили возможность делать добро несчастным жертвам нацизма. Мы приближались к Кировограду. Вот уже колеса застучали на входных стрелках, зашипели тормоза, и поезд плавно остановился. С нарастающим волнением в груди я вышел на перрон. Ввиду того, что немецкие патрули выслеживали молодых здоровых людей для отправки в Германию, я постарался как можно быстрее покинуть привокзальную площадь. Хотя город для меня был малознакомый, имея адрес, я тем не менее выбрал правильное направление
И вот я уже подхожу к старенькой перекошенной хатенке под неровной соломенной стрехой. Небольшие мутноватые оконца безнадежно смотрели куда-то вдаль. Мне подумалось, война отразилась буквально на всем. Ветхая калиточка жалобно скрипнула, и я с волнением вступил во двор. Но нигде не было никаких признаков жизни. Делая неуверенные шаги, приближаюсь к дверям. Тревожные мысли и предположения вихрились в голове. Неужели какое-то новое испытание ждет меня здесь? Вдруг в окне мелькнул чей-то силуэт. Еще мгновение, и дверь распахнулась, и передо мной в темном проеме стояла она, моя Надюша, похудевшая, с бледным лицом, от перенесенных страданий, тревог и ожидания. Она была в этот миг для меня самой прекрасной, самой желанной после долгой разлуки, мучительных грез и сердечных страданий. Еще секунда, и мы уже в крепких объятиях друг у друга. Слезы радости и невыплаканные слезы горьких дней, оставшихся позади, хлынули потоком из наших глаз, и мы уже их не сдерживали. Спустя дня три я забрал жену и ребенка и отправился обратно в Мариуполь, где жил и трудился до выезда в Америку в августе 1992 года. Петр Николаевич прерывисто вздохнул, как бы возвращаясь из тех дней. Склонил голову, затем, спустя некоторое время, открыл Библию и прочитал 10 стих из 32 главы книги Второзакония. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Вот так и меня Господь нашел в мои 33 года в месте печальном и диком, и с тех пор ограждал меня, смотрел за мной, хранил меня, как зеницу ока своего. Не забывает он меня и доныне, когда стала оскудевать сила моя. Хвала моему Господу!

по знойным местам палестинской земли, где много опленяющих роз, тропинкой, где стройные пальмы росли, шел сеятель, вечный Христос. Он взор свой направил в прибрежную даль, на море желтеющих нив, и взор его нежный смущала печаль, слезою щеку оросив. Он шел не спеша, наклоняясь порой, он колос созревший срывал, и в тайной раздумье нежной рукой он сорванный колос ласкал. Подолгу глядел на желтеющий вал, нередко стоял он без слов и слушал, как грустную песню шептал взволнованный хор колосков. О чем загрустил ты, великий Христос, и дальше совсем не идешь? Быть может, жалеешь желтующих роз или в трудном пути устаешь? Но нет, не о розах земных ты грустишь, ты сеятель нив неземных, и колос любой ты от смерти хранишь в объятиях своих дорогих. Ты плакал совсем не о розах земных, в пути не о розах шептал. Ты колос подбитый в час бурь грозовых любящей рукой поднимал. Ты Лазаря к жизни опять воскресил, проказу с несчастных снимал. Ты грешницу смело навеки простил, не камень, а жизнь ты ей дал. И вот ты, как прежде, идешь тропинкой по ниве родной. Я слышу твой голос, ты громко зовешь работников нивы святой. Идите, друзья, к драгоценным плодам моих необъятных полей. Колосья склонились так низко к ногам, спешите на ниву скорей. Спешите, спасайте святое зерно, ведь сумрак уже недалек, и может навеки погибнуть оно. Мне дорог любой колосок. Вяжите в снопы всех живущих людей, любовью спасайте своей, и в житницы неситесь скорей к небесной отчизне моей.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

момент творения. Мальчик или девочка? Ученые выяснили, что некоторые рыбы обладают удивительной особенностью, которая в значительной мере помогает как самим рыбам, так и человеку. Этот поразительный дар заключается в способности менять пол после рождения. Оказывается, из икры менидий, отложенной в относительно теплой воде, на свет появляются мальки, которые в конечном итоге будут особями преимущественно мужского пола, вне зависимости от того, сколько особей женского пола вылупилось изначально. В то же время, если кладка икры осуществляется в относительно холодной воде, из икринок получается главным образом самки. Это очень большое преимущество, поскольку малькам, появившимся в теплых летних водах, вскоре предстоит зимовка, и молодые, сильные самцы имеют больше шансов на выживание зимой, чем самки. С другой стороны, потомство, появившееся на свет весной, обычно выводится в холодной воде. Это в основном самки, у которых впереди достаточно времени, чтобы вырасти до наступления зимы. Исследователи отмечают, что эта информация принесет большую пользу тем, кто занимается промышленным разведением рыб и желает научиться регулировать их численность. Наш Создатель в мудрости своей позаботился о своих творениях, наделив их свойствами, которые мы, люди, можем использовать как во благо планеты и всего, что ее наполняет, так и для своей пользы. Вряд ли можно найти лучшее свидетельство существования нашего Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Сегодня мы продолжим и закончим тему текущей недели, а именно «Бутылочка с Божьим лекарством». В течение этой недели мы рассматривали инструкции на бутылочке с Божьим лекарством. Бутылочкой с Божьим лекарством, я верю, что вы уже знаете, является книга притчей, глава 4, стихи от 20 до 22. Я желаю повторить еще раз, что было бы очень полезным выучить эти три библейские стиха наизусть, особенно если вы сами имеете нужду в физическом исцелении. Вот эти три стиха. Читаю. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». В данном тексте слово «здоровье» должно быть переведено словом «лекарство». Бог говорит к своим детям: «Сын мой, дочь моя, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Для того, чтобы Божье лекарство нас исцелило, мы должны принимать его согласно указаниям на бутылочке. А этих инструкций на бутылочке есть 4. «Внимай моим словам, кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, и храни их внутри сердца твоего». В наших предыдущих беседах мы рассмотрели 3 первые инструкции: «Внимай моим словам», «Кричам моим преклони ухо твое» и «Да не отходят они от глаз твоих». «Внимай моим словам» — это значит, предостав Богу свое безраздельное, полное внимание. «Кричам моим преклони ухо твое» — это значит, оставь на стороне все свои предвзятые мнения и преконцепции. Склони свою голову и позволь Богу учить тебя. Некоторые твои мысли, которые ты считаешь мудрыми, могут ничего общего с мудростью не иметь и не имеют ничего общего со Священным Писанием. Божьи мысли выше, чем наши мысли. Его пути выше наших путей, как небо выше земли. 3 инструкция: «Да не отходят они от глаз твоих». Речь идет о Божьих словах. Мы сказали, что речь здесь о фокусе, формирующем единый, ясный, четкий образ того, что говорит Бог. Мы цитировали слова Иисуса Христа из Евангелия от Луки, 11 главе, 34 стиха. «Если твой глаз единый, простой, искренний, все твое тело будет светло, не имея в себе никакого брака». Мы также указали на то, что единое око, как сказано в греческом оригинале, значит, что мы не инфильтрированы мирскими теориями, софистикой, теологией или философией. Мы просто смотрим в Библию, видим, о чем она повествует, принимаем это в прочитанном виде и, соответственно, действуем. Сегодня же мы пришли к 4-й и последней инструкции на бутылочке с Божьим лекарством. Вот она. «Храни их», то есть Божьи слова, «внутри сердца твоего». Все это очень реально для меня. Прежде всего по той причине, что на этом основании я был исцелен Богом через и посредством этих 3 стихов. Во-вторых, потому что в течение 5 лет я работал директором учительского колледжа в Восточной Африке. Этот колледж давал образование будущим африканским учителям, и поэтому я сам знаком с принципами обучения. Одним из простых принципов, которые мы старались внедрять нашим студентам, был принцип, называемый нами «ушные врата», «глазные врата» и так дальше. Когда вы желаете войти внутрь, проникнуть в саму личность ребенка,
вы должны употреблять все доступные вам врата. Ребенок желает видеть, слышать и действовать. Мы беседовали с учителями на тему врат слуха, врат зрения. И для меня всегда представляет собой большое благословение знать, что психология модерного обучения была предложена не в наши дни, а около 3000 лет тому назад Богом. Внимай словам, преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, и храни их внутри сердца твоего. Целью проникновения через врата слуха и врата глаз есть достичь жизненную, центральную сферу личности человека, которую Библия называет сердцем. И тогда как информация проникает в сердце, она производит свою работу. Не проникнув в сердце, мы не можем ожидать интересующих нас результатов. Нечто подобное можно сравнить с некоторыми медицинскими лекарствами, которые обязательно следует ввести внутривенно, то есть в кровь, чтобы получить от них лечебный эффект. Другими словами, вы можете взять лекарство, но если вы не введете его внутривенно, как требует инструкция, то нечего ожидать от него положительного результата. Возвращаясь к божественному лекарству, следует сказать, что Божья четвертая инструкция требует введения его в сердце, если мы намерены ожидать лечебного эффекта. Таким образом, все три предыдущие инструкции были направлены на то, чтобы в конечном счете Божье лекарство попало в сердце. И, наконец, четвертая инструкция на бутылочке с Божьим лекарством гласит: «Храни их внутри сердца твоего». И после этого мы должны взглянуть на следующий, то есть на 23 стих книги Притчей, который является одним из наиболее глубоких стихов в Священном Писании. Итак, читаю. Притчи, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни». Какой глубокий стих! «Из него», то есть из сердца, источники жизни. Я опять возвращаюсь своим умом в Восточную Африку. Одна из моих студенток написала этот стих на своем языке – Лорлаголи. Я умел только прочесть то, что она написала на стене общежития. «Храни свое сердце всей своей силой, потому что все в жизни исходит из сердца». Так просто. Убеждение в правильности этой мысли никогда меня не оставляло. Другими словами, то, что есть у тебя в твоем сердце, определит в будущем всю твою практическую жизнь. Если в твоем сердце все положительное, то и жизнь твоя будет положительной. Если же в сердце живет отрицательное, то таковой будет и твоя жизнь. Курс твоей жизни, ее направление – определяется содержимым твоего сердца. И Бог говорит: «Если мое лекарство, мои слова должны сделать то, что я обещал, то они должны войти в твое сердце, и ты должен их хранить в этом месте. Итак, храни их, то есть Божьи слова, внутри сердца твоего». Не на периферии твоего сердца, нет, но внутри, в центре его. Храни их в центральном месте твоей жизни и твоей души. Они будут оказывать свое влияние на всю твою жизнь. Приходя к концу изложения этого учения, основанного на книге Притчей в Ветхом Завете, то есть учение о Божьем Слове, как о лекарстве, я желаю открыть параллельные положения из Нового Завета, а именно из послания к евреям 4 главы 12 стиха, который говорит о природе Божьего Слова и как оно действует внутри нас. Читаю. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Главным словом вышеуказанного текста является слово «проникает». Слово Божье проникает,
Оно проникает туда, куда ничто другое не может проникнуть. Мы привыкли к мысли о проникновении хирургического скальпеля с его лезвием, которое заканчивается острием. Это острие проникает очень деликатно в человеческие ткани, мышцы и так далее. Но Слово Божье проникает в другие места, в другое царство. Оно проникает до разделения души и духа, то есть очень глубокой сферы человеческой личности и индивидуальности. Слово Божье открывает нам вещи, которых мы не в состоянии полностью понимать. Оно проникает до суставов и мозгов. Оно таким образом проникает как в духовные, так и в физические сферы. Нет такой сферы, куда не могло бы проникнуть Слово Божье. Если у вас есть болезнь суставов или костного мозга, куда не может проникнуть никакое человеческое лекарство, никакой инструмент, Слово Божье проникает туда легко и поэтому в состоянии исцелить. Если ваша проблема или ваша болезнь локализируется во внутренней сфере вашей индивидуальности, для которой психиатрия не может помочь ничем, Слово Божье туда, несомненно, проникнет и исцелит. Божье Слово – проникающее Слово. Поэтому будем хранить его как самую великую драгоценность в нашей жизни. Будем хранить ее в нашем сердце. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

согреет мысль меня одна, что длится до семени век. Умчатся хладные ветра, растопит солнце белый лед, и будет вся земля светла. Весна тепло мне принесет, и сразу станет легче мне.

и будет вся земля светла. Весна тепло мне принесет, и сразу станет легче мне.

Один профессор, став верующим, преподал студентам запоминающийся на всю жизнь урок. Он написал на доске большую цифру 1 и, посмотрев на студентов, объяснил: «Это Бог». Затем рядом с цифрой 1 написал 0 и сказал: «А это ваши человеческие достижения, которые увеличили вас в 10 раз». Еще один 0 – опыт, с которым человек стал цифрой 100. Итак, он добавлял 0 за нулем. Осторожность, воспитанность, любовь. Каждый добавленный 0 в 10 раз облагораживает человека, сказал профессор. Вдруг он стер цифру 1, стоящую в начале ряда цифр. На доске остались ничего не значащие нули. И профессор сказал: «Если в вашей жизни нет Бога, остальное ничего не значит. Все обнуляется и не имеет смысла».

все жаждут свободы от всякого гнета. Поистине сладки свободы плоды. Как часто мы слышим «свобода, свобода». Но, друг мой, подумай, свободен ли ты? В просторы вселенной умом простираясь, на крыльях своей горделивой мечты, все дальше от Бога душой удаляясь, проверь свое сердце, свободен ли ты? Ты слеп, ты не видишь те страшные сети, что крепко опутали душу губя. Наверное, не то ли печальней на свете раба, что свободным считает себя. Ведь даже в неволе живущая птица о воле мечтает, о воле поет. А если душа постоянно в темнице, печальная участь, несчастный народ. Под гнетом пороков греха лицемерия живут миллионы несчастных сердец. О, знайте, идущих тропою неверия печально начало и жалок конец. А голос Христа, обращенный к народам, звучит постоянно и ночью, и днем. Кто хочет сегодня увидеть свободу, вставай же, довольно быть жалким рабом. Приди к Иисусу, могучей рукою, Он цепи греха и неверия порвет. Несчастен ты был, будешь счастлив душою, рабом был, Он другом тебя назовет. С души твоей, снявшей греховное бремя, тебя приведет Он к небесной стране, где горе не знают и нет притеснений, где каждый свободен и счастлив.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет».

мы снова рады приветствовать всех наших радиослушателей. Сейчас в продолжении нашей программы вы услышите продолжение книги Людмилы Плет «Путем искать».

0: наступил сентябрь 1974 года. Мне был предоставлен очередной отпуск, и по совету моей знакомой из Ленинграда я полетела к Черному морю, в Крым, где жили ее друзья, чтобы отдохнуть и немного поправить свое здоровье. Я посетила много прекрасных мест, сохранивших древние следы удивительной истории этого полуострова. Так прошло 2 недели. Когда я, увлеченная различными экскурсионными поездками и захваченная открытием для себя еще и еще чего-то нового, опять готовилась к очередному путешествию, как гром среди ясного неба прозвучали ко мне слова: «Я дал тебе время, но ты провела его праздно и не искала общения со мной». Это было правдой. Увлеченная экскурсиями, я действительно ни о чем другом не думала. «Господь, что я должна делать?» — с трепетом спросила я. И тут же получила ответ: «Немедленно вылетай в Ленинград, и там я скажу, что тебе делать». Когда я сказала своим гостеприимным хозяевам, что должна срочно вылететь в Ленинград, они попытались меня отговорить, убеждая, что аэропорт переполнен отдыхающими, которые не могут улететь, потому что все билеты распроданы. «Отвезите меня, пожалуйста, в аэропорт», — попросила я, решив, что если это был действительно голос Божий, тогда произойдет чудо. В недоумении, пожав плечами, хозяин согласился, и через полчаса мы выехали. Войдя в здание аэропорта, я невольно ойкнула. На полу, на скамейках, на батареях центрального отопления, везде, где только можно было устроиться, сидели или лежали уставшие люди. Похоже было, что они не первый день находятся здесь. Многие кассы были закрыты. «Ну что я тебе говорил?» – недовольно повернулся ко мне брат. «Видишь, мы напрасно сюда приехали». «Господи!» – воззвала я в сердце. «Если это был ты, тогда скажи, что я должна сейчас делать?» И тут же в сердце прозвучал четкий ответ: «Подойди к кассе военнослужащих и попроси билет». «Что? Кассе для офицеров?» Я быстро оглянулась. Окошечко кассы было открыто, и около нее никого не было. Попросив посмотреть за моим чемоданом, я быстро направилась туда. «Девушка!» Заглядывая в окошечко, попросила я: «Мне нужно срочно вылететь в Ленинград. Дайте мне, пожалуйста, билет». «Вы что?» – изумилась кассир. «Разве не видите, сколько людей не могут улететь? И потом, почему вы подошли ко мне?» «Вы же не военнослужа...» Не договорив и оборвав свою речь на полуслове, она вдруг умолкла, как-то странно на меня посмотрела и быстро сказала: «Давайте ваш паспорт. Быстро, пожалуйста». И пока я доставала из своей сумочки паспорт, она уже говорила кому-то по телефону: «Но мне нужно сейчас билет, понимаешь ты это или нет?» «Да, особый случай». «Что?» «Вылет через 10 минут». «Хорошо, давай мне этот билет». И протягивая к окошечку руку за паспортом, торопливо сказала: «Вылет через 10 минут. Пойдете сразу же на посадку». Закончив выписывать билет и взяв за него деньги, она вдруг, как будто проснувшись, провела рукой по лбу и тихо прошептала: «Что я делаю? Кто вы такая?» Но, взглянув на часы, остановилась и добавила: «Бегите скорее на посадку». Уже отходя от кассы, я продолжала чувствовать на себе ее изумленный взгляд. На моих глазах совершилось чудо. Я бросилась к ожидавшему меня человеку. Показав ему билет и быстро пожав руку, я взяла у него свой чемодан и через несколько минут заняла свое место в самолете, сама еще не веря случившемуся. «Что это значит?» — думала я, глядя на проплывающие за окном облака. «Как все это понять?» Моя знакомая в Ленинграде была удивлена моим внезапным приездом. «Ты бы хоть позвонила?» — выговорила она, усаживая меня за стол. «Что с тобой? У тебя что-то произошло?» «Мария», — сказала я, сама удивляясь тому, что произношу, «мне нужно видеть женщину, с которой ты познакомила меня 1,5 года тому назад. Она жила тогда в Гатчине». «Да, она и теперь живет там. но я ее с тех пор больше ни разу не видела. А зачем она тебе?»
1: «Зачем? О, если бы я это сама знала. Только сейчас за столом мне стало ясно, что должна обязательно ехать к ней. А зачем и для чего? Не понимала.
0: Людмила, что с тобой? Ты можешь мне объяснить, что происходит?»
1: «Я ничего не могу понять».
0: «Я тоже, Мария. Я знаю только одно, что должна найти эту женщину. У тебя, наверное, есть ее адрес?»
1: «Да, постараюсь найти. Он был у меня где-то записан».
0: Мария ушла искать адрес, а я пошла к окну, мысленно спрашивая: «Господи, что ты от меня ожидаешь?» Однако в ответ было только молчание. На следующее утро я уехала в электричке в Гатчину, небольшой городок в Ленинградской области. Отыскав нужный дом, я постучала, но ответа не было. Вышедшая соседка сказала, что женщина, которую я разыскиваю, находится на работе. Как найти ее? Сказать не может. Знает только, что она работает в магазине «Березка». Оказавшись снова на улице, я стояла в нерешительности, не зная, что предпринять, когда в сердце снова прозвучал голос: «Иди, я доведу тебя». Погруженная в свои мысли, я долго шла наугад, даже не пытаясь никого спрашивать, и когда, как от толчка, внезапно остановилась, прямо передо мной висела вывеска «Магазин «Березка». Не переставая удивляться происходящему, я вошла внутрь и тут же у входа на кассе увидела ту, которую искала. Взяв корзину и пройдя через весь магазин, я подошла и встала в конце очереди к кассе, думая о том, что, собственно, ей скажу и вспомнит ли она меня вообще. Ведь после нашей короткой встречи прошло уже больше года. Подошла моя очередь. Бросив взгляд в пустую корзину, женщина вопросительно посмотрела на меня и тут же внезапно побледнела.
1: «Ты?»
0: – прошептала она в огромном волнении, которое тут же передалось мне.
1: «Значит, это ты?»
0: Изо всех сил, стараясь взять себя в руки после минутного замешательства, она предложила:
1: «Я не помню даже, как тебя звать, ведь мы виделись столько раз. Пожалуйста, подожди пару минут, пока я найду себе замену на кассе».
0: Отойдя в сторону, я от волнения прислонилась к стене. Было такое чувство, что сейчас что-то произойдет. И вдруг в голове, как молния, пронеслась мысль. Сейчас она подойдет и скажет, что в таком-то городе Господь открыл одному молодому брату, что усмотрел для него жену. Этой женой должна стать я. Ноги мгновенно стали вятными, а в сердце тихо прозвучал голос: «Помнишь, что ты обещала мне в 19 лет? Так вот, это время пришло. Я избрал его для тебя». Ухватившись руками за стенку и глядя, как приближается ко мне Нина, я успела еще подумать: «Ну вот и все, Людмила. Твоя лодка причалила к пристани». «Я все стараюсь вспомнить, как тебя звать. Кажется, Людмила», — произнесла подошедшая ко мне Нина. «Когда я увидела тебя у кассы, мне сразу же стало ясно, что это ты. Извини, но буду говорить сразу прямо. Несколько месяцев тому назад я посетила одну небольшую общину в Эстонии. Там есть один молодой брат, которому Господь, обратившись, спросил, примет ли он ту, которую он избрал для него как жену, на что юноша ответил утвердительно. В тот же момент Бог открыл и мне, Людмила, что он приведет эту девушку ко мне. Вернувшись из Эстонии, я ждала и ждала, но никто не приходил. В нашем городе нет не только христианской общины, но даже маленькой группы. Я уже стала сомневаться и решила поехать на Украину в надежде там встретить эту девушку. Однако Господь меня строго остановил, сказал,
1: «Разве я говорил тебе, что ты должна ее искать? Я сам приведу ее к тебе в свое время». С тех пор прошло несколько месяцев, и вот ты здесь. Стало быть, эта девушка ты. Что я могла сказать? Я никогда бы к ней не приехала, если бы не была приведена таким удивительным образом. Все было настолько очевидно, что не поверить в водительство Божие было просто невозможно. Я не находила слов. Вечером, когда мы сидели у Нины дома, я спросила ее, что она может рассказать мне об этом молодом брате, живущем в Эстонии. «Да я его сама-то почти не знаю», — ответила она. «По национальности он немец. Высокий, смуглый, с густыми черными волосами. Играет на гитаре. Вот и все, что я могу тебе о нем сказать». «А сколько ему лет? Какая у него профессия? И где он работает?» «Мне это неизвестно». «Ты что, сомневаешься, Людмила?» «Дело вовсе не в сомнении, Нина. Но я не предприму ни одного шага, пока Господь не подтвердит мне лично свою волю, так как я его об этом попрошу. Теперь я сама буду молиться. Вот мой адрес в Сибири. Отдашь его этому юноше и пастору той общины. Пусть они обо мне молятся, потому что, рассуждая по-человечески, мой приезд в Эстонию просто невозможен. Ведь после института мне нужно еще самое малое год отрабатывать в Сибири. По существующему закону меня не могут отпустить раньше. Только в том случае, если это действительно воля Божия, произойдет чудо». На следующее утро я уехала назад в Ленинград, а оттуда самолетом в Иркутск. Шел октябрь, и в Тулуне была уже зима. Я снова окунулась в работу, которой, казалось, не было конца. Впрочем, я была этому даже рада, иначе мысли замучили бы меня. В сердце был мир и покой. Я все предала в руки Господа, прося у Него ясности, и Он исполнил мою просьбу, трехкратно подтвердил, что произошедшее со мной является Его волей. Не буду описывать это подробно, скажу только, что Он показал мне во сне моего жениха и путь, которым отныне нам суждено было идти вместе. Я видела себя у высоких городских стен, очень похожих на те, которыми обычно были обнесены старинные города древности и времен Средневековья. Недалеко от этой стены стоял большой красивый дом с белыми колоннами и мраморными ступенями, на которых, задумавших, сидел молодой человек, опустив голову на правую руку так, что я могла видеть только зачесанные назад пышные, густые черные волосы. В нерешительности я стояла перед этим домом, не зная, что делать дальше. Юноша, вдруг как бы очнувшись, встал и медленно спустился ко мне по ступенькам. Тогда я впервые увидела его лицо. Приблизившись, он взял меня за правую руку и, ни слова не говоря, повел к городским воротам, которые сами собой перед нами отворились, и мы оказались на пути, который очень странно выглядел. Он был ровным, как стрела, но на всем протяжении покрыт ухабами, ретвинами и ямами. Однако самое удивительное, что путь был белым-белым, словно покрыт только что выпавшим снегом. Он продолжался далеко-далеко, теряясь на горизонте, где резко поднимался и уходил в небо, становясь золотым. Проснувшись, я несколько дней думала об увиденном, чувствуя, что этот сон мне был послан Богом и имеет особое значение. Через несколько дней пришло письмо из Эстонии от Генриха, сложенной в него фотографией. Это было лицо, которое я видела во сне. Дорогой читатель, я делюсь с тобой тем, что является для меня драгоценной жемчужиной, не для того, чтобы ты растоптав, бросил ее себе под ноги. Это не плод человеческой фантазии и не вымысел моего девичьего воображения. Бог был, есть и остается Богом чудес. Исполняя свою волю в жизни того или иного человека, Он может и сегодня совершать то, что современному христианину кажется уже невозможным. Господь не советуется ни с кем и не интересуется мнением людей, действуя как Бог, суверенный, ни от кого не зависящий. Являясь таковым, Он может совершить что-то необычное как в моей, так и в любой другой жизни. Читая Библию, мы находим, что мужи и жены Божии имели необычные ведения и получали повеления, которые должны были исполнить. При этом происходило сверхъестественное вмешательство, которое являлось своего рода зажигающим огнем. Бог приходит часто необычным образом, причем делает это так, что наш человеческий разум не может вместить, а то, что не вмещается нашим разумом, мы обычно подвергаем сомнению или просто отвергаем. 1974 год подходил к концу. Приближалось время сдачи годового отчета в ТЭК, и мне необходимо было ехать в Иркутск, где я рассчитывала сказать о моем намерении выйти замуж. Конечно, я хорошо понимала, что для того, чтобы меня преждевременно отпустили, должно произойти еще одно чудо. И вот этот день наступил. Главный эксперт Иркутской области, маленькая, энергичная, темноволосая женщина, встретила меня приветливой улыбкой. При сдаче ей годового отчета она не скрывала своего удовлетворения. Все показатели Тулунской ВТЭК ее явно радовали. «Знаете что, Людмила Михайловна?» — обратилась она ко мне. «Думаю, вам надо заняться научной работой по экспертизе. Начинайте собирать все нужное для кандидатской диссертации. Своего материала у вас достаточно. Если нужно будет еще, мы вам охотно поможем. Не зря о вас в Ленинграде говорили, что вы эксперт с большим будущим. Так что дерзайте». Мое сердце начало лихорадочно колотиться. Я чувствовала, что наступил решающий момент. Ни о какой диссертации не могло быть больше речи. Мысленно, помолившись и предав себя в руки Господа, я обратилась к ней по имени-отчеству и сказала: «Большое спасибо, но, к сожалению, я не могу принять вашего предложения, потому что намереваюсь выйти замуж». «Да?» Ее глаза заблестели. «Ну что ж, вам, пожалуй, уже пора. И кто же он? Вы познакомились с ним в Тулуне?» «Нет, мой будущий муж живет в Эстонии, и я должна буду к нему переехать». «Что?» В голосе главного эксперта зазвучали нотки еле сдерживаемого гнева. «Не отпущу! Ни за что не отпущу!» Она взволнованно встала и вышла из-за стола. Было видно, что мое сообщение застало ее врасплох. Несомненно, что относительно меня у нее были совершенно другие планы. Немного успокоившись и взяв себя в руки, она продолжила: «Понимаете, я смотрела на вас как на свою приемницу, намереваясь однажды передать вам свое место. Само собой разумеется, я желаю вам личного счастья, но в данном случае не могу вас отпустить даже по закону. Ведь вы же не отработали после института положенного срока. Мы сделали из вас высококвалифицированного специалиста по экспертизе, надеясь, что вы оправдаете наши надежды. А вы...» Опустив глаза, я молча слушала. Что я могла ей сказать? Ведь невозможно же было объяснить ей, члену КПСС, что такова для меня воля Божия. В сердце я горячо молилась: «Господь, если это действительно Твоя воля, тогда соверши чудо». Главный эксперт еще долго пыталась мне объяснить, Почему невозможно меня отпустить при всем понимании моей ситуации? Голос ее звучал то умоляюще, то возмущенно и гневно. Я продолжала молчать. Неожиданно она остановилась и тихо произнесла: «Да, я не могу, но должна вас отпустить. Пишите заявление об увольнении». Мне показалось, что я ослышалась. Еще не веря своим ушам, я робко подняла на нее глаза. Передо мной сидел другой человек. Что-то мягкое, материнское светилось в ее лице. Надеюсь, что фотографию его вы догадались привести. Устала и почти обреченно сказала она: «Покажите хотя бы, как он выглядит». «Да, конечно, вот он», — протянула я фотографию Генриха, которую, к счастью, незадолго до этого получила. Взяв ее, она долго всматривалась в его лицо. Затем протянула мне со словами: «Да, ничего не скажешь, очень симпатичный. Ну что ж, если это ваша судьба, тогда будьте счастливы». Когда я покидала здание Иркутского областного отдела социального обеспечения, во мне все ликовало. Господь услышал мою молитву. Он еще раз подтвердил истинность своей воли. Он совершил поистине чудо. О, какой же у нас Господь! Для Него действительно нет ничего невозможного. Он может все. Теперь я не сомневалась, что Он поможет мне и с переездом. Если Он начал, то непременно доведет все до конца. Мне нужно только всецело отдать себя в Его руки. Так Господь по милости Своей не только вытащил меня из ямы духовного падения, но и послал свое благословение. Да, Он поистине Бог, у которого милость превозносится над судом. В течение последующего месяца с помощью Господа были оформлены все необходимые документы, собраны вещи, отправлен контейнер и сдана квартира. Немыслимо короткий срок, если учесть, что в Тулуне я жила совершенно одна, не имея никого, кто мог бы мне, физически слабой девушке, в этом помочь. Но если главным помощником становится Бог, тогда невозможное словно само собой совершается. 8 февраля 1975 года я сидела в самолете, вылетающем из Иркутска в Ленинград, где должна была впервые встретиться со своим женихом. Полет продолжался несколько часов, и все это время я со страхом думала о том, что к этому шагу совсем не готова. Когда до Ленинграда оставалось 2 часа, я стала умолять Господа, чтобы самолет задержался в пути хотя бы на 20-30 минут, чтобы мне внутренне подготовиться к встрече. Однако эта молитва не была услышана. Самолет прилетел в Ленинград на 20 минут раньше. Позже Генрих сказал мне, что, ожидая в аэропорту, он молился, чтобы Господь ускорил время моего прибытия. Бог ответил тогда не на мою, а на его просьбу. Когда в тот поздний субботний вечер мы добрались поездом до нужного города в Эстонии, мои душевные силы были на исходе. Принявшие меня у себя знакомые Генриха, видя мое состояние, без долгих расспросов уложили в постель. Всю ночь во сне я слышала удивительное, неповторимо прекрасное, наполняющее мое сердце неизреченной радостью ангельское пение. На следующий день, в воскресенье, когда я впервые пришла на собрание в ту общину, одна сестра тихо спросила пастора, кто я и откуда, на что тот коротко ответил: «Ревека из Месопотамии. Так я вышла замуж».

дорогие радиослушатели, на этом мы сегодня заканчиваем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Продолжение вы услышите завтра в это же самое время. Обильных Божьих вам благодарностей!

Твоя беда важней чужой беды. Своя печаль больней чужой печали. У каждого поклажа за плечами оставит каждый за собой следы. И не склоняя гордой головы, мы быть не собираемся в ответе. Чужой порог нам пища для молвы, а свой порог возводим в добродетель. Проворным словом запросто обидим. Верны слова и в наши времена. В чужом глазу соломинку мы видим, но в своем не видим и бревна. Мой каждый шаг творит мою судьбу. Иду к тебе с повинной головой. Благослови, Господь, начать борьбу. Борьбу тяжелую с самим собою. Я хочу в чужое горе влиться, суету отодвигая строже. Научи, Господь, меня молиться не словами, но и сердцем тоже. Труден путь, подъемы наши круты, каждый шаг да будет осторожным. Научи в тяжелые минуты различать, что истина, что ложно. И не дай мне ближнего обидеть ни поступком и ни лишним словом. Научи увиденное видеть в сокровенном содержании новом. Дай увидеть вечное свечение истины и славы многоликой. Изымей из сердца огорчения силой любви твоей великой. Научи не знать лицеприятия по законам истинного братства, чтобы могла желающим раздать я новое нетленное богатство.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Очень часто наши страдания имеют намного более глубокое значение. Они не являются для нас судом, но путем, по которому нам следует добраться до непредставимой красоты и славы. Господь желает сделать в нашей жизни явным то, о чем дано было сказать последнему и самому младшему из друзей Иова в его утешение. «И тебя вывел бы он из тесноты на простор» Иова 36:16. Ужас, в который попал Иов, не был самоцелью в руке Божьей, но он был путем, по которому Иову надлежало выбраться

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Мир вам, дорогая церковь! Для меня огромная честь и ответственность стоять перед вами сегодня. Это удивительно, как Бог действует, удивительно, как Господь изменяет жизни людей. Знаете, Господь положил мне на сердце сегодня рассказать немного также о своей жизни. Я хочу свидетельствовать и хочу прежде всего представиться. Меня зовут Денис. Я пастор церкви города Волгограда. Это город-герой, я думаю, что многие знают, раньше он назывался Сталинградом. Господь 10 лет назад привел меня в этот город, и мы приехали туда с супругой вдвоем, как миссионеры, и 10 лет мы трудимся там. Но знаете, я немножко хочу сказать о том, что происходило в моей жизни до этого. Сам я родом из Новосибирска. Это город, это Сибирь, это такой, как столица Сибири, можно сказать, да, то есть около 20 лет я прожил там. И знаете, та жизнь, которую я вел тогда, в те годы, молодые годы свои, да, те дела, которые я творил тогда, это были дела, которых сегодня я стыжусь, то есть. Не хотелось бы мне рассказывать, да, чем я занимался тогда, что я творил тогда. И знаете, но могу сказать лишь одно, чем бы я ни занимался, знаете, ничто не приносило мне удовлетворения и радости в жизни. Знаете, ничто не привлекало меня, да, я не находил своего места в жизни. И знаете, и каждый человек, он ищет, да, в своем сердце, он ищет удовлетворение. Он ищет счастье, да, то есть, и я тоже как-то внутри себя искал, не понимая того, что счастье можно обрести только в Боге. Но знаете, я искал его в том, что предлагает этот мир. И вот в этом поиске своего счастья я стал зависимым человеком. Я стал наркоманом, и на протяжении 5 лет, я более 5 лет там употреблял наркотики. Употреблял наркотики, и знаете, однажды я понял, что я попал на крючок. Однажды я понял, что все мои попытки и желания выбраться из этого состояния, из этого рабства, они не заканчиваются успехом. Я пробовал одно, другое, третье, своими силами пытался как-то завязать, как-то бросить. Ничего не получалось у меня абсолютно. Я начал ездить по наркологическим клиникам, знаете, чтобы как-то мне изменить свою жизнь, как-то бросить. И знаете, там меня пичкали разными лекарствами, знаете, ставили разные уколы, которые ставят психическим больным, знаете, в клиниках. И вот в этом состоянии я лежал однажды, в очередной раз я лежал в наркологической клинике в Новосибирске. И знаете, туда пришли баптисты. Туда пришли баптисты, и я вот в этом состоянии, в этом дурмане, ну, насколько я мог там понять то, о чем они говорят, я помню только одно, как один из них сказал мне: «Хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась?» В моем сердце было это желание, чтобы моя жизнь изменилась. И я сказал: «Конечно, я хочу». И он говорит: «Давай помолимся с тобой». Я говорю: «Ну, давай». Он говорит: «Повторяй за мной». И я начал повторять молитву, молитву покаяния. И он помолился со мной этой молитвой покаяния, после чего они ушли. Я отлежал свой срок в больнице, вышел и, знаете, начал делать то, что я и делал раньше. Почему? Потому что другой жизни я не знал. Я не знал, как жить по-другому. И я начал дальше употреблять наркотики. Но, знаете, эта молитва, да, она сделала свое дело. И знаете, тогда, когда я в больнице открыл свое сердце для Бога, Бог начал работать в моей жизни. И знаете, моя жизнь не стала лучше, в ней стала только хуже во много раз. Знаете, все хуже и хуже и хуже. И я помню, как я, находясь вот в этом состоянии, то есть, знаете, вот этой болезни, когда у тебя нет наркотиков, и ты ночью не спишь. И я помню, как я стоял возле окна, и я плакал. Я просто плакал, смотрел в небе. Вот, знаете, вот этот поиск внутри меня, что есть Бог, он присутствовал. И он, знаете, присутствует, наверное, у каждого человека. Каждый человек внутри себя ощущает и переживает то, что, знаете, есть Бог. Есть Бог, и я где-то внутри, не зная, кто Он есть, я взывал к Богу. И я говорил: Бог, если Ты есть, помоги мне, пожалуйста, потому что я не вижу выхода, я не знаю, что делать. Как кто-то сказал, да, в душе у каждого человека есть дыра размером с Бога. И только Бог может заполнить вот эту пустоту. И я взывал, и знаете, однажды я услышал о реабилитационном центре от своего знакомого, такого же зависимого. И он говорит: я поехал на реабилитацию. А я понимаю, что там связано что-то с верой, я ему вопрос задаю, и я говорю: ты едешь, ты там же верующий, ты в Бога-то веришь? Он говорит: нет, не верю. И он уехал, и прошло 3 месяца. И я думаю: интересно, человек уехал неверующий, 3 месяца нету его. Думаю, наверное, что-то в этом есть. И я ухватился за эту возможность, я пошел к родителям, к его родителям, взял телефон, позвонил, там тогда была очередь в реабилитации. Я дождался своей очереди, и я поехал в реабилитационный центр. И знаете, когда я приехал туда, Господь коснулся моего сердца. Я ехал туда, знаете, измученный вот этой жизнью, знаете, у меня было большое желание поспать. Потому что 5 лет я не спал. Я не знал, что такое здоровый сон. И когда я приехал, и братья и сестры молились за меня, я ложился спать с уверенностью, что я не буду спать этой ночью. Когда утром я открыл глаза, я понял, что я всю ночь проспал. Это для меня было свидетельство, знаете, силы Божьей. Вот так Господь коснулся меня в реабилитационном центре. И знаете, я хочу, прежде чем я буду дальше рассказывать свою историю, говорить, свидетельствовать, я хочу прочитать одно место. Это книга пророка Исаии, 6 глава. Книга пророка Исаии, 6 глава. Многие из вас знают это место. С 1 стиха: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. 2 закрывали каждое лицо свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Удивительная история, удивительное видение, которое видит человек Божий, видит пророк Божий. Он видит присутствие, он оказался в Божьем присутствии, оказался в присутствии святого Бога. И когда он оказался в присутствии Божьем, мы видим, он говорит такие слова, он говорит: горе мне, потому что я человек с нечистыми устами, и я живу среди народа также с нечистыми устами. Удивительно, как человек, оказавшись в Божьем присутствии, он переживает свою греховность. Знаете, пока человек ходит вот сам по себе, он думает, что он хороший. И знаете, мы видим, что этот человек, оказавшись в Божьем присутствии, он осознает свою греховность. И знаете, когда Исаия оказался в Божьем присутствии, и осознал свою греховность, мы видим, как прилетел ангел, и он коснулся уст его, да, и говорит: грех твой очищен. Это то, что Господь хочет совершить в жизни человека. Он хочет его очистить от всякого греха. И знаете, когда я оказался в реабилитационном центре, этот процесс, эта работа Божья началась в моей жизни. Бог начал очищать меня. Очищать и работать с моим сердцем, с моим мышлением. Да? То есть Господь стал преображать мою жизнь. И вот пророк Божий, да, он не был грешником. Он не был, да, таким каким-то нечестивцем. Он был Божьим человеком. Но когда в Божьем присутствии он оказался, он осознал это. До 6 главе мы читаем книгу пророка Исаии, мы видим, он говорит: горе вам, горе вам. То есть он пророчествует, он обращается к народу. Но знаете, в 6 главе он говорит: горе мне. Знаете, когда в Божьем присутствии он оказывается, он говорит: горе мне. Он видит свое состояние в Божьем присутствии. Да, и когда он осознает свою греховность, Господь очищает его. И дальше мы видим, что когда грех его был очищен, он услышал голос Господа говорящего: кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и не останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. Знаете, вот когда грех его был очищен, он услышал голос Господень, который говорит: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И знаете, вот когда я был на реабилитации, Бог начал во мне этот процесс, эту работу освящающую. И когда Бог работал во мне, я услышал голос: кого мне послать и кто пойдет для нас? Знаете, я услышал этот голос, этот призыв в своем сердце, призыв быть его посланником в этом мире, призыв быть миссионером. Бог вложил это в мое сердце. Еще там, в реабилитационном центре, Бог проговорил ко мне, что я буду миссионером. Когда я был еще, будучи зависимым человеком, и собирал вещи на реабилитацию. И знаете, интересно, я понимал, что там верующие люди. Я говорю: мам, как я буду дальше жить? Вот, допустим, да, может, я и брошу употреблять там наркотики. Как мне дальше жить? Она говорит: ну, там, пастором станешь. И знаете, когда она это сказала, я просто представил себе, знаете, черной рясе, с бородой, с крестом, такой в шапке. И я сказал: знаешь, мам, я не буду пастором. Я только потом понял, что это были пророческие слова. То есть я даже у пастора спрашивал, думаю: мама неверующая так сказала мне, тогда она еще не веровала. Я пастору говорю: пастор, а Бог может говорить через неверующих людей? Он говорит: если не переживай, Бог через осла может говорить. И знаете, и Бог вот так пророчески мне тогда эти вещи сказал. И вот этот призыв в своем сердце я услышал: быть миссионером, быть Божьим посланником. Я понимал, что однажды Господь меня отправит на миссию. И после чего я поехал, закончил реабилитацию, я поехал со своим другом на юг, мимо Волгограда. Мы просто проезжали мимо на машине 5000 километров на Черное море. И знаете, я проезжал, в мое сердце пришло какое-то вот, знаете, желание и молитва к Богу. И я сказал: Господь, если ты меня однажды призовешь, призови меня, пожалуйста, в Волгоград. Наверное, Господь считается порой с нашим «хочу». Наверное, порой вот эти желания, которые приходят в наше сердце, они приходят от Бога. И знаете, и все, и я уехал, прошло время. Я встретился со своей будущей супругой, которая была в церкви с 12 лет. Она была секретарем пастора церкви и переводчиком. И когда мы с ней познакомились, и я рассказал ей о моем желании быть миссионером, она говорит: да, а у меня это желание с детства. Я, говорит, как уверовал, еще девчонка, говорит, подхожу к пастору и говорю: пастор, отпусти меня на миссию, отправь меня куда-нибудь. Он говорит: слушай, тебя родители-то отпустят, ты у родителей спрашивал. Она пошла к родителям спрашивать. Родители говорят, какая миссия? Тебе надо институт закончить, папа сказал. Она в послушании у своих родителей закончила институт. Потом она опять пришла к пастору и говорит, пастор, я закончила институт, отправь меня на миссию. Пастор говорит, знаешь, у меня другие планы, у тебя другая миссия, давай будешь работать, это тоже миссия, будешь в церкви работать, помогать мне, то есть и так далее. И она подчинилась пастору и работала. И когда мы поженились, тут уже как муж решал, знаете, как дальше нам двигаться. И мы приняли решение, что мы поедем на миссию в Волгоград. Мы не приняли решение поехать в Волгоград, потому что в Волгограде мы еще никого не знали. Потом удивительным образом Господь все так устроил в нашей жизни, и мы познакомились с епископом в Волгограде, который нас принял. Мы увидели его по телевизору первый раз, потом он приехал сам там в Сибирь, и там мы с ним познакомились. И знаете, мы приехали 10 лет, как мы трудимся на миссии, 10 лет, вот год назад мы зарегистрировали церковь под кровом Всевышнего города Волгограда. Слава Господу, Господь ведет, Господь направляет нас. Да, то есть, и последнее место я прочитаю, это послание Ефесянам. Послание Ефесянам. Это молитва апостола Павла за церковь в Ефесе. Послание Ефесянам с 15 стиха 1 главы. «Посему и я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю Бога за вас, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его и какое богатство славного наследия его для святых. И как безмерное величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Апостол Павел, он молится о церкви. И первое, о чем он просит Господа, это ту молитву, которую он возносит, он говорит, прежде всего, я молюсь о том, чтобы Отец Славы дал вам духа премудрости и откровения к познанию его. Первое, что Господь, он хочет сделать в нашей жизни, братья и сестры, он хочет просветить очи нашего сердца. Да, чтобы Господь, он дал нам духа премудрости, откровения к познанию, чтобы мы познавали Господа, чтобы в своей жизни мы искали Его в Слове Божьем, в личных отношениях, когда в молитве мы приходим к Нему. Первое, что Господь хочет, чтобы мы познавали Его. И второе, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. У Господа есть призвание, братья и сестры. У Господа есть призвание на нашу жизнь. И знаете, это призвание, оно имеет награду. Оно имеет, знаете, надежду. И Господь всякого человека, который отзывается на этот призыв, Бог всегда благословляет. Бог никогда нас не оставляет. Бог всегда почтит. Ни один шаг, который ты сделаешь навстречу Богу, да, ни одно решение, которое ты примешь, когда Бог тебе что-то говорит и призывает, это не останется без Божьего благословения, без Божьего почтения в твой адрес. Бог всегда благословит. В течение 10 лет, пока мы трудимся в Волгограде, мы видим руку Господню. Мы видим, как Бог благословляет. Мы видим, как Бог направляет. Не было ни одного дня, чтобы я мог сказать, Бог оставил меня. Что Бог обо мне не позаботился. Там, где Бог ведет, Он всегда дает. Он всегда восполняет нужды наши. Поэтому самое главное, когда Господь, Он призывает, когда Господь говорит что-то к твоему сердцу, когда ты слышишь голос Божий, кто пойдет для нас? Кого мне послать? Когда ты слышишь этот призыв, отзовись на этот призыв. Скажи, Господь, вот я, пошли меня. Открой свое сердце для Бога. И Бог удивительным образом начнет использовать тебя. Бог начнет удивительным образом действовать в твоей жизни. Написано, он молится также о том, чтобы Церковь познала, как безмерное величие могущества Его в нас по действию державной силы Его. Сила Божья, друзья, братья и сестры, церковь, сила Божья, она в нас. А у нас есть сила Божья, которая способна преображать жизни, преображать нашу жизнь, преображать жизни вокруг нас. Эта сила Божья, она в нас. Господь этой силой желает действовать. Я был когда-то зависимым человеком, никому не нужным абсолютно. Сегодня я нужен Господу. Сегодня моя жизнь изменилась. Знаете, и это не я, это сила Божья, действующая во мне. Сегодня у меня семья, у меня жена, у меня две дочки. Одной 9, другой 5. Знаете, это не я, это сила Божья, действующая в моей жизни. Я отучился в Московском теологическом институте. Это не я, это сила Божья в моей жизни. Знаете, Господь всегда действует этой силой. Господь изменяет нашу жизнь. И написано, что церковь есть, да, написано, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Церковь – полнота наполняющего. Природа Божья – это наполнение. Господь, Он все наполняет собой. Его присутствие, оно все наполняет. Полнота наполняющего. Он все наполняет. Единственное, что Он не может наполнить – это человеческое сердце, если человек не откроет своего сердца для Бога. Знаете, без решения человека Бог не может твое сердце наполнить. Нужно сердце свое открыть для Господа. И когда ты откроешь свое сердце для Бога, когда ты откроешь свое сердце, чтобы услышать Его призыв, сила Божья будет особенным образом проявляться в твоей жизни. Пусть Господь благословит. Пусть Господь благословит, братья и сестры, каждого из нас. Если сегодня ты слышишь Божий призыв, ты колеблешься, прими решение. Ответь на этот призыв. Начни двигаться туда, куда Господь тебя зовет. Не надо советоваться с плотью и кровью. Не надо там рассчитывать. Скажи: Господь, я принимаю решение идти этим путем. Идти туда, куда ты зовешь меня. Хочешь, чтобы я был миссионером, я буду миссионером. Хочешь, чтобы я был там пастором, я буду пастором. Хочешь, чтобы я просто шел и благовествовал, я пойду благовествовать. Я умираю для себя, я хочу жить для Тебя, Господь. Да благословит Господь нас всех, братья и сестры. На этом я заканчиваю. Аминь.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

сердцу. Сердце, сердце, что ты бьешься, словно в клетке соловей? То ты песнею зальешься, то прикажешь слезы лей. Вдруг ты ёкнешь замиранием, оглушив меня на миг, и, забыв свои страдания, просветишь мой бледный лик. В ритме разном ты стучишься о мою больную грудь, то на небо устремишься, то от горя не уснуть. Бейся, сердце, как ты хочешь, мне так нравится, когда перескочишь ты от ночи в день, почувствовав Христа.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. Человек в славе. Не может быть настоящего освящения, пока человек не осознает свой грех. Пока я не буду знать, что я принят, и пока я не буду уверен в спасении, поскольку все грехи удалены, я буду смешивать свое состояние со своим положением. Не может быть настоящего освящения, пока я не увижу, что все мои грехи удалены, а не только то, что Христос понес их, и что я полностью принят во Христе. Есть три вещи — мир с Богом, благодать в настоящем и слава в будущем. Римлянам 5:1-2. Наше не только избавление от осуждения, ибо все грехи очищены, но и положение, новое место во Христе. Все, что касается первого Адама, было разрешено на кресте, и у меня есть новое место во Христе. Я должен ходить так, как ходил Христос, но я должен сообразовываться с Сыном Бога в славе. Я должен ходить так, как ходил Христос, а не быть таким, как был Христос. А в Нем не было греха, а в нас Он есть. И все же мы не должны позволять греху быть в нашем хождении. Мои грехи очищены, и я вижу человека, ушедшего в славу. Теперь я не только не хочу грешить, но и хочу быть подобным Христу в славе. Я стремлюсь к цели. Сейчас я вижу Христа в славе верою. Я знаю, что должен быть похожим на Него, и я хочу быть похожим, насколько это возможно. Это как свет в конце туннеля. Чем ближе подходишь, тем ярче он становится. Я вижу, что плоть во мне не меняется, становится только хуже. Но если взор сосредоточен на Христе, а разум занят им, то я с каждым шагом буду становиться все более похожим на Него, преображаясь в тот же образ от славы в славу.

0: Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.
1: Вначале было Слово, все создав собою, в нетленной славе вечного Отца, стоит теперь перед глумящейся толпою в кровавых ранах от тернового венца. Был выведен на суд перед своим творением, в земную плоть одетый Божий Сын, на тех, кем встречен был с безумным поношением, смотрел с помоста Бог и Властелин. Что истина есть, был вопрос Пилата, и не дано было ему в тот час понять, истину, что вскоре будет им распята, ее лишь только можно истиной назвать. Вот суть его не в том, что исцеляет, творит с великой силой чудеса, на том кресте, что воин поднимает, там тот, кто есть он,

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Великое имя Господне и милость Его без конца. За это прославьте народы небесного Бога, Отца. Срываются с гор водопады, безбрежный шумит океан. Великое имя Господне священно для нас, христиан. И нету пределов величию, не будет у славы конца. Великое имя Господне, небесного Бога, Отца.

Дорогие дети, в прошлый раз я познакомила вас с пророком Илией. Это был замечательный, смелый и дерзновенный человек. Через него Бог мог всегда говорить с народом и царями, но так как он всегда обличал народ и упрекал в том, что он отпал от Бога, его хотели убить, чтобы он не мешал людям жить так, как им хочется. Бедный пророк прятался в пещере, не зная, как поступить. Злая Иезавель поклялась убить его за то, что он уничтожил и разогнал ее жрецов. И Илия ушел в Версавию и сам себе просил у Бога смерти, говоря: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ведь я не лучше отцов моих». В слезах он заснул под можжевельным кустом, но ангел коснулся его плеча во сне и сказал: «Встань и ешь». Илия открыл глаза, и вот перед ним печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. Но ангел снова разбудил его и сказал: «Поешь еще. Перед тобой дальняя дорога, и силы будут нужны». Илия поел еще, и 40 дней и ночей шел к горе Божией Хорива. Там была пещера, и он ночевал в ней. Ночью Господь заговорил с Ильей, и пророк жаловался Господу за то, что народ отошел от него и не хочет слушать увещевания Илии, а наоборот желает убить его, чтобы не мешал им грешить. Господь сказал Илии: «Выйди из пещеры и стань на горе передо мной. И вот Господь пройдет, и будет сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы, но не в ветре Господь. Потом будет землетрясение, но и не в нем Господь. После землетрясения огонь, но и не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». В веянии тихого ветра Илия снова услышал голос Господа, и Господь снова выслушал пророка, но сказал ему, что не все совратились в Израиле, и что он сам сохранил себе 7000 человек, не поклонившихся Ваалу. Господь сказал Илии, где найти праведного человека Елисея, помазать его в пророки вместо Илии. Илия пошел обратно и на пути нашел человека, пашущего валами, и узнал в нем того, о котором говорил ему Господь, и призвал его на служение. Елисей пошел, попрощался с матерью, с отцом своим, и пришел обратно к Илии, и они закололи валов, и приготовили мясо, и угощали им народ, а потом пошли вместе, и с тех пор служили вместе. Илия приготовлял его на свое служение. Господь позаботился о том, чтобы народ не оставался без пророка, и Илия при жизни приготовил себе заместителя. Вместе они обличали народ, вместе служили Господу, вместе возвещали слова Господни Израилю и его царям. С тех пор, как Бог обещал людям Спасителя, сатана старался увести людей от Бога, чтобы все люди стали плохими, и чтобы никто не верил в Бога и не служил Ему. Сатана знал, что Христос, когда придет, уничтожит его, и потому всеми силами старался, чтобы Христос никогда не пришел. Он знал, что если на земле не будет праведных людей, ни одной святой верной Богу семьи Спаситель не сможет родиться, и потому он всеми силами старался развратить народ и увести его от Бога. Особенно его беспокоил народ израильский, потому что именно этому народу было сказано, что от него произойдет Спаситель. Сатана на протяжении веков старался уничтожить этот народ, но он жив и теперь, имеет свое государство и сохранил свой язык, что само по себе настоящее чудо. Но наш Бог и есть Бог чудес. Для Него нет ничего трудного. Он исполнил все свои обетования. Спаситель действительно пришел и искупил человечество, и снова придет, чтобы править на земле 1000 лет. Много удивительных историй мы еще услышим в наших передачах. Сейчас мы проходим время пророков. Я хочу, чтобы вы, дети, знали, что только Библия содержит пророчество, и только израильский народ имел пророков, которые предсказывали будущее. Многие их предсказания уже сбылись, многим еще надлежит исполниться. Когда кто-нибудь вам скажет, что все религии одинаковы и все пути ведут к Богу, вы можете сказать таким людям, что это не так. Только Библия содержит пророческое слово. И только Христос есть путь к Богу. Он сам сказал это о себе, и никто другой никогда не говорил этого о себе. Он также сказал, что он жизнь. Жизнь только у Господа, и потому пророк Илия с таким рвением говорил об этом отошедшему от Господа народу.
Поэтому и мы говорим о нем, и поэтому миссионеры едут во все концы земли. Тот, кто знает, что жизнь у Господа, не может молчать об этом, не может видеть, как его братья погибают без жизни. Иногда люди думают, что они живут, но на самом деле они не имеют понятия об истинной, настоящей жизни. Удобная квартира, вкусные обеды, хорошая работа, школа, друзья, экскурсии летом и лагеря для детей – все это хорошо и относится к жизни, но истинная жизнь – это сам Христос. Ведь Он сказал: «Я есть им путь, истина и жизнь». А раз Он сказал, значит, это действительно так, и только имея Его, мы живем, потому что не только имеем все в жизни, но имеем саму жизнь вечную, не кончающуюся смертью. Когда эта жизнь в нас, она видна и другим, и светит ярко, как фонарь во тьме. Одна миссионерская семья во время своего пребывания в Африке шла однажды ночью по дороге. Отец освещал каждый шаг светом небольшого карманного фонарика. Младший из детей испуганно прижимался к отцу и все время спрашивал, может ли какой-нибудь страшный зверь напасть на них по дороге из темноты. Отец спокойно отвечал: «Пока наш фонарик горит, никакой опасности нет. Животные не осмеливаются подойти к свету, а змей и скорпионов мы сами увидим вовремя при помощи фонарика». Слово Божие – это светильник для наших ног. С ним мы знаем, куда идем и чего нужно остерегаться в пути. Нужно уповать всегда на Господа и изучать Его Слово, чтобы знать путь и иметь жизнь. Вы, конечно, не маленькие и понимаете все, что я говорю вам, и, наверное, уже верите в Господа. Но нам всегда трудно говорить о Нем другим, потому что это непопулярно, мало кому интересно, и мы боимся, что нас засмеют или осудят. При чтении Библии вы увидите, что истинные дети Божии никогда не боялись, что кто-то посмеется когда-то над ними. От Моисея до Авраама, от Иосифа до Ноя, герои веры, о которых мы уже говорили, смело и дерзновенно возвещали весть о Господе. Нужна смелость, но она не приходит к нам сама, ее дает Господь, и ее нужно просить у Него. Между прочим, я должна сказать вам, что чем глубже и сильнее мы верим, тем смелее об этом говорим, и чем слабее наша вера, тем слабее наше свидетельство о Господе. Иногда бывает и так. Нам хочется рассказать кому-нибудь о Господе, а мы начинаем бояться и стыдиться. Этот ложный стыд от дьявола. И если мы поддадимся ему, мы действительно не откроем рта. Но стоит только побороть этот стыд и начать говорить. Откуда-то приходит смелость и дерзновение, и авторитетный тон. И мы находим, что можем говорить, и нас слушают. Значит, нужно побороть ложный стыд. Ведь не стыдно же нам говорить неправду маме, папе или учителю в школе? Нам не стыдно делать с товарищами то, что запретили родители? А говорить о Господе почему-то вдруг стыдно. Господь сказал, что кто постыдится его здесь, того он потом постыдится там на небе. Сатана не хочет, чтобы кто-то спасся, но чтобы все погибли. И потому всегда мешает свидетельству о Господе. В самом начале, когда Адам и Ева согрешили, Господь Бог обещал Спасителя, и сатане не удалось предотвратить его рождение, хотя он очень старался это сделать. Христос пришел и умер за всех людей, и воскрес, и жив теперь. Он поручил ученикам своим говорить о спасении всем грешникам, и сатана особенно яростно набросился на учеников Господа, чтобы заставить их молчать. Он знает, что его ждет вечное осуждение, и хочет захватить с собой как можно больше людей, чтобы хотя бы так причинить неприятность Господу, который хочет, чтобы никто не погиб, но все спаслись и имели жизнь вечную. Противостаньте сатане, когда он мешает говорить вам о Господе. Знайте, что стыд и страх приходят только от Него, и не обращайте внимания на препятствия, но говорите смело и дерзновенно, когда для этого предоставляется возможность. Если бы первые христиане, которых преследовали за веру, от страха замолчали, мы ничего не узнали бы о Господе. Но они не только не молчали, но еще и заботились о том, чтобы Слово Божие достигло и нас, и мы получили Его, и тоже познали Господа. А через нас познают Его еще многие, если мы не будем трусами.

с тобою, и даже если ты не замечал, Он направлял тебя своей рукою и никогда тебя не оставлял. Он утешал, когда ты был в печали, и ободрял, когда ты унывал. Поддерживал тебя, когда ты падал, и никогда тебя не оставлял. Когда беда висела над тобою, сердечный мир и радость ты терял. Господь руководил твоей судьбою и никогда тебя не оставлял. Ты никогда один не оставался. Господь всегда присутствовал с тобой. Чтоб в дороге ты не затерялся, Он сам ведет тебя своей рукой. И если будет страшно или больно, ты помни, что Господь всегда с тобой. Через испытания, трудности и скорби ведет тебя к отчизне неземной. Аминь.

0: Рядом с домом, в котором живут Зина и Дина, стоит пустой дом. Уже полгода никто в нем не живет. Но вот сегодня перед ним остановился большой автомобиль с надписью «Мебель». И два человека начали выгружать большие ящики и мебель и вносить их в дом.
1: «Интересно, кто там поселится?»
0: – гадают Зина с Диной, выглядывая из окна. Но кроме грузчиков никого не видно. Через несколько дней к дому подъехал легковой автомобиль желтого цвета.
1: «Наверное, приехали новые соседи». «А дети у них есть?» – спрашивает Дина Зину, которая стоит у окна.
0: «Да», – говорит Зина.
1: «Девочка! Давай выйдем и спросим, не хочет ли она с нами играть?»
0: «Нет», – качает Дина головой. «Они уже зашли в дом. Им же нужно распаковать все». Проходят дни. Дина с Зиной смотрят на соседский дом. Но маленькой девочки нигде не видно. Однажды они увидели девочку, играющую за домом в саду.
2: «Давай позовем ее», – предложила Зина.
0: Они подошли к забору. Зина позвала девочку.
2: «Идем с нами играть».
1: А девочка даже и не поворачивается, не обращает на них никакого внимания.
0: Зина с Диной разочарованно уходят.
2: «Зазнайка», — говорит Дина, — «хоть бы что-нибудь сказала».
0: Дома они рассказали матери, какая у них глупая соседка появилась. Даже головы не поворачивает, когда с ней говорят. Мама понимает разочарование дочерей.
2: «А может быть, нам надо пойти к ним, поздравить их с новосельем, поговорить с ними?
0: Нарвите на лугу букетик цветов, и мы пойдем и пожелаем им всего хорошего на новом месте, ладно?»
2: «Хорошо», – обрадовались девочки и убежали.
0: Вскоре они возвратились с букетом летних цветов. Мама наспех поправила свою прическу, и они направились к дому номер 8. Дверь им открыла молодая худощавая женщина. Мама всех представила.
2: «Добрый день! Мы живем в соседнем доме и надеемся стать хорошими соседями. Это мои дочери Зина и Дина».
0: «Очень приятно. Заходите, пожалуйста. Я позову Аню», – приветливо ответила женщина, зайдя в прихожую. Зина заметила, что все еще держит цветы в руке. Тут открылась дверь, и на пороге появилась девочка. Женщина сказала: «Это Аня, ей 5 лет. Она почти совсем глухая, поэтому мы и переехали сюда. Здесь есть школа для глухонемых, где Аня сможет учиться».
1: Дина посмотрела на Зину, которая уставилась на Аню. «Вот почему она не откликнулась, когда мы ее звали», – подумали обе девочки.
0: Мать Ани наклонилась к ней и медленно и отчетливо заговорила, делая знаки руками.
2: «Она немного читает с губ и немного слышит», – сказала она.
0: Аня улыбнулась девочкам. Зина вспомнила о цветах, подошла к Ане и протянула ей букетик.
2: «Это тебе!»
0: Аня рассмеялась и выбежала из комнаты. Вскоре она вернулась с вазой в руках. Девочки пошли с Аней в ее комнату. Дина предложила играть в мельницу. В этой игре слух не нужен. Этот рассказ еще раз показывает нам то, что не нужно судить по первому впечатлению. И нужно всегда оставаться удивленным.

Неожиданное знакомство. Весенняя безлунная ночь. Я выхожу из лесного кордона и сразу же погружаюсь в непроглядную тьму. Но дорога мне хорошо знакома. Я уверенно спускаюсь в низину, перехожу на дощатый мостик через ручей, выбираюсь на пригорок и иду дальше по лесной дороге. Иду, руководствуясь вовсе не зрением, а догадываясь об окружающей меня местности по различным звукам и запахам. Вот в стороне от дороги слышится вкрадчивое, еще не громкое урчание лягушек. Значит, я прохожу мимо заболоченной низины, а дальше пойдет сосновая грива. Как славно запахло смолой! Под ногами чувствуется не грязь, а сухая земля, песок. За сосняком начинается березовое мелколесье. Легкий ветерок доносит горьковатый и очень приятный запах набухающих, готовых раскрыться почек. О том, что кругом мелколесье, я догадываюсь еще по легкому шуму при каждом порыве ветра. Так тихо, едва слышно, могут шуметь только очень молодые верхушки деревьев. Мелколесье кончается. Я на большой поляне. Теперь мне надо найти здесь мой шалаш. Я его смастерил еще накануне днем, сделал их из таких же тоненьких, срубленных мною березок. А все щели между ветками аккуратно заткнул клоками старого сена. Оно валялось тут же, подле кустов. Наконец я ощупью нахожу шалаш и забираюсь внутрь. Входное отверстие я тщательно заделываю ветками и клоками сена. Вот теперь хорошо. Теперь я могу спокойно сидеть в своей засаде и ждать рассвета. На утренней зорьке сюда на поляну обязательно прилетят черные лесные петухи — тетерева. На это место они собираются каждую весну, чтобы попрыгать, погоняться друг за другом, помериться силами и громкой, задорной песней возвестить на весь лес о начале весны. В моей засаде они меня не заметят, и когда хорошо рассветет, я сумею рассмотреть лесных красавцев. А пока до рассвета можно и подремать немного. Но дремать не приходится. Ночью лес полон самых различных звуков. То филин заухал, то, свистя крыльями, пронеслась стая уток, а вот тоненьким голоском не то заржал, не то заверещал заяц. Только ранней весной и можно услышать голос этого робкого, молчаливого зверька. Ночью весенний лес не замолкает ни на минуту. Ухо невольно ловит все эти странные, полные таинственной прелести звуки. Слушаешь их и стараешься угадать, кому из лесных крылатых или четвероногих обитателей они принадлежат. Но где-то высоко в небе послышался негромкий протяжный звук, будто там в вышине заблеял барашек. Это взлетел над болотистой низиной и затасковал бекас. Значит, скоро рассвет. Нужно устроиться поудобней, положить рядом фотоаппарат и ружье на всякий случай, чтобы все было под руками. Только я закончил необходимые приготовления, и вдруг возле самого шалаша, как зашипит кто-то. Чувш! Помолчал немного и снова. Чувш! Вот он, желанный гость. Старый тетерев-таковик первым пришел пешком на поляну и первым подал голос тетеревиному сборищу, или току, как его называют охотники. В ответ на призыв старого таковика из разных концов леса донеслось громкое чуфыканье. Тетерева начали слетаться на место тока. Тяжелые крупные птицы садились вокруг моего шалаша. Я слышал

0: но ничего не мог разглядеть в серой предутренней мути. Задорное чуфыканье раздавалось с разных сторон. С громким хлопанием крыльев тетерева подскакивали и перелетали с места на место. Потом они замирали и заводили звонкую воркующую трель. «Уру-ру-ру-ру! Уру-ру-ру-ру!» Казалось, что вокруг меня переливаются и журчат невидимые весенние ручейки. Затем снова раздавалось чуфыканье, хлопанье крыльев и поднималась какая-то возня. Раззадорившиеся петухи начинали веселую потасовку. С каждой минутой становилось светлее. Теперь вся поляна казалась наполненной туманной серой мутью, и среди нее, появляясь, то исчезая вновь, бегали, прыгали и перелетали с места на место какие-то темные силуэты. Хорошо я их еще рассмотреть не мог, но твердо знал по прошлому опыту, что это тетерева. Еще посветлело, я уже ясно начал различать отдельных петухов. Они распускали лирой свои черные на белой подкладке хвосты и, припав к земле, долго монотонно ворковали. А вон в стороне, у куста с громким чуфыканьем, сходятся два лесных драчуна. Подступая друг к другу все ближе, ближе, сейчас сцепятся. Я направил на них фотоаппарат, но тут что-то случилось. Все тетерева разом сорвались с поляны и исчезли в лесу. Кто же спугнул их? Неужели еще какой-нибудь охотник подкрадывается к таковищу? Легкий треск сучьев заставил меня обернуться и поглядеть в сторону. Из кустов на поляну выбирался кто-то на четвереньках. Охотник? Да нет, это вовсе не человек, а какой-то зверь. Медведь! Вот он совсем вылез из-за веток, а следом за ним выскочили два медвежонка. В первую минуту мне сделалось как-то не по себе. Ружье заряжено дробью на птицу, ни одного пулевого патрона. Но тут же я устыдился сам себя. Какой же ты после этого натуралист, если испугался зверя в лесу? Да еще какого зверя? Самого трусливого. Ведь только свистни, его уж и след простыл. Так, подбадривая себя и держа на всякий случай ружье наготове, я следил из своей засады за косолапой семейкой. Между тем мамаша с детьми вышли на поляну и занялись своими делами. Медведица начала разламывать лапами старые трухлявые пни, засовывала морду в труху и, очевидно, выбирала оттуда разных жуков и личинок. А медвежата бегали возле матери, гонялись друг за другом и боролись, как толстые неповоротливые щенки. Потом один из них побежал к матери и стал тоже тыкаться мордой в труху. Тем временем другой медвежонок отправился бродить по полянке. Вдруг он остановился, как вкопанный. Очевидно, что-то заметил на земле. Мне было очень интересно узнать, что именно увидел малыш. Но я ничего не мог разглядеть. Вот Мишка приподнимается на дыбки и в перевалочку делает шаг, другой, к заинтересовавшему его предмету. Потом снова опускается на четвереньки и осторожно с опаской тянет лапу вперед. Тронул что-то и скорее дернул лапу прочь. Стараясь не хрустеть сучками, я привстал, взял лежавший рядом бинокль и поглядел в него. Ну и потеха. Перед медвежонком на земле сидит большая лягушка. Она, видно, только недавно очнулась от зимней спячки. Сидит вялая, полусонная. Медвежонок тянет к ней лапу. Лягушка делает в сторону небольшой скачок. Мишка принимает это за игру. Он тоже неуклюже подскакивает вслед за лягушкой. Так они добираются до ближайшей лужи. Лягушка прыгает в воду, медвежонок сует туда лапу, отдергивает, трясет ею и с удивлением смотрит, куда же девался его новый приятель. Постояв в недоумении возле лужи, медвежонок нехотя отходит и бредет дальше, прямо к моему шалашу. Он уже всего в каких-нибудь 15-20 шагах. Я не могу оторвать глаз, да чего он хорош. Даже забыл про фотоаппарат. Такой с виду мягонький, толстый, неповоротливый. Хочется взять его и потискать, побороться с ним, как с кутенком. Даже не верится, что это вовсе не дворовой щенок, а лесной дикий зверь. Он подходит ко мне еще ближе. Это уже не совсем хорошо. Ну-ка, заметит меня, испугается и закричит. Тут мамаша может броситься на защиту. Конечно, по теории медведя легко отпугнуть. Но ведь одно дело теория, а другое – опыт на собственной шкуре. Я пробую пугнуть непрошенного гостя, еле слышно щелкая пальцем по биноклю. Медвежонок мигом услышал. Вот какой слух. Он поднимается на дыбки и пытается заглянуть в шалаш. Наверное, он уже заметил меня, только не может понять, кто это сидит за ветвями. Любопытство его разбирает. Он наклоняет головку то в одну, то в другую сторону. Какая плутоватая у него мордочка. Не дать не взять, озорной мальчишка. Кажется, сейчас скажет. «Дяденька, ты что тут делаешь?» Постояв немного, медвежонок неуверенно делает шаг, другой в мою сторону. «Нет, это уже слишком. Так, пожалуй, он и в шалаш ко мне заберется. Пора кончать игру».
1: «Кыш ты!»
0: Я захлопал в ладоши. Эффект получился полный. Медвежонок рявкнул, чуть не перекувыркнулся через голову и со всех ног кинулся к матери. В один миг вся семейка исчезла в кустах. Я тоже выбрался из шалаша. Вот и конец охоты. Значит, придется домой возвращаться без снимков и без дичи. Пустым. Ну и что же? Неужели такое знакомство в лесу не стоит этого? Конечно, стоит.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги, и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: В эфире передача «Христианская семья». Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Оскаленко «Двоим лучше, нежели одному».
1: Братья и сестры, если размышлять о семейной жизни, это настолько многогранный вопрос, настолько это обширный вопрос, и его и затронуть, и изложить в одной беседе невозможно, но некоторые мысли, которые волнуют сегодня, вот хочется поделиться. Они, эти мысли, как бы обобщенные, потому что проблемы везде у людей одинаковые. И даже у всех возрастов в семьях примерно одинаковые проблемы. И вот как нам иметь ориентир в семейной жизни? Как оно, чтобы наша семейная жизнь приносила нам радость и утешение? И воспитание детей, чтобы строилось хорошо. И чтобы в церкви мы приносили через наши семьи благодать и устройство. Как много от этого зависит? Очень сложный вопрос, когда один из супругов неверующий. Здесь есть друзья, у которых супруги неверующие? Поднимите руку, в кого так? Ну, немного есть. И это тоже непростой вопрос. Жить сестре с неверующим мужем, как вести себя в семье, как вести в супружеской жизни, вот, что позволять, что не позволять и так дальше. Это важные вопросы. И об этом нужно рассуждать. Немало семей сегодня терпят поражение. Вот я знаю в одном городе за короткое время, несколько лет, 5 молодых семей распалось. Христианские семьи. Их сочитывали в церкви. На них руки возлагали. Их благословляли, а семья распалась. Кто месяц прожил, кто год прожил, кто меньше, больше. Но молодые семьи развалились. Друзья, это катастрофа. И поэтому, чтобы наши семьи были крепкими, друзья, давайте мы посмотрим на Писание. Какие принципы Господь нам открывает, чтобы в семье был Божий порядок и устройство. Екклесиаста 4 глава с 9 текста. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется». Вот до этого текста. Братья и сестры, в этом отрывочки Священного Писания конкретно о семье не сказано. Но здесь есть наставление для двоих. И эти наставления применимы и, конечно же, к мужу и к жене, в супружеской, в семейной жизни. И вот мы на этих стихах остановимся и порассуждаем. Первое, что я хочу обратить внимание, здесь написано: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». И первый вопрос, о чем мы порассуждаем, это совместный труд в семье. Труд в семье. Это очень важный вопрос. Когда упускаются вот эти моменты, тогда получается, что разбалансировано в семье. Либо один из супругов перегружен. Например, сестра, жена перегружена, ночью недосыпание, маленькие дети, а муж так немножечко налегке. И тогда бывает, что один обессилел, а другой не сильно старается. И это влияет на другие сферы жизни. Если жена перегрузила себя физическим трудом, уже ей не до утешений с мужем, а муж еще так при здоровье и требует к себе внимания со стороны жены, а она уже к вечеру как выжатый лимон. И он тогда обижается: ты че такая вялая, ты почему такая инертная, холодная и все прочее. А не позаботился муж о том, чтобы жене организовать отдых. Не позаботился о том, чтобы помощь жене была. Не позаботился об отдыхе нормальном. Вот бывает такое в семьях, когда молодая семья, Господь дает детки, бывает каждый год беременность, бывает через год, по-разному. Но опять же, когда постоянно нагрузки, недосыпание, это нелегко бывает. И сестра испытывает большие нервные нагрузки. Однажды приехала ко мне в гости там, на беседу одна сестра, она бездетная и не замужем. А уже возраст где-то лет 50, вот так возраст. И когда она вот побыла дома у нас, а у нас 13 детей, и вот они там все возле мамы, движение вот это все, она подходит к моей жене и говорит: «Надя, какая ты счастливая! Тебя 500 раз за день назвали мамой». Ну, а ее ни разу не называли. А моя жена не обращала внимания на такое счастье, потому что голова вот такая, 500 раз «мама, мама», и она и не обращала уже внимания, что это счастье оказывается. 500 раз за день услышать, что ты мама, что у тебя есть дети. А это нервное напряжение, а это переживание. Вот, и надо, я вот поделюсь, друзья, что я в своей семье старался жене, ну, где возможно это было, организовывать отдых. Ну, например, старшим детям поручить заниматься с детьми, а ей дать днем час отдохнуть, чтобы она поспала. И это очень важно, чтобы нервную систему сохранить. Вот, потому что труда столько, что его не переделаешь. Очень много труда. Потом начинаются сбои со здоровьем, потому что болезни многие от нервной системы. Поэтому, братья, заботьтесь о здоровье ваших жен, чтобы жена, и когда уже вы 30 лет в браке, чтобы она была и свежей, и бодрой, и работоспособной, и радость приносить друг другу. Это совместный труд в семье. Его надо организовать, этот труд. Не надо трудом и пренебрегать. Бывает, родители ограждают своих детей от труда и думают, что этим приносят пользу, но приносят огромный вред. Однажды ко мне приехала одна семья, молодая. Они год как поженились, родился ребеночек, а эта молодая сестра попала в психбольницу. С серьезнейшей депрессией, мыслью о самоубийстве, жить не хочется. Ну и стали мы рассуждать, откуда это все пошло. С ее разрешения расскажу, как это было. Она выросла в многодетной семье. Ее мама обладала крепеньким здоровьем и решила подарить дочери своей счастливое детство. У мамы понятие такое было, что счастливое детство – это когда ребенка не нагружать никакими обязанностями, никаким трудом. Вот эта доченька, учись, и все. Доченька радуется, растет жизнерадостной, учится, и все хорошо. И так было до 22 лет, пока она вышла замуж. После брака на третий день она решила сбежать от мужа. Ее напал сильный страх. Она, оказывается, кушать не умеет готовить. Она стирать не знает как. Быт домашний обустроить она не знает как. Мужу рубашку погладить она не знает как. И на нее напал жуткий страх, что она напрасно вышла замуж, а у нее не получится ничего. И она решает сбежать. Но как-то она удержалась там, а тут беременность, и опять жуткий страх, как я выношу, как я рожу, я не смогу, а как я с ребенком, она никогда не прикасалась к этому, мама ограждала, все сама делала, мама очень такая с моторчиком, ну, без усталости работала, и покалечила дочку свою. И теперь, когда родила ребенка, всю беременность проплакала, родила ребенка и попала в психбольницу. И вот тогда пришлось нам встречаться с родителями ее. Они приехали, мама каялась, плакала, папа исповедовался. А потом исповедовалась эта сестричка, и молитву совершали, и Господь ее помиловал. Она возвратилась к нормальной жизни, прекратила принимать все эти психотропные лекарства, эти все. Депрессия у нее исчезла. Она вторую беременность благополучно пережила, роды пережила. Нормально живут, радуются. Я иногда звоню, интересуюсь. Слава Богу, все нормально. И вы знаете, это очень важный вопрос. Детей подготовить к труду. Правильно, чтобы в семье организовывать труд совместно с детьми. Ну, прежде всего, физический труд, совместная уборка в доме, совместный труд по устройству быта, приучить ребят, чтобы они инструмент умели держать в руках и все прочее. Но и это не все. Самый главный труд – это духовный труд. И семья должна иметь ориентир на это. Совместный труд в церкви, совместный труд с братьями и сестрами. Как это прекрасно. И вы не думаете, что дети не умеют трудиться или не могут сделать. Их просто надо научить и организовать. Я однажды собрал подростков в нашей церкви. Узнал, что в соседнем городе брат купил себе дом, построил там, ну, старенький домик, построил новый, а старый домик нужно было разобрать, завалить и погрузить и вывезти. А брат очень загружен и работой, и служением, и некогда ему. Я говорю: ребята, поехали. Собрал полный автобус детей, там 15 человек, загрузил бус, ломы, лопаты, там, кувалды, все, что нужно, взяли. Я удивлялся, как эти подростки могут работать. Никогда бы не подумал. Они за один день разрушили полностью старый дом. Крышу сняли, завалили потолки, завалили стены и загрузили огромный самосвал с нарощенными бортами вот этого всего. И это с утра до 3 часов дня. Я удивлялся. И когда мы ехали домой, они говорят: дядя Саша, когда еще поедем? Ну и они тогда в церкви остаются. А потом эти подростки, они сейчас участвуют уже в постройке молитвенных домов, в другие церкви ездят, помогают. И радостно это, что они могут труд делать, они умеют его делать. И это надо иметь в виду. Еще совместный труд в церкви. Братья и сестры, это красиво, когда папа и мама, семья участвуют в служении. Совместное служение, когда и спели, когда в молитвенном служении, в благовестии семьями участвуют. Я не раз видел, когда вот в нашей церкви семьи берут детей и приезжают в село на благовестие. И когда дети поют и рассказывают стихи, как умиляются неверующие люди. Как они слушают детское вот это благовестие, участие, а это воспитывает в них веру и желание служить Господу. И это надо делать. Если мы это упустим сегодня, мы загрузим детей: вот вам компьютер, вот вам книги, вот вам игры, вот вам интернет, развивайтесь, учитесь, все, то мы можем потерять наших детей. Подрастут эти деточки, и им жизнь в церкви может показаться скучной, а мирская жизнь интересной и привлекательной. Поэтому нужно поднять вот этот интерес к совместному труду и служению, и какие это приносят благословения. В одной семье многодетной папа взял своих сыночков, у них 4 старших сына, когда им было по 8, по 7, по 9 лет, вот такой возраст, он говорит: поедем, посетим, у нас вдовы в церкви есть. Лезайте в погреб, ты ведерко картошки набирай в мешочек, ты в другой мешочек ведерко, и ты в другой. Мы троих вдов посетим. Помолились и поехали. Приехали, одну посетили, спели, рассказали стихи, помолились и гостинец дали. Старушечка молится, благодарит, плачет от радости. Родные дети не посещают и не помогают. А тут чужие дети и спели, и помогли. Утешается эта старица. К другой поехали, к третьей. И вы знаете, дети едут назад с папой и сидят и молчат. Они под впечатлением вот этого служения посетить вдов. И вы знаете, удивительно, что подрастая, эти мальчики, они все один за одним каялись, принимали крещение, в мир не захотели уходить, сегодня служат Богу. Когда им уже по 20 и больше лет, сегодня служат Богу. Но труд этот, он начинался, когда они маленькие были. И эти дети, они увидели какое-то преимущество, радость принести пожилому человеку или страдающему человеку, одинокому. Вот это воспитывает вот эти чувствования правильные. Такие дети, они потом сострадательными будут. И если у них семьи будут свои, они способны будут замечать нужды своего супруга. Они способны будут жертвовать, служить, помогать друг другу и жалеть друг друга. А это воспитывается вот с таких маленьких лет. Как это важно? Совместный труд. Здесь написано, что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Братья и сестры, что будет вознаграждением за наш труд? Совместный в семье. И физический, и духовный. Если это физический труд, наше вознаграждение в труде, достаток в семье будет. Материальный достаток. Написано, рука прилежных обогащает. А ленивый, немного посидишь, немного подремлешь, и придет, как прохожий, бедность твоя. Надо приучить наших детей, чтобы так трудиться, чтобы и себе было, и нуждающимся уделить. И еще важный вопрос. Когда у нас праздники бывают, домашние, семейные, в Слове Божьем написано, как надо праздновать праздники. Вот книга Второзакония, вот такой есть текст. 16 глава, 14 стих. «Веселись в праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и пришелец, и сирота, и вдова». Вот как у нас праздники должны быть. Недавно в одной церкви, вот я был, задают вопрос, можно ли праздновать день рождения? Можно праздновать день рождения. Но если мы хотим себя в этот день почтить, то так не надо праздновать. А если мы хотим на нашем дне рождения вдову, сироту пригласить и им радость принести, и пусть они за столом посидят. Вот это благословение, вот это радость приносит, вот это хорошие последствия будут. У них есть доброе вознаграждение в труде. Я помню, был в одной церкви, и там молодой служитель проповедовал. И он рассказывал за свою семью и за своего отца. Папа узник, не раз в тюрьме сидел, гонения были, трудно было. Говорит, мама плакала, тяжело ей было воспитывать. Мы непослушные без отца росли, на улице бегали, такие переживания у родителей были. Вот. Но родители служили Богу и вместе трудились. Жена провожала в тюрьму мужа своего, чтобы отстоять свободу церкви, независимость от внешних. А это нелегко. Годами одной оставаться с кучей детей – это очень нелегко. И теперь так случилось, этот молодой брат рассказывает, что его рукоположили, он принял служение. И было в церкви собрание, и он первый раз совершал, после рукоположения, совершал хлебопреломление. Стоит папа его возле стола, и рядом молодой служитель, сын. Папа благословил хлеб, переломил его, половину сыну дал разламывать, половину сам. Ломает хлеб и плачет. Сын посмотрел, почему папа плачет, ничего не понял. Ну а потом дома спрашивают, папа, почему ты плакал, когда хлеб ломал? Он говорит, сыночек, когда твои сыновья будут служителями, тогда ты поймешь, почему я плакал. Я, говорит, от радости плакал, что мои дети... Это доброе вознаграждение за мой труд на Ниве Божьей, за мои страдания, посты и слезы, что дети пошли Божьим путем. Братья и сестры, если мы ревностны в церкви будем, в деле служения, и наши дети увидят, насколько мы преданы делу Божьему, что у нас в голове не бизнес и эксклюзивный вариант жизни, а цель и желание послужить Богу, и потрудиться для Бога. Братья и сестры, вот это воспитывает в детях веру живую, жертвенность и желание служить Богу. И когда наши дети займут место за кафедрой, когда наши дети будут служителю рукоположены, когда дети наши хористами, благовестниками будут, когда у них семьи крепкие, братья и сестры, разве это не вознаграждение за труды, за то, что мы жертвовали, не досыпали, за то, что изнемогали, плакали, постились, переживали, разве это не будет вознаграждение? Конечно, вознаграждение. Поэтому нужно трудиться, трудиться для Господа. И хорошо распределить этот труд, и поддерживать друг друга в труде, и утешать друг друга в труде. И это благословение для нас. Конечно, нельзя делать непосильный труд. Вот, сестры, вам вынашивать детей надо. Кто еще в таком возрасте, что могут иметь детей? Не поднимайте тяжести. Не поднимайте мешки там с мукой или еще что-нибудь такое тяжелое. Мебель двигать. Нельзя этого делать. Написано, кто поднимает камни, может надсадить себя. И сколько таких я встречаю по церквям сегодня. Брат, совершите молитву. Позвонок болит. Позвоночные грыжи. А почему? А в молодости дергали тяжести. Посрывали спины свои. Желудки поопускались. Все органы поопускались. И страдают, и мучаются. Сестры, не тяните тяжести. Не тяните. Берегите здоровечко свое. Потому что оно нужно и для вас, и для деточек, и для мужа. Когда здоровая жена, это благословение, вот, и утешение. Поэтому берегите здоровье, не надо тяжести поднимать. Еще хотел бы посоветовать, не простуживайтесь. Не простуживайтесь, сестры. Потому что, если вы будете неправильно одеваться в холодное время года, вот, то вы можете простудить свои органы и потом сильно страдать и мучиться. Поэтому одевайтесь хорошенько. Я в одной церкви встретил сестру одну. Она два шерстяных платка пуховых одела. Знаете, темные пуховые такие есть. Вот такая голова у нее. И она вот сидит на собрании. Я не понял, или спит она, или что с ней такое. И не старая, так чтобы сказать. А после собрания подошла, говорит, братик, помолись за меня. Головные боли жуткие. Днем и ночью, и не проходят, годами. Я так устала. Я говорю, а с чего началось? Она говорит, форсила в молодости, а форс мороза не боится. Я простудила голову, я не носила на голове теплые вещи, чтобы сохранить голову свою. И я так простудила голову, вот, что теперь я страдаю. Сестры, не ходите на морозе непокрытой головой. Не ходите, не простуживайтесь, потому что потом много проблем бывает. Да благословит в этом Господь. Второй вопрос. 10 стих. «Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. На горе, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Вот здесь я бы так озаглавил. Защита от падения. Падения бывают всякие. Падения бывают в грех. И падения бывают, когда человек духом упал, когда человек в уныние упал, когда настроения нету, когда разочарование, когда переживание. Вот такое бывает. И Библия здесь учит, что двоим хорошо. Почему? Друг друга могут защитить от падения. Прежде всего скажу, братья и сестры, какие падения бывают? Моральное падение. Моральное падение. Это когда человек внутри изменяет своему супругу в мыслях. Подходит в одной местности братик и говорит, вот женился на свою голову, а любви к жене нету. И я вот, говорит, смотрю теперь на чужих сестер. И даже мысли приходят, вот бы умерла бы моя жена, я бы вот на этой женился. Ну, понятно, он, ему теперь страшно от таких мыслей. А где эти мысли взялись? А для них есть платформа. Не любит супругу свою. И мы можем защитить друг друга от таких падений, от таких атак дьявола, защитить можем друг друга. Мы, супруги, каким образом? Когда будем любить друг друга Христовой любовью. И этим самым мы защитим. И тогда ближний будет свободен от чувства вины. В одной церкви подходит ко мне сестра одна и плачет. Говорит, брат, помогите. Ревность замучила меня. Они только поженились. У них там один или два ребеночка. Там буквально 4 года прожили или мало очень. И как бы хорошая семья. Вот, служат Богу обои и все. Ревность замучила. Ну что такое? В таком возрасте, так казалось бы, любили друг друга, прилеплялись. Нет, ревность. И она за ним смотрит, где он в церкви пошел, где он с кем разговаривает, где он что. А знаете что? А причина открылась вот в чем. У него были искушения, а он не берег свою жену. Он взял и рассказывал все свои мысли, сексуальные искушения, которые нападают на него. Он все же не брал и рассказывал. Он думал, что если он ей поделится об этой внутренней борьбе своей, тогда у него прекратится эта борьба. Ничего подобного, он заразил жену. У нее ревности не было, а теперь ревность ее разрушает. Разрушает у нее аппетит, разрушает сон, разрушает трудоспособность. Она начинает плакать, она страдает. Надо беречь друг друга от падения. Если есть искушение, идите к пресвитеру и исповедайтесь, и помолитесь вместе. А он имеет ум Христов, он походатайствует за вас, а он поможет вам увидеть, откуда ваше падение, в чем причина, что есть платформа для этого состояния, и вы сможете тогда побеждать. Поэтому берегите друг друга от падения. Нужно учиться утешать друг друга. Потому что когда идет упадок настроения, уныние может привести в тупик человека. Теряется радость, теряется бодрость, теряется сила, начинаются слезы, начинается раздражение. Я вчера в одной церкви был и задали вопрос такой. Почему я не могу справиться с раздражением, криком? У меня такое состояние, меня телепает всю. А я думаю, братья и сестры, что там эта душа не утешена. Муж не занимается утешением жены. И неутешенная жена, она будет раздраженная. Она будет вся на пределе ее нервы. Она не утешена. Братья дорогие, занимайтесь утешением жен. В одной церкви пришлось беседовать с семейной парой. Холодно, холодно в семье. Знаете, ну вот заходишь, атмосфера такая, что ну чужие люди. И сестра говорит сквозь слезы, вот жду от него теплого слова. Не заметит, что я целый день делала. Он пришел, как будто бы я сидела целый день сложа руки. Я в мыле вся, я бегала, я старалась, я угодить ему, чтобы он заметил мои старания. А он пришел, ноль эмоций, насыпай есть. Покушал, развернулся и пошел. Я у нее спрашиваю, он вообще благодарил когда-нибудь за пищу? Говорит, никогда не благодарил. Никогда за пищу жену не благодарил. А верующим называется. Эгоист жуткий. Недокаянный человек. И такое бывает, братья и сестры. Вот почему надо детей приучать, чтобы когда они вырастут, приучать их с детства к благодарности, чтобы они замечали старания ближних, они потом к своим супругам будут благодарны, они нормально в семье уживаться будут. Вот это нам нужно делать сегодня. Воспитывать благодарность. Вот посмотрите, есть один библейский персонаж такой, отрицательная личность. Третья книга царств, 21 глава. Все не буду читать, но здесь написано, что Ахав, царь, что он хотел? Он хотел достигнуть Навуфея, а Навуфей не дал. И написано, Ахав пришел домой, с 4 стиха, встревоженный и огорченный тем словом, и лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. Вы представляете, даже цари, это непростые люди. Царь встревоженный, огорченный, аппетита нет, и отворотился лицом. Общения нету. В семье нету общения, отворотился лицом. Даже такие люди, казалось бы, воинственные, казалось бы, твердые, а там проблема в душе. Но у него есть супруга. Как ее звали? Иезавель. Хорошая жена? Ну, как жена для Ахава хорошая. Ну, вообще, как женщина страшная. Страшная. Ужасный человек. Имя ее стало нарицательным. И посмотрите, что делает жена. Я и в ней хочу доброе найти. Посмотрите. «И вошла к нему жена его, Иезавель, и сказала ему, отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Красиво, правда? Жена, он не идет к ней, отворотился, а она подходит к нему, миленький, «А отчего встревожен дух твой? А что случилось? Отчего ты переживаешь?» Сестры, а если ваш муж пришел, а ему зарплату не дали? А если его лишили 13-й зарплаты? А если на работе обманули и зарплату не дали, украли? А он пришел встревоженный. А вы замечаете это? А там не поладили, может, с братьями, а может, еще что-то. А муж пришел и отворотился. Ищете ли вы его? А вы подойдите, обнимите, поцелуйте и спросите, миленький, а отчего встревожен дух твой? Что тебя гнетет? Поговорите к сердцу. А еще, что ты и хлеба не ешь? Тогда он ей сказал. Он открыл ей сердце. Вот никогда, братья, не надо отталкивать жену, когда она хочет вас поутешать. А некоторые мужья, не лезь в душу, все, отстань. И она и посунулась назад со своим утешением. И думает, с какой же стороны к нему подходить, а может вообще больше и не подходить. Братья, вот это разрушает семейные узы. Нам надо учиться замечать со стороны наших супругов, со стороны жены, со стороны мужа, вот эти добрые нотки расположения и не угашать их. Вот написано, духа не угашайте. Какого духа не угашать? Брат, какого духа? Как ты думаешь? Конечно, и Духа Святого, но и Духа человека не угашайте. Когда у человека есть желание добро сделать, а можно по рукам ударить и угасить дух. Человек хочет молиться. Вот я знаю, в одной церкви пришлось со старичком беседовать. А он давно верующий, но последние 10 лет ни одной молитвы в собрании не было. Ни одной молитвы не было. И я у него спрашиваю, брат дорогой, вы же уже... Больше 20 лет член церкви. Ну, 10 лет последних вы не молитесь вообще. В чем проблема? И он открыл душу и говорит. Я однажды молился в собрании и говорил. Бог мой. Ну, и там дальше молитва. Ну, обращение такое было. Есть люди обращаются. Отец мой небесный, да. А у него такое было обращение. Бог мой. И дальше излагает свою нужду. А подходит один брат в церкви. И говорит, ты почему так молишься, Бог мой? Ты говори, Отец мой небесный. Кто его знает, кто твой Бог? Может, дьявол? И он и потух. И 10 лет молитвы нету. 10 лет молитвы больше нету. Братья и сестры, духа можно угасить. Жена старалась, готовила кушать. А муж попробовал. Кто такое готовит? Разве это можно кушать? Сестры, у вас было такое когда-нибудь? Было. Братья, есть что менять. В одной семье, помню, рассказывали такой случай. Жена испекла пироги, а они подгорели. Она говорит, ой, прости, милый, так старалась. А он говорит, а я как раз такие люблю. Ну, хорошо. Вот нам надо украшать жизнь друг другу. А это поднимает настроение. Я вот когда в поезде ехал к вам, размышлял за это семейное общение и читал Слово Божие, и мне вот такой текст как-то по-новому открылся. По-новому открылся, я его прочитаю. Бытие, 29 глава, 20 текст. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней». Сестра, можешь помочь? Почему 7 лет у него сжались до нескольких дней? Потому что любил. А как эта любовь влияет, что время сжимается? Не замечаешь времени. Но там не только вопрос времени, братья и сестры. Дело в том, что он работал, И причем, когда он позже потом Лавану говорил, как он работал? Тяжело работал. Он говорит, я днем жару переносил, а ночью стужу. А стужу переносить ночью, то не поспишь. Это бессонные ночи, это изнывание. Но ему это все равно. Почему? Есть любовь. И я для себя с этого текста взял такую мысль. И вспомнил ту сестру, которая раздражается и кричит, и нервничает, и не может остановиться. Там любви нету. Когда есть любовь, братья и сестры, сила умножается. Умножается сила переносить немощи, беременности, роды, напряжения всякие, переживания, потому что есть любовь. Вы знаете, это даже безбожники знают. Я когда женился, и моя жена родила уже, по-моему, 8 детей или 9, не помню. А одна соседка неверующая на улице, и в них в семье муж моряк дальнего плавания, он как уедет на 3 месяца или полгода, а ей что, молодая, ждать его? Она себе развлекается, он приехал, она на него вешается, ходят, он долларов привез там из Турции или из Египта, еще откуда. А он уехал, она опять себе развлекается и все прочее. Ну, в мире так люди живут. И однажды она сказала такую фразу. «Я не пойму, что Александр делает своей жене, что она ему столько нарожала детей». Как это он, какую это ей любовь дарит? Я не понимаю. Она себя поставила на место моей жены и представляет, чтобы я своему Игорю родила столько детей. Как это он должен меня был любить? Сколько это он должен был мне внимания и ласки, и наслаждения, и денег, и всего? Ну, она по-своему это размышляет. Несчастные люди, когда они счастье так измеряют. А мы, христиане, братья и сестры, мы знаем, что любовь – это пламень весьма сильный. Как в книге «Песни песней», посмотрите, как красиво написано. Я тоже об этом недавно размышлял. Это 8 глава «Песни песней», 6 стих, в конце написано. «Ибо любовь – пламень весьма сильный». Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. И если бы кто давал все богатство дома свое за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Вот такую силу имеет любовь. Это пламень весьма сильный. Никакие реки не могут затушить ее. Братья и сестры, эту любовь надо воспитывать в себе. А как ее воспитывать? Брат, поделись, как ты воспитываешь в себе любовь к жене? Размышлял об этом когда-нибудь? Честно говори. Ты думаешь? А если мы спросим у нее? То есть ты уже достиг вершины любви? Так вопрос тогда повторяю. Как ты воспитываешь в себе большую степень любви? Ну, к жене, к супруге, да. Поделитесь, благодарю. Поделитесь, братья и сестры. Кто занимался этим вопросом? Как к своему супругу увеличить степень любви, воспитывать в себе любовь? Самотеком пусть идет, куда вынесет, да? Нет, надо воспитывать. Братья и сестры, я поделюсь. Чтобы воспитывать в себе любовь к супругу, и чтобы она росла постоянно. И даже когда вам 80 лет будет, и любовь должна еще расти, а то я на одном браке был, а дедушка, 80-летний пресвитер, сочитывает молодых. Ну, сочитал их, а потом говорит, вы знаете, вы вот уважайте друг друга, любовь это такая, оно пройдет, кажется. И так рукой махнул. А вы, говорит, чтобы уважали там и все прочее. Я подошел, а был на том браке, подошел к этому пресвитеру. Я говорю, брат, прочитайте мне с Библии, где так написано, что любовь, а то пройдет, а то все. А он встал, говорит, не знаю такого. Так что ж вы молодых учили? Вы бомбу заложили в их семейную жизнь, замедленное действие. Братья и сестры, любовь должна расти. до глубокой старости.

и рыдает, потому что жена эгоистка и любви ему не дарит. Ее обманул дьявол, что супружеские отношения – это только в молодости, а когда в зрелом возрасте, это уже отпадает. А она, знаете, в чем удовольствие находит? У нее козочки, у нее огородик, она туда всю энергию, а сама еще крепенькая, морщин нету, еще такая, что могла бы утешать мужа. Но она вот туда все захоронила, закопала в землю, вот туда всю свою энергию, все свое обаяние женское, все туда закопала и захоронила. И козочек гладит своих, а муж ласки не дождется. Вот так. То мне пришлось ее крепенько обличать и каять ее. Ну, покаялась, правда. Долго не соглашалась, но покаялась. И они под ручки взялись, как молодята, пошли во свояси. Братья и сестры, как воспитывать любовь в себе? Я этому тоже учусь. И замечаю, что когда я женился, мне казалось тогда, что я жену люблю больше всего на свете. Но когда мы прожили уже больше 25 лет вместе, я вижу, что моя любовь во много раз возросла, и еще не предел. А как я это начал понимать? Я начал изучать Бога и заниматься вопросом, что я Бога должен любить больше и больше и больше в своей жизни. И я начал ставить себе вопросы, а как я могу свою любовь к Богу взращивать? А механизм один и тот же, что к Богу любовь взращивать, чтобы она возрастала в познании и во всяком чувстве, как филиппийцам написано, так и к жене, и к мужу должна возрастать любовь. Братья, сестры, вы можете засвидетельствовать, что ваша любовь возросла? Не говорите ничего. Это вам вопрос. Это домашнее задание. И поисследовать. А если вам трудно разобраться, вы спросите у своего супруга. У своей супруги. Они вам честно скажут. Только знаете, как спрашиваете? Не так, как я пришел из Германии проводить беседу для семейных. И муж приходит домой, я в коридоре стою, мы вместе пришли, ночевал у них. Они уже так, возраст, ну, около 60 лет, может, чуть моложе. Вот. И муж заходит, и прям с порога у нее: «Ну что, жена, как ты думаешь, я люблю тебя или нет?» Она так глянула на него и говорит: «А брат говорил, не так спрашивать». И ничего не ответила. Братья, надо так спросить, чтобы жене захотелось искренне ответить. Если у вас будет вопрос не такой, то жена это почувствует и не скажет вам. И вы объективно не будете знать, в каком состоянии ваша любовь. Вы не будете знать. Так вот, я к чему говорю, что и свою любовь к Богу взращивать, и к жене, или к мужу, это нужно открывать в своем супруге хорошие качества. И чем больше вы откроете хороших качеств в своем супруге, вот те все минусы потухнут, погаснут, и все. Это одна сторона. Вторая сторона, чтобы взращивать любовь. Надо самому возрастать в самопожертвовании для ближнего. И чем больше мы себя для Бога посвящаем, вот оттуда и любовь больше к Богу. И чем больше мы друг для друга себя посвящаем в семье, тем больше наша любовь встает. Ее степень выше, ее глубина и объем больше, и до бесконечности. Вот этому надо учиться, братья и сестры. Это должна быть программа всей нашей жизни. И тогда мы найдем теплое слово жене сказать вовремя. Так как Иезавель, подойти, как Елкана Анну утешал. Как он утешал? Он говорит: не лучше я для тебя семи... 10 сыновей, да? 10 сыновей. А еще он давал ей особую часть. Братья, поделитесь. У нас тут откровенный разговор. Мы тут без детей, без молодежи. Тут мы можем все сказать. Поделитесь, каким образом...

образом вы в своей жизни подчеркиваете, что жена у вас особо любимая. Ну, Елкана особую часть давал. Какую вы особую часть даете? Поделитесь. Кто пожелал? Поднимите руку и скажите. Мы же не в Германии, братья и сестры. Там не отвечают на вопросы. Там сложный народ. А мы здесь можем отвечать. Пожалуйста. Ну, Женя, давай ты скажешь. Я тебя приметил. Давай, как ты, любовь, вот особо, ну, особую часть. В чем, как ты это? Не? Ну, ладно, не буду задавать вопросы. Вы тогда себе домашнее задание. Как вы эту особую часть, эту вы преподносите жене? В чем она выражается, эта особая часть? Вы поразмышляйте. Вот, поэтому в семье должно быть утешение. Это поддержка друг друга, чтобы не упал ближний. Третий вопрос, о чем мы хотели бы порассуждать. 11 стих. «Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться?» Это можно отнести к супружеской близости. Это тоже неотъемлемая часть семейной жизни. Это благословение и благо, которое Бог уделил для семейных людей на земле. Это святые отношения, которые должны регулярно практиковаться в супружеских парах. Брат Виталий, об этом нужно говорить или нет? Пресвитер согласен. И я с ним согласен. Об этом нужно говорить. Почему? Если бы я не знал, сколько бед бывает в этой сфере, за 21 год служения с душами столько пришлось видеть катастроф семейных, сколько видеть слез и глубочайших ран, потому что супружеская жизнь неправильная у людей. Или неразбериха там творится. Поэтому я хотел бы так деликатно, аккуратно об этих вопросах сказать, как Библия смотрит на супружескую жизнь. Если я не все скажу, что вас интересует, напишите записки. Может, что-то нужно больше пояснить. Написано Ефесянам 5 главе, с 25 стиха и ниже, там написано так, что мужья, любите своих жен, как и Христос, церковь, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Вот это согревание, оно должно в семье происходить. Первая часть согревания – это теплая атмосфера в семье, на бытовом уровне, общение супругов, по-доброму разговаривать, не горчать друг на друга, не обрывками фраз разговаривать, а общаться. Общаться нужно. В одной церкви пришлось проводить беседу для семейных. Ну, я спросил у брата одного. Ну, брат, ты хвалишь жену утром? А он посмотрел на меня. А она еще ничего не успела доброго сделать. За что ее хвалить? Я говорю, да ты хоть похвали, что она согревала тебе всю ночку. Что утешала тебя. Похвали ее. Ему не доходит. Ну и они принялись исполнять. Я уехал на ночлег к одному брату. Когда утром пресвитер заходит туда, где я ночевал, и говорит, слушай, брат, я обзвонил несколько семей, и спрашиваю, брат, ты как, исполнял то, что наставление было, хвалить жену с утра? Одному вопрос, другому. Одному задал вопрос. Он говорит, да, исполнял, встал, хвалю ее на все лады. И так, и так, и так. Она говорит, смотрит на меня, говорит, это что, правда, что ли? Ей не верится. Она не узнает мужа своего. И говорит, это что, правда, что я такая? А потому что раньше он говорил, да ты плохая хозяйка, да у тебя вечно непорядок, да ты все не успеваешь, он другие жены успевает, а ты чем занимаешься? Братья и сестры, надо учиться говорить добрые слова друг другу. Это надо учиться. Надо изобретать, какими словами назвать. Можно еще вопрос, брат? Как ты ласково называешь свою жену?
Вот надо, надо теплые слова дарить. А то в одну семью мне пришлось приехать в одном городе, и плачет жена. Чего ты плачешь, сестра? Муж сидит, надулся, серьезный такой сидит, а она плачет рядом. Детишки там бегают. Спрашиваю, что ты плачешь? Она говорит, а я чувствую себя наложницей. Наложницей чувствую. Знаете, что это такое? Это когда муж попользуется ней, когда у него потребности некоторые есть, и все, и больше он жены не замечает. Ни поговорить, ни утешить, ни поласкать, ни обнять. Колючий, безразличный, как будто бы мебель у него, а не жена. И все. А потом вечером у него вдруг просыпается интерес. И он свои потребности удовлетворил, а жена до утра плачет. Братья, надо заботиться о женах. Семейная жизнь, как Екклесиаста 9:9, 9 глава, 9 стих. Посмотрите, как здесь написано. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь». Наслаждения не будет, если нету любви. Если мы желаем иметь наслаждение в браке, любовь должна быть, причем обоюдное наслаждение. «Наслаждайся с женою». Не женою, а с женою. А это обоюдное. И надо заботиться друг о друге. Недавно в одной местности мне пришлось быть, и служитель говорит, посетим давай семью. До развода дело идет. Просто до развода, катастрофа. А прожили они в браке 12 лет. С их разрешения я расскажу их ситуацию в семье. Они мне разрешили. Вы знаете, вырос этот человек один в семье. Вырос эгоистом, себялюбивым. Он людей не замечает вокруг. Мамочка все на подносе ему носила всю жизнь. Вырос лентяем, жутким лентяем. Жена просит, пойдем на огороде поработаем. У нас четверо детей, или пятеро, не помню, сколько у них, четверо, кажется. Надо на зиму что-то заготовки сделать, все. Я устал. У него один ответ. И ходит, как тень по дому. Знаете, такой надутый, сморщенный лоб, от него улыбочки никогда не увидишь. Дети уже, знаете, посмотрят на папу, и им хочется прятаться куда-то. Старшим сыночком, 11 лет сыну, побеседовал с ним, говорю, братик, как тебе хочется в собрание идти? Он на меня глянул, говорит, дядя, я никогда не хочу в церкви быть. А почему? А потому что папа ему показал, какая церковь. И теперь он думает о церкви, прекрасной невесте Христа, что она такая, как его папа, член церкви. А папа не отражает красоты Христа. А папа не отражает доброты Христа. Он не есть образ и слава Божия. Это целая тема еще. Муж есть образ и слава Божия. Как мужу стать образом и славой Божией? Это интересная тема. Или жена есть слава мужа. Это еще одна тема. Как жене стать славою мужа? Не рождаются жены славою мужа. И в момент брака не становятся славою мужа. А в процессе жизни. И этому надо учиться. И вот эта жена, сестра, мы сидим, беседуем, она плачет. Говорит, он загубил меня. Я думала, выйду замуж. Я буду под покровительством мужа. Я расцвету в своем доме. Он будет о мне заботиться, любить. Какой там любить? Говорит, на моих плечах вся ответственность за дом, за хозяйство, за воспитание, за домашнюю церковь. Все на меня сгрузил. А если еще близость начинается, то это пытка. Это пытка. Он ее растревожит, и пошел спать. Свое дело быстренько сделал и спать. Она говорит, у меня печет все здесь. Все придатки, все печет. А он храпит, спит. И ему все равно. И так 11 лет или 12. Он говорит, меня инвалидом сделал. У меня уже болезни по-женски. Целый букет. Мне надо к врачам. Мне надо операции. Он меня загубил. Вы знаете, я сидел, у меня слезы на глазах были.
И я думаю, неужели это брак, который Бог предусмотрел? Неужели вот так должны сестры страдать? Неужели такая должна быть картина, которая бы отражала взаимоотношения Христа и Церкви? Вообще не похоже. Поэтому принцип такой – забота друг о друге. Забота. Если у сестры есть страх, страх беременности, детей не хочется, то страх беременности убивает способность получить удовлетворение. И ни с чем останется. И будет разбивать потихонечку нервную систему свою. И потихонечку болезней приобретать себе. Нужно верою вручить себя Господу. Мы когда с женой поженились, она такая болезненная была. И 6 детей родила. После 6 родов, как-то мы дома там сауну сделали, и мы в сауне были. Она говорит: «Саша, я никогда себя такой здоровой за всю свою жизнь не чувствовала, как после 6 родов». После 6 родов. И 13 родила, и слава Богу, и слава Богу. Потому что всех деток мы, когда узнавали, что Бог подарил, мы становились на колени и благодарили Бога. Жена никогда не говорила: «О, залетела за беременность», как говорят. Бог посетил. По-библейски беременность – это Бог посетил. И надо с радостью это принимать. А знаете, окружающая ситуация другое диктует. Страхи нападают. Где я жить буду? Где, как я кормить буду? Что я сделаю? Понимаете? Оно все наваливается. Надо доверять Богу и жить свято. И написано: не уклоняйтесь друг от друга. Пост и молитва и воздержание от близости – это по согласию делается. И не для того, чтобы детей не было, а чтобы упражняться в способности отказывать себе. Отказать в пище на сутки, отказать в близости. Но это по согласию. Там написано «по согласию» и «как позволение», а не «как не надо ставить в разряд повеления». И почему сестра чувствовала себя наложницей? Потому что в бытовой жизни нет взаимоотношений нормальных. А вечером хочется близость иметь. Такая близость не принесет благословения. Надо с утра располагать своего супруга. Братья, я вам всем скажу, что для жены самое главное – это ваши добрые отношения к ней. А уже интимные отношения – это дополнение. И если они устроенные, регулярные, это здоровье жены. Но самое главное, на бытовом уровне она хочет чувствовать себя любимой, желанной, важной в его жизни, незаменимой в жизни. Вот если женщина это чувствует, братья, она отдастся тогда. И не будет фригидной, ну, холодной. И будет тогда наслаждение обоим, и будет здоровье, и будет радостная жизнь. И любовь будет как пламень, и легче трудности переносить, и она будет петь и вперед на войну, и не будет раздражаться и злиться, а будет переносить стойко все невзгоды. Надо заботиться друг о друге. Библия так учит, братья и сестры. И тогда крепкие семьи, и если церковь состоит из крепких семей, то и церковь крепкая. И благодати полно в церкви тогда. И неверующие придут, скажут: «О, мы окунулись в атмосферу любви. Слушай, тут Бог живет настоящий. Вот это мое место. Истинно с вами Бог. Поклоняюсь здесь Богу и не уйду отсюда никуда». Вот так должно быть, братья и сестры. Ну еще что здесь? Здесь нужно понимать, что организм мужа и жены по-разному устроен. И чтобы жена пришла в готовность, для того, чтобы иметь близость, ее надо расположить к этому. Ласками, словами и так дальше. И это может длиться некоторое время. Потому что приготовиться для близости нужно 15-20 минут, полчаса, кто как. Для мужа это 2 минуты. И больше не надо сильно упрашивать. Вот. Но жену надо подготовить. Братья, надо заботиться о женах. Они сонаследницы благодатной жизни. Вот это нужно заниматься. Следующий пункт.
Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. Это я так озаглавил. Совместная борьба против противника. Братья и сестры, у семьи много противников. Противник – дьявол, противник – мир, противник – грех, противник – мирские друзья. Это противники семьи. И надо противостоять этому. Серьезно противостоять. И надо вдвоем. Что здесь имеется в виду? Наша борьба не по плоти, а духовная борьба против духов зла. Поэтому здесь надо вооружиться Словом Божьим. Здесь надо, чтобы была личная духовная жизнь на высоте. Заботиться, читать Слово Божие, изучать. Совместный домашний алтарь, домашняя церковь. Мужья имеют ответственность перед Богом. Брат поделился, что жена ему почитала. Нормально. Но в целом это забота мужа. Читать жене, наставлять, делиться с ней, вот, укреплять веру ее. Братья, веру жены надо диагностировать. Мы должны знать, в каком состоянии вера моей помощницы, моей жены. Если в нее будет слабая вера, слабая, братья, воспитание детей хромать будет. Братья, вы страдать будете. Серьезный вопрос. Поэтому нужно, чтобы каждый муж наблюдал, как вера моей жены. Вы священники в доме. Вы священники в доме. Вы должны изучить эту тему о вере. Я не буду сейчас о вере говорить. Это несколько вечеров можно говорить. Но вы должны изучить признаки живой веры. Духовный рост. Вы должны позаботиться об этом. Как, чтобы моя жена росла в вере? Однажды я узнал, что в одной церкви отлученный брат один. И отлученный на протяжении 25 лет. А жена член церкви. И живут в разных местах. А пресвитер в церкви старенький, 80 лет. И отлучали, когда в его молодости еще там, еще в тех годах, 25 лет прошло. И я звоню этому пресвитеру, когда узнал. Я говорю: брат, вы не подумали, что этому брату отлученному 72 года, и он может отлученный умереть. И вы можете уйти из жизни, потому что 80 лет. А вы свидетель, как отлучали этого человека. И кто про эту душу заблудшую позаботится? Я говорю: вы не против, чтобы я с этой семьей встретился? Он говорит: не против. Я звоню и приглашаю их в гости. Она с одного места едет, а он с другого места. И у меня в доме встретились. Он 25 лет отлученный, и живут они порознь. И вот тогда эти седые люди рассказывали свои беды. И эта сестричка рассказывает. Говорит: ты знаешь, братик, когда мы были в молодежи, у меня мечта была. Я так Библию любила. И я думала: если я выйду замуж, Господи, пошли мне такого мужа, который бы сильно Библию любил. И чтобы я вот так сяду, и он будет мне объяснять. И я буду учиться. Я сильно люблю Слово Божие. А тут раз предложил брат. А в нее же в воображении представление, что муж — это тот, кто будет заботиться о духовном состоянии, там все читать. И вот она ждет от него. А он телевизор принес, поставил в комнатке, в спальне. Она пришла к нему в спальню, а он ноги на быльце и в телевизор. Или газетку читает. Она к нему по имени: пожалуйста, ну давай почитаем Библию. Плачет, просит: отцепись, ты что, на собрании не слушала Библию? Еще послушай, або сядь, почитай сама. И вот так у них длительное время было, а потом они вообще расстались. Его отлучили, и вот такая ужасная жизнь. Она ни любви не испытала, она вообще не поняла, что такое брак, она ничего не поняла. Она уже бабушка. И я смотрел на эти души и плакал. Как это жалко, такие развалины. Почему? Они не покорялись Библии, они не жили по-христиански. Потому что этот жених оказался плотским глубоко человеком, и который дружил с миром и любил мир.
И поэтому ничего не получалось у них. Вот так это серьезно, братья и сестры, чтобы мы заботились вместе против противника воевать. Крепкая домашняя церковь, совместный пост, молитва, изучение Писания – это поможет нам воевать против противника. Иногда бывают противниками и родственники, которые вклиняются в семью и начинают там руководить. Мне звонит одна сестра и говорит: «Брат, помогите». «Ну а далеко от меня, почти 400 километров, как я помогу так далеко?» «В чем дело?» Говорит: «Мы поженились с мужем, но мой муж без своей мамочки ни одного шага в жизни не делает. Он получает зарплату и идет к мамочке посоветоваться, как ее потратить». Вы понимаете, это просто катастрофа. Мама там глава семьи, а такие вещи недопустимы. Оставить человек отца и мать, прилепится к жене своей, и двое будут одно. Вот это надо, друзья, защитить. Ваша жена самая лучшая для вас, и вы должны так и считать. А если что-то она недопонимает, содействуйте ее росту и духовному, и тому, чтобы она как хозяйка могла развиваться. Помогайте. И вот это будет совместная борьба против противника. Семья должна быть крепкая. Поэтому, братья и сестры, вот в этих четырех направлениях совместный труд, совместное утешение и поддержка друг друга, совместная супружеская жизнь и совместная борьба, пусть вот это семьи наши в этом преуспевают. Пусть Господь благословит в этом. Аминь.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию свидетельство Черкашина Петра Николаевича. Мало-помалу наш поезд пробирался на восток. Никто не утруждал себя заботой, чтобы хоть как-то прокормить нас. Видимо, забота охранников о нас состояла в том, чтобы получше охранять нас, да и только. Голод и жажда донимали. Мы пластом лежали на полу вагона, с трудом воспринимая происходящее. Особенно жалко было смотреть на беременную девочку с бледными, потрескавшимися губами и отеками под глазами. Нужно ли говорить, что выданная мне комендантом булка хлеба мало облегчала наши страдания? В конце августа 1943 года наш поезд остановился у семафора на подходе к Ковелю. Вдоль железной дороги тянулись неубранные огороды, и люди, которые могли еще как-то двигаться, вылезли из вагонов. Но едва они только смогли что-то взять для себя, кочан капусты, морков или буряк, как немцы открыли по ним огонь из автоматов. Кто-то был убит сразу, раненых просто добили, а кто хотел забраться обратно в вагон, уже не успел. За несколько минут было убито около 200 человек. Трупы тут же погрузили в вагоны. К концу этого же дня мы прибыли в Ковель. В этом украинском городе, расположенном недалеко от польской границы, находился большой лагерь, куда свозили со всей Германии людей, получивших различные травмы и увечья на производстве, а также больных. Нас, оставшихся в живых, построив колонны по четыре, обессилевших, шатающихся, погнали в этот лагерь под угрожающее шнель-шнель. Лагерная зона занимала ровную площадку примерно в 2 гектара, огороженную плотным забором из колючей проволоки, высотой в 2,5 метра. На этой площади размещалось от 7 до 8 тысяч человек. По углам стояли сторожевые вышки с автоматчиками, которые могли открывать огонь без предупреждения по любому заключенному, кто подходил даже случайно к забору ближе, чем на 5 метров. В лагере было 3 ворот с проходными. Первые, самые большие, служили для приема спецконтингента. Другие вывозили трупы, тех, кто умирал. Через 3 ворота выходили люди, выдержавшие 2-3 месяца или больше лагерного карантина. Им полностью истощенным выдавали удостоверение личности на немецком языке с печатью. На территории лагеря не было никаких строений, кроме нескольких навесов без стен на 4 столбах. Под таким укрытием в непогоду могла разместиться от силы 1/4 часть всех находящихся в лагере. Остальные располагались просто под открытым небом на утоптанной пыльной земле. Нетрудно себе представить, что тут творилось в холодную дождливую осень или зимой. К счастью, во время моего пребывания в лагере дождя ни разу не было. Кормили нас очень скудно, если не сказать хуже. Человек от такого питания мог только балансировать на грани жизни и смерти. Но не всем, к сожалению, это удавалось. На сутки выдавали 100 граммов чего-то наподобие хлеба и баланду из овощных и прочих отходов, которую мы получали на завтрак и ужин. Эту жижу, похожую более на помои, в хорошее время отказались бы кушать даже свиньи. Эта еда готовилась в больших котлах, аккуратно обложенных кирпичами. Таких котлов в зоне было больше 20. Каждый невольник был строго прикреплен к своему котлу, и если кто-либо осмеливался нарушать этот порядок, то немедленно лишался не только баланды, но и жизни. Подъем был в 6 часов, а завтрак в 9. Но никто не смел встать в очередь к котлу раньше сигнала. В каждой очереди было не меньше 300 человек. И по сигналу совершенно ослабевшие, еле державшиеся на ногах люди устремлялись в свою очередь. Стояли и, чтобы не упасть, держались друг за друга, стараясь таким образом сохранить жизнь стоящих рядом.
Если кто-то в этой живой цепи не выдерживал, падал, увлекая за собой несколько человек, то нужно было всем быстро подняться. Иначе немец в штатском, следящий за порядком, заметив такую ситуацию, оказывался тут же. И кто не успевал подняться, был тут же расстрелян. Остальным нужно было только сомкнуть разорвавшуюся цепь. Не проходило дня, чтобы такая кровавая расправа в очереди не повторялась. Так было утром и вечером в каждой очереди, которых было больше двух десятков. Еще одна трудность состояла в том, что не было посуды. Использовали консервные банки, которых хватало далеко не всем. Поэтому многие, в том числе и я, ждали, когда кто-то получил свою порцию баланды, отходил в сторону и быстро выпивал ее. После этого можно было попросить банку для себя выпить свою порцию и передать еще кому-то. В 9 вечера был отбой, после которого всякое движение по лагерю запрещалось. Рядом находилась женская зона, и режим по своей строгости не отличался от нашего. Но следует отметить, что смертность там была ниже. Видимо, несмотря на свою хрупкость и незащищенность, женщины были все же выносливее нас, мужчин. Каждое утро, когда люди выстраивались в очередь за баландой, на месте ночлега оставались неподвижные тела, которым уже не нужно было ничего. Другие невольники волоком стаскивали их и складывали в штабели в специально огороженном месте. В течение дня это место пополнялось другими несчастными, не вынесшими условий лагеря и голода. Ночью трупы куда-то увозили на машине. Говорили, что их обливали соляркой и сжигали, или сваливали и зарывали в каких-то рвах. Добровольцы по очистке лагерной территории от трупов награждали дополнительной порцией баланды. Люди, измученные голодом, готовы были на все, лишь бы хоть немного облегчить свои страдания. Голод доводил до потери всякого человеческого достоинства и полной деградации личности. Как-то утром дежуривший на проходе немец подошел к группе сидевших на земле людей и начал разговаривать с ними, что-то выясняя. Мне хорошо было видно его лицо в четверть оборота. Я быстро уловил характерные черты, и карандашом, который всегда имел при себе, как и небольшой запас бумаги, набросал эскиз. Затем смягчил тенями, и получился довольно приличный портрет. Когда немец направился обратно к проходной, я перехватил его, показав почти законченную работу. Увидев портрет, он часто заморгал ресницами, и, узнав себя, пришел в восторг. Приняв мой подарок, он решил отблагодарить меня увольнительной в город до обеда. Я тут же вышел за ворота лагеря и в душе благодарил Бога. Я начал просить милостыню. Люди, невзирая на бедность и разруху, все же находили, что подать мне. Но едва я собрал небольшую сумочку, как откуда-то взялись два немца. Один из них направил на меня автомат и скомандовал «Хэнде хох!». Пришлось мне захватить сумочку зубами, положить ее на плечо и поднять руки. Так меня и повели на проходную. К моей радости, там еще находился тот самый немец, который отпустил меня. Он буквально через несколько минут должен был сдать дежурство. Если бы там был кто-то другой, я наверняка получил бы 25 шампалов. Несмотря на то, что мне в то время было только 33 года, я был полностью истощен, и после такого наказания, думаю, уже не смог бы рассказать вам эту историю. Со слезами благодарил я моего Бога за врагов, которые вовремя привели меня в лагерь. Еще одной милостью для меня было то, что меня держали в лагере всего полтора месяца. В середине октября мне выдали документ в несколько строк по-немецки с печатью, давшей мне право проезда до Мариуполя. Как мне было не благодарить Бога за то, что Он сохранил мою жизнь в этих нечеловеческих условиях, когда многие, не выдержав их, закончили свое земное существование, и даже смерть их никто не мог оплакать.
Выходя за лагерные ворота, я чувствовал особенный прилив радости и надежды. Казалось, я иду навстречу новой жизни. Но за полтора месяца я очень обессилел. Сердце мое рвалось из груди, а ноги подкашивались. Поэтому первое, что мне хотелось сделать, это утолить голод. Благодарение Богу, Он выслал мне навстречу добрых людей, отчего силы мои постепенно восстанавливались. К тому же поврежденная моя рука в лагере отдохнула и заметно зажила, что дополняло мою радость. Вновь я оказался в грузовом поезде, и со мной ехали те же попутчицы, женщина с переломанной рукой и несчастная беременная девчушка, которую, как я запомнил, звали Олей. Прошло несколько суток, и мы, наконец, добрались до заветной цели. На Мариупольском вокзале мы распрощались, каждый отправился своим путем, и больше мы никогда не встречались. Не помню, как я шел. Казалось, знакомые улицы и дома спешили мне навстречу. Но вот я у родного порога. С сердцем, бьющимся радостно и тревожно, вхожу в дом. Но навстречу мне вышла не жена моя Надя, а теща, которая обняла меня и заплакала, как дитя. Не надеялась, видимо, что мы вообще свидимся когда-нибудь. От радости она долго не могла прийти в себя. И мне потребовалось некоторое время, чтобы узнать, наконец, что Надя с сыном уехала в Кировоград. Это известие чуть не повергло меня в уныние. Встреча, которую я так долго ждал, представлял себе в моем воображении, которое грезил во снах, не состоялась. И теперь меня одолевали сомнения, состоится ли она вообще. Но что я мог противопоставить судьбе, неспосланной мне? Как я теперь верил от Бога? Немного успокоившись, я рассудил, что отправляться на поиски семьи немедленно не стоит. Нужно было немного оправиться от пережитого, от трудностей долгой дороги и окрепнуть физически. Благо, теща моя проявляла ко мне удивительную заботу и, несмотря на лихолетие, находила все необходимое для того, чтобы накормить меня как можно сытнее и вкуснее. Спустя неделю я уже достаточно окреп, чтобы отправиться на поиски моих родных. Сидя в общем вагоне поезда, следовавшего в сторону Кировограда, я смотрел в окно на пробегавшие мимо осиротевшие украинские села, разрушенные города, и печаль наполняла мое сердце о том, что не было хотенки, где не лились бы слезы матерей, вдов, детей, от горя и страданий, которые принесли с собой эта ужасная война. В соседнем купе, облокотившись на откидной столик, сильно заросший цыган средних лет тоскливо запел песню «Маю жінку, маю діток, та я їх не бачу. Як згадаю про їх долю, сам гірко заплачу». И сам он уже не пел, а рыдал. Рыдал горько и безутешно, как ребенок. Видимо, большое горе томило его цыганскую душу. Это всколыхнуло и мое сердце. И я сам не мог удержаться от слез. Мне захотелось рассказать ему о том, кто может в трудную минуту утешить горем убитое сердце. Но что-то сдерживало меня. Мне не хватало еще опыта. Я только мог сделать для себя вывод, что не по национальности и не по расе можно судить о человеке, а по его жизни и поступкам. В той же Германии я встречал среди немцев немало добрых, отзывчивых людей, которые, находясь под властью преступного закона, все же находили возможность делать добро несчастным жертвам нацизма. Мы приближались к Кировограду. Вот уже колеса застучали на входных стрелках, зашипели тормоза, и поезд плавно остановился. С нарастающим волнением в груди я вышел на перрон. Ввиду того, что немецкие патрули выслеживали молодых здоровых людей для отправки в Германию, я постарался как можно быстрее покинуть привокзальную площадь. Хотя город для меня был мало знакомый, имея адрес, я тем не менее выбрал правильное направление
И вот я уже подхожу к старенькой перекошенной хатенке под неровной соломенной стрехой. Небольшие мутноватые оконца безнадежно смотрели куда-то вдаль. Мне подумалось, война отразилась буквально на всем. Ветхая калиточка жалобно скрипнула, и я с волнением вступил во двор. Но нигде не было никаких признаков жизни. Делая неуверенные шаги, приближаюсь к дверям. Тревожные мысли и предположения вихрились в голове. Неужели какое-то новое испытание ждет меня здесь? Вдруг в окне мелькнул чей-то силуэт. Еще мгновение, и дверь распахнулась, и передо мной в темном проеме стояла она, моя Надюша, похудевшая, с бледным лицом, от перенесенных страданий, тревог и ожидания. Она была в этот миг для меня самой прекрасной, самой желанной после долгой разлуки, мучительных грез и сердечных страданий. Еще секунда, и мы уже в крепких объятиях друг у друга. Слезы радости и невыплаканные слезы горьких дней, оставшихся позади, хлынули потоком из наших глаз, и мы уже их не сдерживали. Спустя дня три я забрал жену и ребенка и отправился обратно в Мариуполь, где жил и трудился до выезда в Америку в августе 1992 года. Петр Николаевич прерывисто вздохнул, как бы возвращаясь из тех дней. Склонил голову, затем, спустя некоторое время, открыл Библию и прочитал 10 стих из 32 главы книги Второзакония. «Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего». Вот так и меня Господь нашел в мои 33 года в месте печальном и диком, и с тех пор ограждал меня, смотрел за мной, хранил меня, как зеницу ока своего. Не забывает Он меня и до ныне, когда стала оскудевать сила моя. Хвала моему Господу!

слушай, сын, и слушай, дочь, наставление мамы и отца ты не порочь. И не будь упрямым, заповедь отца храни. Держи сердце чистым, жизнью Господа хвали, чтобы быть лучистым. Ты с гневливым не дружи. Не сиди в собрании, кто клянется лишь во лжи, в злых своих деяниях. Обходи, мой сын и дочь, ты домы разврата, сердце чистым сохрани, и живи ты свято. Знай, мой сын, а также дочь, заповедь с наследством. Почитай отца и мать, чтоб быть с Богом вечным. Также здесь, на сей земле, будет тебе благо, жизнь прибавит Бог тебе, ведь Он любит правых. Милый сын, а также дочь, все, кто слышат это, полюбите вы Христа, все Его заветы. Аминь.

Слепой проходил по дороге, отверженный жизнью, жалкий, один из числа убогих, ненужных, как сор на свалке. Кому он такой послужит? У многих дома и дети. Ему ли предложат ужин, лохмотья его заметив? Но плоть диктовала строго: проснулся, ищи мне пищу. И робко ступали ноги, чтоб сделать слепого нищим. К ограде он шел и с болью, колени бессильно гнулись, а руки совсем невольно за милостыней тянулись. И вдруг прозвучало имя, залившее душу светом. Мессия проходит мимо, но как он меня заметит? Спешила толпа безучастно. Момент уходящий видя, он крикнул навстречу счастью: «Помилуй меня, сын Давидов!» И счастье его осветило. Мир выглядел чудно и стройно, и песнь зазвучала в силе: «Достоин ты славы, достоин!» Ты тоже во мраке неверья не видишь дороги спасенья. Зовет тебя ныне Сын Божий, приди, есть возможность спасения. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

0: Глава 5 книги пророка Иеремии. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим». Хотя и говорят они: «Жив Господь», но клянутся ложно. «О Господи! Очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться». И сказал я сам в себе: «Это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их. Барс будет подстерегать у городов их. Кто выйдет из них, будет растерзан, ибо умножились преступления их, усилилось отступничество их». Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни. Ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мною очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали: «Нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода». И пророки станут ветром, и слова Господня нет в них. Над ними самими пусть это будет. Посему так говорит Господь Бог Саваоф: «За то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ — дровами, и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас, дом Израиля, в народ издалека, — говорит Господь, — народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб. Все они люди храбрые, и съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, — говорит Господь, — не истреблю вас до конца. И если вы скажете: за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай: так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря: выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, они видят, у которого есть уши, они слышат. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок, границу и морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа сего сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли. И не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, храни для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззаконие ваше отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели, сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается в земле сей. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их. И народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? 6 глава книги пророка Иеремии. «Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в Фекое трубите трубою, и дайте знать огнем в Бев-Кареме, ибо от севера появляется беда и великая гибель». Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную. Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее, каждый будет пасти свой участок. Приготовляйте против нее войну, вставайте и пойдем в полдень. Горе нам! День уже склоняется, распростираются вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее. Ибо так, говорит Господь Саваоф, рубите деревья и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Перед лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтоб я не сделал тебя пустынею, землею необитаемою. Так, говорит Господь Саваоф, до конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукою твоею, как обиратель винограда, наполняя корзины. К кому мне говорить? И кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице и на собрание юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета. И дома их перейдут к другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря «Мир, мир!» А мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших. И рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. И поставил я сторожей над вами, сказав, слушайте звука трубы. Но они сказали: «Не будем слушать». Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Посему так, говорит Господь, вот я полагаю пред народом сим преткновения, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Так, говорит Господь, вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли. Держат в руках лук и копье. Они жестоки и немилосерды. Голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились, скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей, ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайся как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Башнею поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их. Все они упорные отступники, живут клеветою, это медь и железо, все они развратители. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их. Седьмая глава книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа: «Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи: слушайте слово Господне все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова: здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме всем, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым начено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в селом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я так же поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мной, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтоб огорчать меня. Но меня ли огорчают они, говорит Господь, не себя ли самих к стыду своему? Посему так, говорит Господь Бог, вот изливается гнев мой и ярость моя на место сие, на людей и на скот, и на дерева полевые, и на плоды земли, и возгорится, и не погаснет. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим, и ешьте мясо, ибо отцам вашим я не говорил, и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им: слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до сего дня я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал всякий день с раннего утра, но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. И когда будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им: вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления, не стало у них истины, она отнята от уст их. Остриги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев его. Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтоб осквернить его». И устроили высоты Тофета в долине сыновей Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал им, и что мне на сердце не приходило. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие Тофетом и долиною сыновей Еномовых, но долиною убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места». И будут трупы народа сего пищей птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустынею.
1: Теперь я читаю из книги пророка Иеремии 8 главу. «В то время, — говорит Господь, — выбросят кости царей Иуды, и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луною, и пред всем воинством небесным, которых они любили, и которым служили, и вслед которых ходили, которых искали, и которым поклонялись, не уберут их и не похоронят, они будут навозом на земле. И будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я изгоню их, говорит Господь Саваоф. И скажи им: так говорит Господь,
0: разве упавшие не встают, и, совратившись с дороги, не возвращаются? Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена. И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают времена, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас. А вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Зато жен их отдам другим, поля их иным владетелям, потому что все они от малого до большого предались корыстолюбию. От пророка до священника все действуют лживо. И врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир!» А мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими. Во время посещения их будут повержены, говорит Господь. До конца оберу их, говорит Господь. Не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и что я дал им, отойдет от них. Что мы сидим? Собирайтесь, пойдем в укрепленные города, и там погибнем, ибо Господь Бог наш определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом. Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления, и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля. И придут, и истребят землю и все, что на ней, город и живущих в нем. Ибо вот я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас, говорит Господь. Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вот я слышу вопль дщери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении дочери народа моего я сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дочери народа моего?

Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Меня тревожит и удивляет, вызывая заботу, то, что некоторые христианские служители считают, что им стоит заниматься политическими реформами. Оглядываясь вокруг на состояние нации, я вижу, что такие попытки и пусты, и неразумны. Как, например, покраска кабины на тонущем корабле. Или если бы кто занялся декорированием своей гостиной в объятом пожаром доме. Будучи на земле, наш Господь Иисус избегал политических споров. Когда некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас? Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня». Дети Божии принадлежат к царству, которое не от мира сего. Они здесь странники и пришельцы. Таков их основанный на Священном Писании характер. Своими уловками сатана привлекает людей, отвлекая их внимание от истинной опасности. Мой друг, я молюсь Богу о тебе, чтобы Он внушил тебе желание употреблять данные им тебе дарования на то, чтобы указывать на грех, как на главную причину и источник всего существующего зла, и вовлекать тех, кто любит и боится Бога, вместо траты времени на политические рассуждения, в которых они вряд ли компетентны, вздыхать и вопить к Нему о наличии массы мерзостей и стоять в проломе с молитвой, дабы Бог отвратил свой гнев и продлил еще благосостояние нашего народа. Это, по-моему, и есть истинный патриотизм и самое лучшее занятие, которым отдельные члены общества могут послужить своей стране. Я считаю, что нечестивые являются пилами и молотами в Господних руках. И пока они будут Его орудием, они будут иметь успех, но не на сантиметр дальше. Если мы полагаем, что нам суждено так проводить свои служения, чтобы не грозили штрафы, аресты и смерть, то это больше того, что обещает нам Евангелие. Если под жестоким правлением Нейрона и других кровожадных властителей христиане молчали, когда на них охотились, как на диких зверей, то и нам следует не только молчать, но быть благодарными. Тогда почиталось ими за честь пострадать за Христа и понести поругание креста. Очень жалко тех, кто гордится своими свободами, не понимая, что они находятся в самом ужасном рабстве греха и сатаны, под проклятием Божьего закона и его вечного гнева. О, нашелся бы голос, который достиг бы их сердец, чтобы они увидели свое истинное, опасное состояние и начали искать избавление от этого рабства. Да направим мы с тобой их к тому единому средству спасения, такому нужному и обильно достаточному. Если бы я обладал такой мудростью и влиянием, которые могли бы успокоить гневные страсти человечества, я бы радостно пустил все это в ход. Но я странник и пришелец здесь, в этом мире. Мои права и сокровища находятся на небе, и там же должно быть и мое сердце. Очень скоро я могу быть забран, может, даже внезапно, в невидимый вечный мир, где все, что теперь причиняет так много шумихи на земле, не будет для меня более важным, чем, скажем, дрязги допотопного населения земли. В час, когда смерть откроет предо мной вечность, многое, что сейчас кажется важным, станет совершенно бессмысленной детской мечтой. Следовательно, насколько более важно для меня, чтобы я был найден бодрствующим, с горящим светильником в руках, занятым тем делом, которому я был призван. Потому что Господь не призвал меня приводить в порядок правительство,
но проповедовать Евангелие, провозглашать славное имя Его и стараться приводить к Нему души для спасения, предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божье. Луки 9:60. Блажен раб, которого Господь, когда придет, застанет у дела.

Спасайте ваши души. Тренируется часто тело, мозг работая мысли сушит, а душа все лежит без дела, забывают порой про душу. И живут под луной калеки, ноги целы и сильные руки, сочиняют тома элеги, силой тела спрягают звуки, а душа затерялась где-то между силою тел и мыслей и томится в тисках без света, как проколотый шарик виснет. Не калечьте себя напрасно, мысли гибнут и тело тлеет, а душе забывать опасно. Вечный свет различим лишь ею.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Итак, вступление к тому, о чем мы будем говорить. Вся проблема сегодняшнего мироздания мира, все это началось в Эдемском саду. И ручеек неповиновения Адама и Евы, он превратился в эту страшную, мутную, грязную, быстро текущую, увлекающую все на своем пути и стремящуюся в бездну реку, стремящуюся туда, что названо озером огненным. Откровение 12 глава 15-16 стихи. «И пустил змий из пасти своей вслед жены воду, как реку, чтобы увлечь ее рекою, но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Мы видим, что здесь говорится об одной реке, которую пустил дракон или змей, называемый дьяволом и сатаною, из своей пасти, чтобы увлечь ею жену. Жена – это образ церкви, невесты Агнца. Это одна река, о которой говорится. Но есть и еще одна река, о которой говорит Слово Божие. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 7 главу, 37-38 стихи. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». Здесь мы видим также, Иисус говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И вот в другом месте Писания говорится, что «и воду, которую я дам, сделается источником воды живой». Помните? Он говорит это самарянке, по-моему, да? И опять же, в оригинальном тексте есть добавление «источником реки воды живой». И вообще, слово «реки», которое встречается в Писании, очень часто оно означает «учение». Река – это образ учения. И мы видим, что одна из рек исходит из уст дракона. То есть реально существует поток сатанинского обольщения. Она взяла свое место в Эдемском саду от тех слов, которые дьявол сказал Еве. Другая же река берет свое начало и вытекает из пронзенного бока, то есть сердца Сына Божьего, там, на Голгофской горе. И вы знаете, что Голгофа – это гора Мориа, так называемая. И здесь когда-то заснул Адам, когда Бог дал ему сон, чтобы взять из его ребра жену. Здесь, на этой горе Мориа, Авраам приносил в жертву своего сына. То есть смотрите, сколько имеет событий место быть на этой горе. Эти реки, обе реки, и та, и другая, они предназначены для одной цели – чтобы увлечь жену, то есть невесту Агнца, церковь, и та, и другая. Река, выходящая из пасти дракона, она не предназначена, чтобы увлечь людей в мире. Как многие думают, что дьявол старается завладеть миром. Ему не нужно стараться завладеть миром, он владеет миром. Он сказал Иисусу: «Все предано мне. Вся власть, и кому хочу, тому даю ее». В результате грехопадения власть, данная человеку, перешла к дьяволу. И ему не нужно обольщать мир, потому что мир лежит во зле, и он уже обольщен, он уже обманут. Но эта река обольщения, она направлена к жене. Но и другая река, река жизни, которая выходит от престола Бога и Агнца, она также направлена к жене, к невесте Агнца, то есть к церкви. Эти занятия совершенно не подойдут для тех людей, которые не хотят мыслить. то здесь нужно начать думать. И мы способны начать это делать, когда мы учимся в обычной школе, или в институте, или в техникуме. И люди как бы считают, чтобы учиться в любом учебном заведении, нужно приложить усилия. Поверьте, чтобы познать учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, нужно тоже приложить усилия. Ибо Царство Божие усилием берется, написано. И нужно тоже думать, и нужно проявить терпение, и нужно проявить смирение, и нужно проявить мудрость. Вот в этих учениях я буду вам открывать удивительные вещи, то есть удивительные прообразы. Я буду открывать вам символы Писания. Поверьте, что все эти символы неоднозначны, они многогранны. Одно и то же может обозначать в разных ситуациях разные вещи. Но вы получите ключи для того, чтобы понимать Слово Божье лучше. И вот мы видим эти две реки. В первом случае мы видим, что когда дракон пускает свою реку, она будет поглощена землей. Во втором случае написано, что чрево примет эту реку, из чрева потекут потоки воды живой. Земля – это символ плоти человеческой, символ плотской жизни. Помните, сказано «проклята за тебя земля». Я открою Бытие 3 главу, 19 стих. «В поте лица твоего будешь есть хлеб» – это после грехопадения человека. «Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». 14 стих. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Уверяю вас, что в книге «Бытие» множество прообразов, засекреченных, скажем, таких откровений, которые понимаются только лишь Духом Святым. Израиль понимал многие вещи прямо, он понимал закон, как он есть. Но Писание говорит, это образы для нас и откроются в последнее время. Так вот, согласитесь, что змеи не едят прах, то есть змеи не едят разве что черви земляные, но змеи не едят прах. Но здесь говорится о чем-то особенном. Во-первых, я хочу сказать, что мы понимаем, что дни сатаны сочтены, то есть придет час, когда явится великий белый престол и придет приговор вечного огня, но до этого момента прах является пищей вот этого змея и дракона. Что это означает? Я сказал, что земля или прах – это символ плоти. Что произошло при грехопадении человека? Сатана смог войти и завладеть плотью, телом человека, и он поставил свой престол, то есть оплот своей власти, то место, где он может действовать, и явил свое правление, которое в Библии названо законом греха и смерти. То есть он действует через тело человека, побуждая его ко греху и доводя его до смерти. И всякий раз вот это действие, это побуждение через плоть человека и является его пищей. То есть он этим и питается. И теперь я хочу, чтобы вы поняли. Человеческие тела во времени, именно во времени, мы живем во времени, вечности времени не будет. Человеческие тела являются позицией дьявола. Именно оттуда он наступает на естество человека. То есть он пытается снаружи завладеть душой человека, его внутренним естеством. Через что? Через завладение его плотью, через похоти, страсти, иными словами, подчиняя себе своим желаниям. И когда человек подчиняется его желаниям, он отдает ему славу. То есть он побеждает сатана. Тем самым он питается этим, это приносит ему способность к существованию. Но что говорит Бог? Когда мы рождаемся свыше, Бог объявляет нас своей собственностью. А это сатана добровольно не сдает эти позиции, вы понимаете, да? То есть очень важно наше решение. Если мы смотрим, мы объявлены храмом Духа Святого. Вы помните, в ветхих заветных историях много раз говорится о том, как осквернялся храм. о том, что он часто перестраивался, о том, что даже аммонитянин жил в храме, человек не из народа Божьего. Ездра изгнал из храма вот этого аммонитянина, человека не из народа Божьего, который там поставил своих идолов. И это задача наша, понимаете? Чтобы наши тела принадлежали Богу, а не дьяволу. Итак, мы увидели одну картину. Первое – это земля, это прообраз нашей плоти. И она является плацдармом для сатаны, то есть место, где он устанавливает свое правление через закон греха и смерти. Но второе, о чем мы говорили – чрево. Что такое чрево? Чрево – это дух возрожденного человека. То есть это его внутреннее естество. Согласно Библии, можно сказать, что мы есть дух, имеющий душу и живущий в теле, понимаете? То есть дух, имеющий мышление и живущий в теле. Иоанна 7 глава 38 стих. «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Откровение 22 глава, 1 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Мы часто читаем книгу Откровения и только мыслим о ней в историческом масштабе, что когда-то будет престол Бога и Агнца. Но здесь сказано, что из чрева потекут что? Потоки воды живой, реки воды живой. И здесь в Откровении сказано, что чистая река жизни, светлая, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Я вам хочу сказать, что в нашем духе престол Божий. Это очень важно понимать. Вот почему нам нет нужды ходить в храм, потому что мы храм Божий. И если в плоти действует закон греха и смерти, то в духе закон духа и жизни. И если в плоти сатана пытается поставить свой престол и пытается через плоть завладеть нашей душой и духом, то Бог, он идет не снаружи, а изнутри, через дух, откуда начинает свое движение вода жизни, потоки живой воды, чистый и светлый, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Вторая глава Бытие, 10 стих. Прежде чем мы прочтем его, я хочу спросить вас, где мы имеем общение с Богом? В каком органе нашего естества? Бог имеет общение с нами в духе. И скажем еще, что наш дух – это место общения человека с Богом, так? Вторая глава, 10 стих Бытие. «Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки». Вот я хочу, чтобы вы увидели этот прообраз, чтобы вы его очень ясно поняли. Я хочу сопоставить все эти три места Писания. Вы видите замечательную вещь. Иисус сказал, что из чрева потекут воды живой, потоки живой воды, реки живой воды. В книге Откровения мы читаем, что эти потоки, эта река, течет от престола. И здесь в Бытие мы читаем, что из Эдема. А что такое Эдем? Это место общения Бога с человеком. То есть именно в Эдеме Бог встретился с человеком. В прообразе Ветхого Завета Эдем – это и есть дух человека, это прообраз духа человека, в котором находится престол Божий. То есть правление Божие. Я еще раз прочитаю этот 10 стих. «Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки». Слово Божие, оно неразделимо, в нем одни и те же принципы, в нем одни и те же числовые значения, показывающие взаимосвязь и единство всех мыслей Писания. Итак, вот первую мысль, чтобы вы поняли, я еще раз скажу, что Эдем является прообразом общения человека с Богом, прообразом духа человека, где Бог приходит к нам. Также мы видим, что оттуда берет начало река. Но в Откровении мы читаем, что река берет начало от престола Божия. Иными словами, Бог, когда возрождает нас, Он устанавливает свое правление в нашем духе. Он устанавливает свой престол, где мы имеем общение с Ним. И оттуда выходит река. Многие из нас совершенно не знакомы с началом этой великой реки. То есть эта река, как я сказал, уже символ учений. Или символ учения, который является основанием евангельской веры и краеугольный камень. Здесь сказано, смотрите, что эта река, выходя, делится на 4. И вот теперь вы увидите эту цифру 4 символически спрятанную в Ветхом Завете и открытую в Новом Завете. Вы увидите, и Бог благословит нас очень сильно. Здесь особые прообразы. Первое, скажу вам, числа 2 глава. Там говорится об армии Израиля. Ставилась скиния, то есть место общения Бога с человеком. Скиния – это было строение типа шалаша из шкур, из специальных деревянных приспособлений. Там, где хранился ковчег Божий, туда, куда приходил Бог. Но иными словами, это был переносной храм. Понимаете? И вот когда ставилась скиния, Бог повелел выстраивать Израиль 4 армии. Север, юг, запад и восток. Смотрите, у Израиля было 4 армии. Мы видим, что одна река разделялась на 4. И тут же такая же картина. Одна скиния и вокруг 4 армии Израиля. В книге Откровения, 4 глава, мы опять увидим ту же самую цифру. 6 по 8 стих. И перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных, особый символ, исполненные очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, второе животное было подобно тельцу, третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное было подобно орлу летящему. Я хочу вам сказать, что все 4 армии, о которых мы говорили, они имели знамена. И знаете, что было на этих знаменах? У одной армии был лев на знамени. У другой армии был телец на знамени. У третьей армии был лик человеческий на знамени. И у четвертой армии был парящий орел на знамени. Видите, опять цифра 4. Почему встречается эта цифра 4? Что здесь такое? Еще один образ, книга Даниила, 7 глава, 2 стих. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот 4 ветра небесных боролись на великом море, и 4 больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». 4 небесных ветра, опять же, это цифра 4. С кем они борются? Они борются с противоборствующими силами зла, представленными образами 4 зверей. Книга пророка Иезекииля, 37 глава, 9 стих. «Иди, дух от 4 ветров, опять 4, и дохни на этих убитых, и они живут». Исход, 25 глава, 12 стих. Здесь говорится о 4 золотых кольцах, которые были вставлены в основание ковчега. «И выведи для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его 2 кольца на одной стороне и 2 кольца на другой стороне его». 26 стих. Здесь говорится о столе для хлебов предложения. «Сделай для него 4 кольца золотых и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его». Чтобы поднять ковчег, нужно было использовать эти 4 кольца. В него вставлялись 6, и тогда этот ковчег мог быть переносим. Стол хлебов предложения также переносили, и его тоже ставили на 4 кольца. В Исходе, 25 глава, 34 стих, 4 чашечки в светильнике, напоминающие миндаль. Миндаль – это символ непреложности того, над чем бодрствуешь. То есть, что обязательно то слово, над которым ты бодрствуешь, исполнится. Что я хочу этим показать? Я вам показал бы еще десяток прообразов. Но что же это такое? Почему везде об этом говорится? Давайте мы откроем послание к евреям. 6 глава, с 1 стиха. «Посему, оставив начатки учения Христова», эти слова он говорит тем людям, которые знают уже начатки учения Христова. Но почему-то многие христиане считают, что они их знают, но совсем не знают. Вот почему мы хотим возвратиться к истокам, понять, а знаем ли мы, кого мы верим? И знаем ли мы, чему мы верим? И вот посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога. И вот смотрите. Учению первое – о крещении. Второе – о возложении рук. Третье – о воскресении мертвых. И четвертое – о суде вечном. Вы понимаете, что здесь удивительный прообраз. Четыре учения – это символ учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И вот эта цифра 4 – это одно из значений везде в Библии, в Ветхозаветном храме, даже в построении армии Израилевой указывалось о том, в символическом значении зашифровано учение о крещениях, учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых и учение о суде вечном. Так Бог сделал, что во всей Библии вы найдете подтверждение этим мыслям. Я вам объясню более подробно. Мы сегодня только лишь положим основания для дальнейшего изучения. Но мы будем заниматься вот эти занятия тем, что рассмотрим все эти учения вот в той же последовательности, в которой Дух Святой здесь сказал через апостола Павла. Я повторю вновь. Учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Армия Израиля, стоящая на северной стороне, имела знак тельца. А что такое телец? Это жертвенное животное. Это символ учения о крещениях. Потому что учение о крещениях – это учение о смерти Господа Иисуса Христа. На южной стороне стояла армия, которая имела лик человеческий. Это учение о возложении рук. Вы узнаете, что это за учение. Это символ учения о возложении рук, что означает разумное служение. Учение о разумном служении. Написано «Я, премудрость, обитаю с разумом». Другая армия стояла со знаком парящего орла. Это символ учения о воскресении мертвых. Победа жизни над смертью. И о суде вечном. Знак льва. Сила и мощь царя, царей и Господа господствующих, который будет судить все народы, как написано. В Ветхом Завете были зашифрованы те удивительные истины, которые должны были открыться в Новом Завете. Я уже сказал, что мы будем рассматривать их в последовательности. Поверьте, что вот эти вещи, они являются фундаментом. И вы знаете, после 15 занятий это будет для нас как азбука. Мы, изучив азбуку, можем ориентироваться в книгах, правда? Так вот, когда вы изучите азбуку, вы сможете ориентироваться в книге жизни. Вы сможете понимать Библию. Я хочу, чтобы мы сейчас не были очень, так скажем, оттекчены массой каких-то знаний, потому что обязательно все это придет. Вы, в конце концов, будете понимать все эти истины очень просто. Одно будет вытекать из другого. Вы увидите, как изучение о крещениях для нас вытечет учение о возложении рук. Из учения о возложении рук мы узнаем учение о воскресении мертвых и так далее. И это будет увлекать нас к совершенству. Мы будем познавать удивительные вещи. Ни благотворительность, ни аскетизм не доставят нам победы в вечной жизни, а только лишь одно – возрастание в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Теперь мы поговорим о структуре этих учений и как они будут выглядеть для нас. Цифра 12 также является символом учения Иисуса Христа. Смотрите, какой парадокс. Цифра 4 – символ учения Иисуса Христа, и вдруг цифра 12. Но ведь правда, ведь 12 – это 12 апостолов, например. Я бы сказал более, 12 – это полнота познания истины. То есть в еврейском летоисчислении или в цифровом значении не зря было выбрано 12 апостолов, поверьте. Есть еврейская система Тарот, система чисел, и каждое число имеет свое значение. Каждое число имеет свой смысл. Так вот, цифра 12, она всегда выражала полноту истины. Если цифра 7 выражает завершенность дел, событий, процессов, то цифра 12 выражала завершенность истины. Вот почему Иисус передал свое учение 12 апостолам. Не 11, не 10, а 12. И эта цифра была восстановлена после того, как Иуда отпал. То есть в этом цифровом значении было заложено очень много. И мы увидим, что и для нас это имеет значение. Откроем книгу Откровения, 21 главу сейчас, 11 стих. Написано: «Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написано имена 12 колен сынов Израиля». Смотрите, мы видим, что небесный Иерусалим в символическом выражении, конечно, здесь символы, это прообразы символического значения, потому что небесный Иерусалим – это не здание, это символ церкви, невесты Христа, представленный в виде города, то есть в другом значении, и здесь каждое число имеет символическое значение. Так вот, здесь сказано, что он имеет 12 ворот. Но как расположены эти ворота? Смотрите, с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. То есть ворот 12, но с каждой стороны по 3. Очень интересная мысль. Теперь я вам скажу другой прообраз в Ветхом Завете. Сколько было армий у Израиля? А сколько было племен у Израиля? 12 колен. Так вот, каждая армия состояла из 3 колен. 4 стороны, по 3 ворот с каждой. 4 армии, по 3 колен. Но почему же мы имеем, друзья, только лишь 4 учения оттуда? Кстати, помните, Иисус говорит: «Я есть дверь». Вот эти 12 ворот, они символически представляют собой также одну дверь в лице Иисуса Христа. 21 глава, 19 стих. «Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями». И дальше перечисляются эти драгоценные камни, и в 20 стихе последний, 12 камень. Дальше сказано: «И 12 ворот имеют 12 жемчужин». Опять же, мы видим 12 ворот, 12 жемчужин, 12 оснований небесного Иерусалима, 12 апостолов. Поскольку Иисус брал с собой? По 3. 4 армии по 3 колен. Так вот, мы имеем 4 учения, друзья. И я просто вам рассказываю о структуре, как мы их будем изучать. Но каждое из этих учений будет нести в себе тройственность. В каждом из этих учений будет 3 ступени, которые мы узнаем. В каждом из этих учений будет 3 стадии, 3 стороны. Ну, например, учение о крещении. Давайте посмотрим. Ефесянам 4 глава, 5 стих я прочитаю. «Один Господь, одна вера, одно крещение». Аминь. Здесь сказано «одно крещение». Но в Евангелии от Луки 16 стихом 3 главы говорится так. «Иоанн всем отвечал: Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». 3, но одно. Одно крещение в 3 проявлениях. Одно крещение в 3 возрастающих стадиях. Одно крещение, которое открывается нам как крещение водою, как крещение Духом Святым и как крещение огнем. Вы посмотрите, насколько верно это определение. Мне никто никогда не сможет доказать, что крещение Духом Святым и огнем – это одно и то же. Это одно, но это разное. Почему? Потому что в каждом учении обязательно есть тройственность. На основании прообразов Писания. Видите, как важно изучать Ветхий Завет? Он дает нам удивительные прообразы, которые доказывают и подтверждают учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Мы также увидим, когда будем изучать понятие о воле Божьей, что воля Божья может быть благая, угодная и совершенная. Это одна воля, одного Бога. Но в трех возрастающих стадиях мы увидим, что может быть воля благая, когда человек находится только, скажем, в другом переводе написано «дозволенная». Бог просто благотворит к этому человеку. Человек ничего не делает хорошего. Человек как жил, так и живет. Только лишь благодать. Бог дозволяет ему и не вменяет ему в грех. Но есть воля угодная, когда человек начинает угождать Богу. И есть воля совершенная, когда человек находится в полном водительстве Духа Святого. Благая, угодная, совершенная. То же самое можно сказать о вере. Вера может быть спасительная, созидающая и побеждающая. Мы понимаем, что это одна вера, но ее стадии. Для спасения нужна спасительная вера, для возрастания нужна созидающая вера, для принятия обетований нужна побеждающая вера. Аллилуйя! Теперь я просто верну вас к этой мысли. Я просто закладываю основания, чтобы вы поняли, о чем мы будем говорить. Итак, мы будем говорить о четырех учениях Иисуса Христа, которые тройственны, и значит их 12. Давайте мы откроем послание к евреям, 6 главу, и прочтем первые два стиха, которые для нас являются основополагающими в этом учении. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Мы как раз сегодня и обращаемся вот к этим начаткам. Дело в том, что апостол Павел, он обращался к тем людям, которые действительно знали эти начатки. Но в церкви воистину была пережита трагедия. Церковь двигалась зигзагообразным путем, впадая в различные отклонения, впадая, скажем, прямо в ереси. И очень часто вот эти отклонения и неправильные толкования приводили к тому, что народ Божий был ослаблен, и народ Божий был не способен понимать даже простые истины. И, казалось бы, по возрасту, как говорил Павел, многим бы надлежало быть уже учителями. А мы можем быть в вере уже давно, и многие, с кем мы имеем общение, они также могут быть по 20 лет в вере. То есть приходится видеть, что несмотря на то, что столько лет люди уже, казалось бы, в церкви, или, можно сказать, при церкви, волосы ныне там, потому что не было положено основания. Когда оно положено, начатки известны, мы можем поспешить к совершенству, потому что это тот строительный материал, на котором мы все основываем и которым мы строим в дальнейшем. Но если разрушены основания, что сделает праведник, говорит Слово Божие? Я верю, что по вдохновению Святого Духа мы здесь как раз, чтобы испытать и проверить, а на каком основании мы строим, а правильно ли мы понимаем принципы и истины библейские, а знаем ли мы того, в кого уверовали. И вот здесь я хочу сразу как бы разрешить ваши сомнения. Иногда в некоторых толкованиях и некоторые учителя замечают в этих стихах не четыре учения, как выделил их я, а шесть, говоря о том, что обращение от мертвых дел и вера в Бога – это тоже учение. Но на самом деле, изучая подлинные тексты, я пытался сравнивал много толкований именно на греческом языке. И более того, имея многообразие прообразов и пророческое слово, которое здесь в Писании всегда взаимосвязано, и вы знаете, самое лучшее толкование для Библии – это что? Сама Библия. Имея вот такое понимание, все-таки я убежден, что обращение от мертвых дел, покаяние и вера – это не учение. Это то, что предшествует ученичеству. Без обращения от мертвых дел к вере нельзя стать учеником. Вы понимаете, что никто не мог стать учеником Иисуса Христа, если он не верил в Бога, и если он не оставил прежний образ своей жизни и не последовал за ним. Он так и сказал, что когда вы оставите свой прежний образ жизни, взявшись за плуг, не озирается назад, он сказал, что идите за мной, взяв свой крест, и будете моими учениками. И вот это и есть обращение от мертвых дел к вере в Бога. И далее люди становятся учениками, и мы видим вот эти четыре основополагающих учения, о которых мы говорили в прошлый раз. Учение о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И каждое из них несет в себе тройственность.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

0: наступил сентябрь 1974 года. Мне был предоставлен очередной отпуск, и по совету моей знакомой из Ленинграда я полетела к Черному морю, в Крым, где жили ее друзья, чтобы отдохнуть и немного поправить свое здоровье. Я посетила много прекрасных мест, сохранивших древние следы удивительной истории этого полуострова. Так прошло 2 недели. Когда я, увлеченная различными экскурсионными поездками и захваченная открытием для себя еще и еще чего-то нового, опять готовилась к очередному путешествию, как гром среди ясного неба прозвучали ко мне слова: «Я дал тебе время, но ты провела его праздно и не искала общения со мной». Это было правдой. Увлеченная экскурсиями, я действительно ни о чем другом не думала. «Господь, что я должна делать?» — с трепетом спросила я. И тут же получила ответ: «Немедленно вылетай в Ленинград, и там я скажу, что тебе делать». Когда я сказала своим гостеприимным хозяевам, что должна срочно вылететь в Ленинград, они попытались меня отговорить, убеждая, что аэропорт переполнен отдыхающими, которые не могут улететь, потому что все билеты распроданы. «Отвезите меня, пожалуйста, в аэропорт», — попросила я, решив, что если это был действительно голос Божий, тогда произойдет чудо. В недоумении, пожав плечами, хозяин согласился, и через полчаса мы выехали. Войдя в здание аэропорта, я невольно ойкнула. На полу, на скамейках, на батареях центрального отопления, везде, где только можно было устроиться, сидели или лежали уставшие люди. Похоже было, что они не первый день находятся здесь. Многие кассы были закрыты. «Ну что я тебе говорил?» – недовольно повернулся ко мне брат. «Видишь, мы напрасно сюда приехали». «Господи!» – воззвала я в сердце. «Если это был ты, тогда скажи, что я должна сейчас делать?» И тут же в сердце прозвучал четкий ответ: «Подойди к кассе военнослужащих и попроси билет». «Что? Кассе для офицеров?» Я быстро оглянулась. Окошечко кассы было открыто, и около нее никого не было. Попросив посмотреть за моим чемоданом, я быстро направилась туда. «Девушка!» Заглядывая в окошечко, попросила я: «Мне нужно срочно вылететь в Ленинград. Дайте мне, пожалуйста, билет». «Вы что?» – изумилась кассир. «Разве не видите, сколько людей не могут улететь? И потом, почему вы подошли ко мне?» «Вы же не военнослужа...» Не договорив и оборвав свою речь на полуслове, она вдруг умолкла. Как-то странно на меня посмотрела и быстро сказала: «Давайте ваш паспорт. Быстро, пожалуйста». И пока я доставала из своей сумочки паспорт, она уже говорила кому-то по телефону: «Но мне нужно сейчас билет, понимаешь ты это или нет?» «Да, особый случай». «Что?» «Вылет через 10 минут». «Хорошо, давай мне этот билет». И протягивая к окошечку руку за паспортом, торопливо сказала: «Вылет через 10 минут. Пойдете сразу же на посадку». Закончив выписывать билет и взяв за него деньги, она вдруг, как будто проснувшись, провела рукой по лбу и тихо прошептала: «Что я делаю? Кто вы такая?» Но, взглянув на часы, остановилась и добавила: «Бегите скорее на посадку». Уже отходя от кассы, я продолжала чувствовать на себе ее изумленный взгляд. На моих глазах совершилось чудо. Я бросилась к ожидавшему меня человеку, показав ему билет и быстро пожав руку, я взяла у него свой чемодан и через несколько минут заняла свое место в самолете, сама еще не веря случившемуся. «Что это значит?» — думала я, глядя на проплывающие за окном облака. «Как все это понять?» Моя знакомая в Ленинграде была удивлена моим внезапным приездом. «Ты бы хоть позвонила?» — выговорила она, усаживая меня за стол. «Что с тобой? У тебя что-то произошло?» «Мария», — сказала я, сама удивляясь тому, что произношу, «мне нужно видеть женщину, с которой ты познакомила меня 1,5 года тому назад. Она жила тогда в Гатчине». «Да, она и теперь живет там. но я ее с тех пор больше ни разу не видела. А зачем она тебе?»
1: «Зачем? О, если бы я это сама знала. Только сейчас за столом мне стало ясно, что должна обязательно ехать к ней. А зачем и для чего, не понимала.
0: Людмила, что с тобой? Ты можешь мне объяснить, что происходит?
1: Я ничего не могу понять».
0: «Я тоже, Мария. Я знаю только одно, что должна найти эту женщину. У тебя, наверное, есть ее адрес?»
1: «Да, постараюсь найти. Он был у меня где-то записан».
0: Мария ушла искать адрес, а я пошла к окну, мысленно спрашивая: «Господи, что ты от меня ожидаешь?» Однако в ответ было только молчание. На следующее утро я уехала в электричке в Гатчину, небольшой городок в Ленинградской области. Отыскав нужный дом, я постучала, но ответа не было. Вышедшая соседка сказала, что женщина, которую я разыскиваю, находится на работе. Как найти ее? Сказать не может. Знает только, что она работает в магазине «Березка». Оказавшись снова на улице, я стояла в нерешительности, не зная, что предпринять, когда в сердце снова прозвучал голос: «Иди, я доведу тебя». Погруженная в свои мысли, я долго шла наугад, даже не пытаясь никого спрашивать, и когда, как от толчка, внезапно остановилась, прямо передо мной висела вывеска «Магазин «Березка». Не переставая удивляться происходящему, я вошла внутрь и тут же у входа на кассе увидела ту, которую искала. Взяв корзину и пройдя через весь магазин, я подошла и встала в конце очереди к кассе, думая о том, что, собственно, ей скажу и вспомнит ли она меня вообще. Ведь после нашей короткой встречи прошло уже больше года. Подошла моя очередь. Бросив взгляд в пустую корзину, женщина вопросительно посмотрела на меня и тут же внезапно побледнела.
1: «Ты?»
0: – прошептала она в огромном волнении, которое тут же передалось мне.
1: «Значит, это ты?»
0: Изо всех сил, стараясь взять себя в руки после минутного замешательства, она предложила:
1: «Я не помню даже, как тебя звать, ведь мы виделись столько раз. Пожалуйста, подожди пару минут, пока я найду себе замену на кассе».
0: Отойдя в сторону, я от волнения прислонилась к стене. Было такое чувство, что сейчас что-то произойдет. И вдруг в голове, как молния, пронеслась мысль. Сейчас она подойдет и скажет, что в таком-то городе Господь открыл одному молодому брату, что усмотрел для него жену. Этой женой должна стать я. Ноги мгновенно стали вятными, а в сердце тихо прозвучал голос: «Помнишь, что ты обещала мне в 19 лет? Так вот, это время пришло. Я избрал его для тебя». Ухватившись руками за стенку и глядя, как приближается ко мне Нина, я успела еще подумать: «Ну вот и все, Людмила. Твоя лодка причалила к пристани». «Я все стараюсь вспомнить, как тебя звать. Кажется, Людмила», — произнесла подошедшая ко мне Нина. «Когда я увидела тебя у кассы, мне сразу же стало ясно, что это ты. Извини, но буду говорить сразу прямо. Несколько месяцев тому назад я посетила одну небольшую общину в Эстонии. Там есть один молодой брат, которому Господь, обратившись, спросил, примет ли он ту, которую он избрал для него как жену, на что юноша ответил утвердительно. В тот же момент Бог открыл и мне, Людмила, что он приведет эту девушку ко мне. Вернувшись из Эстонии, я ждала и ждала, но никто не приходил. В нашем городе нет не только христианской общины, но даже маленькой группы. Я уже стала сомневаться и решила поехать на Украину в надежде там встретить эту девушку. Однако Господь меня строго остановил, сказал:
1: Разве я говорил тебе, что ты должна ее искать? Я сам приведу ее к тебе в свое время». С тех пор прошло несколько месяцев, и вот ты здесь. Стало быть, эта девушка ты. Что я могла сказать? Я никогда бы к ней не приехала, если бы не была приведена таким удивительным образом. Все было настолько очевидно, что не поверить в водительство Божие было просто невозможно. Я не находила слов. Вечером, когда мы сидели у Нины дома, я спросила ее, что она может рассказать мне об этом молодом брате, живущем в Эстонии. «Да я его сама-то почти не знаю», — ответила она. «По национальности он немец. Высокий, смуглый, с густыми черными волосами. Играет на гитаре. Вот и все, что я могу тебе о нем сказать». «А сколько ему лет? Какая у него профессия? И где он работает?» «Мне это неизвестно». «Ты что, сомневаешься, Людмила?» «Дело вовсе не в сомнении, Нина. Но я не предприму ни одного шага, пока Господь не подтвердит мне лично свою волю, так как я его об этом попрошу. Теперь я сама буду молиться. Вот мой адрес в Сибири. Отдашь его этому юноше и пастору той общины. Пусть они обо мне молятся, потому что, рассуждая по-человечески, мой приезд в Эстонию просто невозможен. Ведь после института мне нужно еще самое малое год отрабатывать в Сибири. По существующему закону меня не могут отпустить раньше. Только в том случае, если это действительно воля Божия, произойдет чудо». На следующее утро я уехала назад в Ленинград, а оттуда самолетом в Иркутск. Шел октябрь, и в Тулуне была уже зима. Я снова окунулась в работу, которой, казалось, не было конца. Впрочем, я была этому даже рада, иначе мысли замучили бы меня. В сердце был мир и покой. Я все предала в руки Господа, прося у Него ясности, и Он исполнил мою просьбу, трехкратно подтвердил, что произошедшее со мной является Его волей. Не буду описывать это подробно, скажу только, что Он показал мне во сне моего жениха и путь, которым отныне нам суждено было идти вместе. Я видела себя у высоких городских стен, очень похожих на те, которыми обычно были обнесены старинные города древности и времен Средневековья. Недалеко от этой стены стоял большой красивый дом с белыми колоннами и мраморными ступенями, на которых, задумавших, сидел молодой человек, опустив голову на правую руку так, что я могла видеть только зачесанные назад пышные, густые черные волосы. В нерешительности я стояла перед этим домом, не зная, что делать дальше. Юноша, вдруг как бы очнувшись, встал и медленно спустился ко мне по ступенькам. Тогда я впервые увидела его лицо. Приблизившись, он взял меня за правую руку и, ни слова не говоря, повел к городским воротам, которые сами собой перед нами отворились, и мы оказались на пути, который очень странно выглядел. Он был ровным, как стрела, но на всем протяжении покрыт ухабами, ритвинами и ямами. Однако самое удивительное, что путь был белым-белым, словно покрыт только что выпавшим снегом. Он продолжался далеко-далеко, теряясь на горизонте, где резко поднимался и уходил в небо, становясь золотым. Проснувшись, я несколько дней думала об увиденном, чувствуя, что этот сон мне был послан Богом и имеет особое значение. Через несколько дней пришло письмо из Эстонии от Генриха, сложенное в него фотографией. Это было лицо, которое я видела во сне. Дорогой читатель, я делюсь с тобой тем, что является для меня драгоценной жемчужиной, не для того, чтобы ты растоптав, бросил ее себе под ноги. Это не плод человеческой фантазии и не вымысел моего девичьего воображения. Бог был, есть и остается Богом чудес. Исполняя свою волю в жизни того или иного человека, Он может и сегодня совершать то, что современному христианину кажется уже невозможным. Господь не советуется ни с кем и не интересуется мнением людей, действуя как Бог, суверенный, ни от кого не зависящий. Являясь таковым, Он может совершить что-то необычное как в моей, так и в любой другой жизни. Читая Библию, мы находим, что мужи и жены Божии имели необычные ведения и получали повеления, которые должны были исполнить. При этом происходило сверхъестественное вмешательство, которое являлось своего рода зажигающим огнем. Бог приходит часто необычным образом, причем делает это так, что наш человеческий разум не может вместить, а то, что не вмещается нашим разумом, мы обычно подвергаем сомнению или просто отвергаем. 1974 год подходил к концу. Приближалось время сдачи годового отчета в ТЭК, и мне необходимо было ехать в Иркутск, где я рассчитывала сказать о моем намерении выйти замуж. Конечно, я хорошо понимала, что для того, чтобы меня преждевременно отпустили, должно произойти еще одно чудо. И вот этот день наступил. Главный эксперт Иркутской области, маленькая, энергичная, темноволосая женщина, встретила меня приветливой улыбкой. При сдаче ей годового отчета она не скрывала своего удовлетворения. Все показатели Тулунской ВТЭК ее явно радовали. «Знаете что, Людмила Михайловна?» — обратилась она ко мне. «Думаю, вам надо заняться научной работой по экспертизе. Начинайте собирать все нужное для кандидатской диссертации. Своего материала у вас достаточно. Если нужно будет еще, мы вам охотно поможем. Не зря о вас в Ленинграде говорили, что вы эксперт с большим будущим. Так что дерзайте». Мое сердце начало лихорадочно колотиться. Я чувствовала, что наступил решающий момент. Ни о какой диссертации не могло быть больше речи. Мысленно, помолившись и предав себя в руки Господа, я обратилась к ней по имени-отчеству и сказала: «Большое спасибо, но, к сожалению, я не могу принять вашего предложения, потому что намереваюсь выйти замуж». «Да?» Ее глаза заблестели. «Ну что ж, вам, пожалуй, уже пора. И кто же он? Вы познакомились с ним в Тулуне?» «Нет, мой будущий муж живет в Эстонии, и я должна буду к нему переехать». «Что?» В голосе главного эксперта зазвучали нотки еле сдерживаемого гнева. «Не отпущу! Ни за что не отпущу!» Она взволнованно встала и вышла из-за стола. Было видно, что мое сообщение застало ее врасплох. Несомненно, что относительно меня у нее были совершенно другие планы. Немного успокоившись и взяв себя в руки, она продолжила: «Понимаете, я смотрела на вас, как на свою приемницу, намереваясь однажды передать вам свое место. Само собой разумеется, я желаю вам личного счастья, но в данном случае не могу вас отпустить даже по закону. Ведь вы же не отработали после института положенного срока. Мы сделали из вас высококвалифицированного специалиста по экспертизе, надеясь, что вы оправдаете наши надежды. А вы...» Опустив глаза, я молча слушала. Что я могла ей сказать? Ведь невозможно же было объяснить ей, члену КПСС, что такова для меня воля Божия. В сердце я горячо молилась: «Господь, если это действительно Твоя воля, тогда соверши чудо». Главный эксперт еще долго пыталась мне объяснить, Почему невозможно меня отпустить при всем понимании моей ситуации?» Голос ее звучал то умоляюще, то возмущенно и гневно. Я продолжала молчать. Неожиданно она остановилась и тихо произнесла: «Да, я не могу, но должна вас отпустить. Пишите заявление об увольнении». Мне показалось, что я ослышалась. Еще не веря своим ушам, я робко подняла на нее глаза. Передо мной сидел другой человек. Что-то мягкое, материнское светилось в ее лице. «Надеюсь, что фотографию его вы догадались привести». Устала и почти обреченно сказала она: «Покажите хотя бы, как он выглядит». «Да, конечно, вот он», — протянула я фотографию Генриха, которую, к счастью, незадолго до этого получила. Взяв ее, она долго всматривалась в его лицо. Затем протянула мне со словами: «Да, ничего не скажешь, очень симпатичный. Ну что ж, если это ваша судьба, тогда будьте счастливы». Когда я покидала здание Иркутского областного отдела социального обеспечения, во мне все ликовало. Господь услышал мою молитву. Он еще раз подтвердил истинность своей воли. Он совершил поистине чудо. О, какой же у нас Господь! Для Него действительно нет ничего невозможного. Он может все. Теперь я не сомневалась, что он поможет мне и с переездом. Если он начал, то непременно доведет все до конца. Мне нужно только всецело отдать себя в его руки. Так Господь по милости своей не только вытащил меня из ямы духовного падения, но и послал свое благословение. Да, он поистине Бог, у которого милость превозносится над судом. В течение последующего месяца с помощью Господа были оформлены все необходимые документы, собраны вещи, отправлен контейнер и сдана квартира. Немыслимо короткий срок, если учесть, что в Тулуне я жила совершенно одна, не имея никого, кто мог бы мне, физически слабой девушке, в этом помочь. Но если главным помощником становится Бог, тогда невозможное словно само собой совершается. 8 февраля 1975 года я сидела в самолете, вылетающем из Иркутска в Ленинград, где должна была впервые встретиться со своим женихом. Полет продолжался несколько часов, и все это время я со страхом думала о том, что к этому шагу совсем не готова. Когда до Ленинграда оставалось 2 часа, я стала умолять Господа, чтобы самолет задержался в пути хотя бы на 20-30 минут, чтобы мне внутренне подготовиться к встрече. Однако эта молитва не была услышана. Самолет прилетел в Ленинград на 20 минут раньше. Позже Генрих сказал мне, что, ожидая в аэропорту, он молился, чтобы Господь ускорил время моего прибытия. Бог ответил тогда не на мою, а на его просьбу. Когда в тот поздний субботний вечер мы добрались поездом до нужного города в Эстонии, мои душевные силы были на исходе. Принявшие меня у себя знакомые Генриха, видя мое состояние, без долгих расспросов уложили в постель. Всю ночь во сне я слышала удивительное, неповторимо прекрасное, наполняющее мое сердце неизреченной радостью ангельское пение. На следующий день, в воскресенье, когда я впервые пришла на собрание в ту общину, одна сестра тихо спросила пастора, кто я и откуда, на что тот коротко ответил: «Ревека из Месопотамии». Так я вышла замуж.

дорогие радиослушатели, на этом мы сегодня заканчиваем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Продолжение вы услышите завтра в это же самое время. Обильных Божьих вам благословений!

рассказывает про известного датского скульптора, который после заграничной поездки, вернувшись на родину, привез с собой много произведений искусства, высеченных и вылепленных им в Италии с великим мастерством. Распаковывая ящики с мрамором, слуги разбросали кругом солому и траву, в которые были упакованы статуи. И на следующий год в Копенгагене появились и зацвели цветы Италии. Оказывается, в выброшенной соломе и траве были и разные семена из Италии. Эти цветы потом очень много удовольствия доставили жителям Дании. Так и христовы работники являются невидимым благословением для мира.

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Притчи 13.12.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мы стоим на пороге удивительных возможностей для евангелизации. Насколько мне известно, в истории нашей Родины не было еще такого благодатного времени, чтобы так широко были открыты двери, как они открыты сегодня перед нами. Одновременно в народе ощущается небывалый голод, слышание Слова Божьего. И я слышу голос Господина жатвы, говорящий: «Вы дайте им есть». Он велит нам делать невозможное. Глядя на наши ресурсы, что мы видим? Всего 5 хлебов и 2 рыбки. И мы, как апостол Андрей, недоумеваем и говорим: «Ну что это для такого множества?» Да, действительно, это капля в море, если мы рассчитываем только на то, что имеем. Но, благословенное «но», тот, кто велит нам идти и делать невозможное, ждет, чтобы мы пришли к нему, чтобы он сделал нас способными исполнить его поручение. На каждой странице книги «Деяния» мы видим, что апостолы обладали нечеловеческим авторитетом, когда они евангелизировали. Неужели мы считаем, что справимся с меньшей силой, чем имели апостолы или сам Господь Иисус Христос? Не следует ли нам, дорогие мои, просить, как просил Елисей пророка Илью: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Мы живем в такое время. А, кстати, это тоже один из верных признаков скорого пришествия Иисуса Христа, когда сатана, змей древний, с особой яростью и негодованием изрыгает из своей пасти потоки адской грязи. Да, только дуновением Господне Дух Святой может прогнать врага. Дорогие друзья, не будем довольствоваться меньшим, будем стремиться к полноте Божией. В каком мы отношении к обетованию Отца, к дару Духа Святого? Вот важный вопрос. Давайте проверим себя. Проявляется ли в нашем служении, в нашем свидетельстве сила Духа Святого? Пережили ли мы такой момент, когда сознательно приняли Его полноту, когда Господь исполнил нас Духом Святым? Если в нашей жизни был такой момент, тогда зададим себе другой вопрос. Как обстоит дело с нами сегодня? Сегодня исполнен ли я Духом Святым? Если нет, то обратимся к нашему Небесному Отцу на основании того, что обещал Сын Его Иисус Христос. Ведь Он сказал: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Дух Святой и есть это обетование Отца. Что значит просить Духа Святого? Хотя ты и чадо Божие, и в тебе уже обитает Дух Святой в таком случае, проси большего. Проси, чтобы Дух Святой полностью овладел тобою, исполнил тебя, крестил тебя, дал тебе свое помазание. Проси много, и Он тебе щедро наделит. Проси не для того, чтобы самому обогатиться, но чтобы через тебя благословлялись другие. Только так в силе и помазании Духа Святого мы сможем эффективно евангелизировать, начиная с Москвы, идя дальше за Урал, через всю Сибирь, Приморский край, до Магадана и Камчатки, и, конечно, не минуя Средней Азии. О, дал бы Бог, чтобы мы не пренебрегли бы этой чудной возможности для евангелизации нашей необъятной Родины в силе Духа Святого. Не исключено, что это последняя возможность, который дает нам Господь до своего пришествия. В заключение хочу поделиться случаем из жизни известного миссионера Гудсона Тейлора, который десятки лет трудился в Китае. Преклонные годы своей жизни в Англии в начале столетия на одном собрании, проходившем в центре Лондона, во время проповеди Тейлор вдруг остановился. Он стоял и смотрел в пространство, ничего не говоря. Спустя несколько минут Тейлор продолжил свою проповедь. Слушатели решили, что он просто забылся или утомился, так как был уже в годах. После некоторого времени снова что-то прервало в его проповеди, и опять он молча смотрел в пространство. Возобновив свою речь, Тейлор объяснил, что случилось, причину этих двух перерывов. Он рассказал, как он видел видение. Он видел северную часть земного шара. Перед его взором предстала Россия. Революция. Вся страна залита кровью. Он видел большие бедствия, страдания и голод. После этого панорама изменилась. Тейлор увидел открывшееся небо и огонь, сошедший с неба, который распространился по всей России и за ее пределами. Тогда он понял, что это был огонь Духа Святого, который Бог изольет на эту страну. После этого излияния пробуждения, которое распространилось по всему лицу земли, он увидел грядущего Христа, второе пришествие Спасителя. Как это видение повторилось, он заключил, что дано оно было ему Богом. Я давно слышал эту историю. Мой отец его рассказывал. Я неоднократно читал о нем в христианской литературе и сам рассказывал его, но, признаться, всегда с каким-то чувством неуверенности. А что, если кто-то придумал все это? И вот в 1947 году, после того, как мы с отцом закончили миссионерскую поездку по Европе, в конце путешествия, до возвращения Соединенных Штатов Америки, мы попали в Лондон. Нам представилась возможность побывать в одной церкви, и по причине болезни отца меня попросили сказать слово. Я говорил о миссионерстве и рассказал эту историю с Гудсоном Тейлором. Опять-таки, я рассказывал ее с чувством некоторой неуверенности. Когда собрание закончилось, и я еще стоял у кафедры, вижу, ко мне направляется старичок с палочкой. Он подошел ко мне, пожал мне руку и сказал: «Спасибо, братик, что ты рассказал эту историю о Гудсоне Тейлоре. Все точно так и было. Я сам присутствовал на том собрании, когда он видел это видение». Дорогие друзья, то, что мы видим сегодня, хотя бы здесь, на нашей родине, вызывает благодарность Богу и указывает на то, что Господь готов излить обильный поздний дождь благословения. Я глубоко верю и сам являюсь свидетелем того, что Бог улыбнулся нашей родине. Дорогие мои, если мы желаем быть участниками этого Божьего посещения, этого излияния Духа Святого, этого необъятного миссионерского поля, распростертого перед нами, давайте, как Даниил, в смирении, в молитве, покаянии, пойдем перед лицом Божьим. Как говорит пророк Иаиль об излиянии Духа в эти последние дни? Послушайте: «И будет после того, и залью от Духа моего». После чего? После того, как народ Божий раздерет сердце свое, обратится всецело к Богу в посте и плаче, рыдание и исповедание своего греха. Когда дети Божьи будут чисты перед Богом, тогда, когда исполнится обетование об излиянии Духа Божьего, они будут готовыми к этой последней евангелизации. «И будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение». Так говорит Слово Божие. Дух Божий никого не обойдет. Он исполнит и молодого, и старика, слабого и сильного. Слишком долго, возлюбленные, мы довольствовались религиозным мещанством. Не пора ли серьезно взяться за дело, за то, что мы утверждали за эти годы, за то, во что мы верим и о чем молились? Христианство – это не просто религия, дорогие мои. Религии у нас достаточно. Нам не нужно больше религии. Люди и так обременены ею. Нам нужна жизнь, сверхъестественная жизнь, жизнь Божия, жизнь Христова. Подлинное христианство сверхъестественно и сопровождается знамениями и чудесами. А мы ищем всевозможные причины, которым стараемся объяснить наше неверие, наше равнодушие, нашу духовную мелочность и вялость, и неудачу. О, дал бы Бог, чтобы сегодня нашлись бы те, которые были бы готовы безоговорочно броситься на Божий алтарь. Это к нам Господь зовет, кого мне послать и кто пойдет для нас. Давайте скажем от всего сердца, как некогда сказал Исаия: «Вот я, пошли меня». Тогда Он коснется наших уст горящим углем жертвенника, и мы пойдем возвещать благую весть умирающему человечеству сердцем, горящим огнем Духа Святого. Тогда Господь за годы, которые пожирала саранча, черви, гусеницы, воздаст несравненно больше всего, чего мы могли бы даже просить или о чем помышлять. Давайте объединимся, дорогие братья и сестры, в деле евангелизации ради спасения погибающих душ. И даже если между нами есть разногласия о том, как мы называем то или иное действие Духа Святого, честно говоря, мы должны согласиться, что нуждаемся в силе Духа Святого. Пусть эта нужда объединит нас. Обратимся к Господу и скажем: «Господи, мы нуждаемся в той силе, которой Ты сам обещал. Без нее мы не сможем исполнить Твое поручение, мы не справимся. Без нее мы не сможем евангелизировать ни нашу страну, ни остальной мир. Мы не отступим от Тебя до тех пор, пока Ты не дашь нам эту силу свыше». Слово Божие говорит: «Блаженны алчущие ныне, ибо они насытятся. Он низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». Братья, мы накануне позднего дождя. Уже слышен шум дождя, слава и благодарение Ему. Вот небольшое облако поднимается величиною в ладонь человеческую. До сих пор, дорогие друзья, сегодняшняя проповедь была обращена исключительно к детям Божьим, к верующим. А теперь я хочу обратиться к тем, кто еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Что значит принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя? Само слово «спасение» говорит о том, что необходимо от чего-то избавиться, от чего-то спастись. От чего же человеку необходимо спастись? Что мешает ему быть в мире с Богом? Грех разделил человека с Богом. Вот почему в Библии сказано, что спасение возможно только через покаяние пред Богом посредством веры в Господа Иисуса Христа. Давайте рассмотрим слово «грех» согласно определению, имеющемуся в Слове Божьем. Слово «грех» в переводе с греческого означает «промах», «осечка», то есть просто «не попал в цель». В этой категории неудачников находится весь род человеческий, ибо все согрешили и все лишены славы Божьей, говорит Слово Божие. Все мы промахнулись, все нарушили закон Божий. Нет делающего добра, нет ни одного. А нарушение закона требует наказания. И вот это сознание вины, сознание совершенного человеком преступления против Бога, создает страх перед вечностью. Но есть ли выход из этого положения? Есть ли возможность для человека приготовиться к вечности так, чтобы быть оправданным перед Богом? Да, дорогие мои, это возможно, но только при одном условии, а именно, если человек родится вновь. Но возможно ли это? Вы помните встречу Никодима с Иисусом Христом? Как раз возник такой вопрос у Никодима. Несмотря на то, что он был одним из религиозных руководителей, Христос сказал ему, что он должен родиться заново, что плоть и кровь не могут унаследовать Царствие Божие. Как могу я начать все заново? Возможно ли это? Вот этот вопрос возникает у человека. И вот тут чудная весть. Да, возможно. Нужны только покаяние перед Богом и вера в Господа Иисуса Христа, и рождение свыше обеспечено. Да, дорогие мои, эта чудная весть начинается с Бога, с покаяния пред Богом. Что значит покаяние? Покаяние – это не только сознание или даже сожаление о соделанном грехе. Покаяние – это полный переворот в сознании, полная перемена мысли, полная перемена, которая обращает человека к Богу. Уверовавшим детям Божьим в Фессалониках апостол Павел сказал такие слова: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Это и есть покаяние. До этого они были далеки от Бога, служили мертвым богам, то есть идолам. Покаяние их выразилось в том, что они совершили полный поворот и обратились к Богу живому и истинному. Да, истинное покаяние всегда ведет к Богу. Но тут нужно добавить, дорогие друзья, что само покаяние – это нечто, к чему человек сам по себе не способен. Покаяние тоже дается Богом. Это действие Духа Святого в человеке. Дух Святой обличает человека во грехе, и он же дает человеку способность для покаяния. Но со своей стороны грешник должен откликнуться на это действие Духа Святого. Только Дух Святой может открыть человеку весь ужас его грехопадения. Но в то же время одного сожаления о соделанном грехе недостаточно. Есть люди, оплакивающие свои грехи, но все же не покаявшиеся. Когда Дух Святой обличает человека в грехах, он указывает ему на то, что грех его – это восстание против Бога. Нашим грехом мы обижаем Святого Духа и справедливого Бога. Бог ненавидит грех. Пророк Аввакум говорит: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь». Грех является мерзостью в очах Божьих. Бог ненавидит грех. Грех погубил человека. Грех отделил его от Бога, сделал его врагом Божьим. Грех исказил образ Божий в человеке, и потому грех ненавистен Богу. Но это одна сторона. Тот же Дух Святой открывает, каково отношение Бога к грешнику. Бог ненавидит грех, но Он любит грешника. Он тебя любит, дорогой друг. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Что же требуется с нашей стороны, друзья? Требуется наш отклик. Дух Святой обличает нас о грехе, о праведности и о суде. Если человек остается безразличным или противится голосу Духа Святого, тогда он отказывается от единственной возможности для спасения. Как же человеку избежать суда Божьего, если он отказывается от единственного пути к спасению? Но, дорогие мои, одного покаяния недостаточно. Человек, который покаялся перед Богом, еще не спасен. Вполне возможно отказаться от греха и обратиться к Богу, и притом искренне, и все же не быть спасенным. Изменение отношения человека к греху и к Богу еще не разрешает ни вопроса прошлого, ни греховности натуры человека. И то, и другое остаются без изменения, если на этом остановиться. Кроме этого, необходимо еще что-то. Возьмем такой пример. Положим, что я задолжал в местной лавке, покупая в кредит. И вот мне нечем заплатить свой долг. И вот в один прекрасный день я с улыбкой встречаю хозяина лавки и заявляю: «Иван Иванович, начиная с сегодняшнего дня, я больше не буду покупать в кредит, но буду каждый день платить наличными». Иван Иванович до определенной степени приветствует мое решение, но спрашивает: «А что вы собираетесь делать с вашим долгом?» Я отвечаю: «Давайте забудем об этом. Разве не замечательно то, что я с сегодняшнего дня уже не буду больше задалживаться у вас?» Но такой аргумент, разумеется, не нравится лавочнику. Он требует, чтобы мой долг был полностью покрыт. Вот, дорогие мои, в таком положении находится грешник, который только покаялся, и все, а на этом остановился. Покаяние перед Богом и вера в Господа Иисуса Христа. Видите ли, почему второе условие — вера в Господа Иисуса Христа — необходимо? Потому что оно обеспечивает прощение в Иисусе Христе, который своей смертью, своей драгоценной кровью, пролитой на Голгофском кресте, полностью покрыл все наше прошлое, слава и благодарение Ему. Да, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вера в Его заместительную смерть дает человеку гарантию на то, что Бог больше никогда не вспомнит прошлого человека. Да, грехи мои прощены раз и навсегда верой в Господа Иисуса Христа, слава и благодарение Ему. Да, возлюбленные, заместительная смерть Господа нашего Иисуса Христа дает нам право на жизнь вечную. Бог может спасти кающегося грешника, простить его и сделать новым человеком, потому что Сын Его, Иисус Христос, взял на Себя беззаконие наше, слава и благодарение Ему. Послушайте, что говорит сам Бог: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Да, сам Бог обращается к грешнику и говорит: «Если будут грехи твои, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю, изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Сделай это, мой друг, сейчас. Склони свои колени там, около своего радиоприемника, и скажи: «Господи, я грешен, прости меня, сделай меня твоим чадом и дай мне этот чудный дар спасения. Я благодарю тебя, что ты услышал меня». Аминь.

Ты лучший друг. Тебя я не искала, но ты каким-то чудом сам пришел. Я о таком, как ты, всегда мечтала, а ты меня среди толпы нашел. Ты подошел ко мне, а я смутилась. Зачем тебе такая я нужна? Душа моя сама собой открылась. Я пред тобой была обнажена. Я опустила взгляд, боясь упрека, не веря, что ты, зная все, простил. Подняв глаза, я даже и намека не повстречала в них. Ведь ты любил. Я растерялась. Не встречала раньше такой любви. Не знала я тогда, что дружба есть без зависти и фальши. И не на день один, а навсегда. Ты настоящий друг и самый верный. Я восхищаюсь дружбой и тобой. Среди толпы узнаю взгляд твой нежный, и среди шума слышу голос твой. Тебе судьбу мою и путь веряю, когда-то тоже ты его прошел. Поэтому тебе лишь доверяю все радости и каждый мой прокол. Тебе несу, что от других скрываю, ведь смотришь ты не так, как все друзья. Ты знаешь слезы, что порой глотаю, и тайны не сокрыты от тебя. Ты знаешь то во мне, что я не знаю, и кто меня вот так, как ты, поймет. Сама себя порой не понимаю, а ты все видишь даже наперед. Кому пойти мне, Боже? Кто услышит? Кто развязать способен все узлы? Кто понимает, чем живет и дышит моя душа в объятиях тишины? Никто, как ты, меня понять не может. Поэтому к тебе всегда спешу, к тебе. Тебе лишь одному, мой Боже, я сердце, искренность преподношу.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Дорогой Иисус, я благодарю Тебя, что Ты умер за меня, грешного человека. Спасибо Тебе за любовь Твою, за милость Твою, Иисус. Я прославляю Тебя, мой Бог, что Ты возродил меня к новой вечной жизни, что Ты всегда, всегда рядом со мной, что Ты держишь меня в своей пронзенной руке и ведешь меня за собой в небеса. Хранишь меня от бед и зла, как маяк светишь мне в этом суровом и бурном море жизни. Я славлю Тебя, мой Бог,

любим и нуждаемся в свете. Мы любим светлые солнечные квартиры, так как это способствует нашему здоровью. Ночью без света можно заблудиться, споткнуться, упасть и даже погибнуть. Сколько несчастных случаев бывает на море, если маяк вдруг перестанет светить. Так и в духовной жизни.

Не нужен свет. Люди погибают и направляются в ад, находясь в духовной темноте. Они часто не знают, куда они идут и что их ждет впереди. Господь Иисус Христос есть наш свет жизни. И Он, нам, верующим в Него, тоже повелевает светить среди окружающих и указывать им путь в небесную страну.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Второе послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам. Глава 1. Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Второе послание Фессалоникийцам, глава 2. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены, или словом,
или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Второе послание Фессалоникийцам, глава 3. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таких увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего всем посланий, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

Беспокойство является простейшим делом. Мы беспокоимся о наших отношениях, финансах, основных потребностях и нашем будущем. На самом деле, беспокойство часто является нашей естественной и первой реакцией во многих трудных ситуациях. Когда мы беспокоимся, мы пытаемся взять под контроль то, на чем у нас контроля нет. Если бы мы могли это контролировать, мы бы не беспокоились. Но Иисус говорит, что мы не должны тратить время на беспокойство об обычных вещах, потому что Бог знает, в чем мы нуждаемся, и даст нам это. Бог заботится о птицах, о цветах, об остальном творении. Но Иисус говорит, что наша жизнь важнее для Бога, чем все эти вещи. Если Бог заботится обо всех своих творениях, тогда мы можем быть уверены, что Он позаботится и о нас. Страх перед неизвестным иногда может парализовать нас. Но вместо того, чтобы беспокоиться о будущем, Иисус говорит, чтобы мы доверяли Богу. Бог — единственный, кто может контролировать то, что грядет, поскольку Он всезнающий, всемогущий и единственный, кто имеет власть над будущим. Мы должны максимально использовать каждый день, который у нас есть, и позволить завтрашнему дню позаботиться о себе. Как говорит Иисус, на каждый день хватает своих забот, а завтра нам неизвестно. Поэтому не стоит зацикливаться на том, что может случиться завтра. Если вы боретесь с беспокойством, попросите Бога дать вам покой. Начните смещать свое беспокойство о завтрашнем дне к сосредоточению на том, что Бог даст вам сегодня. Ваше доверие к Богу растет по мере того, как уменьшается ваше беспокойство. Напоминайте себе, как сильно Бог заботится о вас. Он никогда не откажется от вас и будет продолжать заботиться и направлять ваши пути.

0: Жило-было дерево. И вот росло оно большим, ветвистым, выше всех других дерев в лесу. Ах, как весело шептались его листья под лучами солнца на ветру. Его крона всем давала тень, прохладу. Здесь могли спокойно отдохнуть. Дерево, конечно, было очень радо дать любому путнику приют. Полюбило это дерево лесное одного ребенка навсегда. Каждый день играл под сенью он густою свои игры до заката дня. То из листьев делал он себе корону, представляя себя царя, то качался на ветвях средь пышной кроны, словно плыл в далекие края. И они играли вместе в прятки. Как чудесно проходили дни! А когда же уставал, тогда он сладко спал под деревом в его тени. Мальчик дерево любил и очень сильно. Он мечтал о друге так давно. Воздавало дерево ему обильно. Было явно счастливо оно. Время шло, и мальчик становился старше и все реже к дереву ходил. Долго не было его. Но вот однажды мальчик все же друга посетил. Дерево сказало: «Подойди, мой милый, покачайся на моих ветвях, яблочки поешь и будь счастливым. Вспомним вместе о прошедших днях». Мальчик влез на дерево, но ненадолго. Яблоки собрав, ушел домой. Дереву для радости не надо много. Было явно счастливо оно. Снова год за годом медленно тянулся. Стало грустно дереву тогда. Но однажды мальчик все-таки вернулся, и уж нет от грусти и следа. Дерево от счастья задрожало. «О, мой мальчик, поиграй со мной, посиди на ветках, как бывало, и твои мне песенки попой». «Слишком занят я», — он дереву ответил. «Мои мысли вовсе не о том. Мне теперь нужна семья, жена и дети. Можешь ты мне дать хороший дом?» Верный друг на это мальчику ответил: «У меня нет дома, лес мой дом. Но сейчас ты можешь срезать мои ветви, дом построишь, будешь счастлив в нем». Мальчик срезал самые большие ветви и ушел и выстроил жилье. Но а дерево сильнее тянулось к свету. Было явно счастливо оно. Мальчик не являлся к другу очень долго. И вот вздумал все же посетить. Так качнулся друг от сильного восторга, что не мог вначале говорить. «Подойди, мой мальчик», — дерево шепнуло. «Подойди, поиграй опять». «Слишком старый я, печальный и сутулый, чтоб как в детстве мог теперь играть. Я хочу теперь скорее уплыть отсюда, чтоб сначала свою жизнь начать. Думаю, на новом месте лучше будет. Можешь ты сейчас мне лодку дать?»
1: «Ты сруби мой ствол и лодку себе сделай, и в свой путь отправишься затем». Он уплыл и ждало дерево, терпело, было счастливо, но не совсем. Время шло, и мальчик вновь вернулся. Друг сказал: «Прошу простить меня, видишь, весь остаток мой усох, согнулся, ничего нет больше для тебя. Раньше были яблоки, их нет в помине, и ветвей пушистых больше нет».
0: «Ах, и зубы не годятся мои ныне, стар я, и качаться силы нет».
1: «Мальчик, моего ствола уж нету больше, ты влезать не можешь на него, ты Прости. Хотелось дать хоть что-то все же, но вот не осталось ничего.
0: Дерево вздохнуло, очень сожалея.
1: Не могу я дать, как прежде, тень. Быть тебе полезным больше не сумею. Я сегодня просто старый пень.
0: О, теперь мне многого уже не надо. Только место, чтобы отдохнуть. Я устал. И посижу с тобой рядом, а потом опять продолжу путь.
1: Так сегодня мальчик дереву ответил. Хорошо, промолвило оно. Старый пень тебе поможет с этим. Он как раз годится для того. Ты садись, мой мальчик, отдыхай, как в прошлом. Я же для удобства твоего вытянусь еще, насколько это можно. И нам будет весело, легко.
0: Мальчик сел, и радо дерево, как в прошлом. Было снова счастливо оно. Мы не придаем особого значения некоторым нужным нам вещам. И всю жизнь, плывя по бурному течению, мало воздаем родным сердцам. Мало уделяем ближнему внимания, мало произносим добрых слов. Нам не достает взаимопонимания, и не ценим мы порой любовь. Если любишь, то стремись как можно больше ближним отдавать, чем принимать. Это делать, в общем-то, несложно. Все добро вернется к нам опять. Обретем взамен мы больше, чем отдали. Этим мы обогатим сердца. Лишь любовь есть наша ценность от начала, данная как чудо от Творца. Если все же мы любить не научились, то мы жизнь прожили просто зря. Зря надеялись, страдали, суетились. Ведь любовь приводит в небеса. Если больше отдаешь, ты в мире светишь. Ты добро посеешь на земле. И какую мерой ты вокруг отмеришь, то такой отмерится тебе. Жертва – это милосердие и благо. Жертва – доказательство любви. Это вечная прекрасная награда. Жертвы – сей добро вокруг. Свети.

«Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается». Притчи 13.13.

Автор этих воспоминаний – София Павловна Ливин. Во время одного из своих путешествий она была призвана Господом от этой временной жизни в вечные обители. На ее надгробной плите здесь, в Карнтале, близ Штутгарта, высечено пасхальное приветствие «Христос воскрес!». О деяниях воскресшего Господа среди народа России и в жизни отдельных людей Ливин свидетельствует в ясной и увлекательной форме. Автор, сама пережившая духовное возрождение, видела это действие Духа Святого в жизни многих людей. Да пробудет это повествование у читателей искание Бога Живого, и да не успокоятся они до тех пор, пока не познают блаженной уверенности в спасении во Христе. И пусть в этом поможет им это личное свидетельство верующей души Софьи Павловны.

Много раз меня просили написать о началах евангельского движения в России. Так как я осталась одна из немногих в живых, связанных с этой эпохой, и могу рассказать об этом благословенном времени. При всей готовности исполнить эту просьбу, я сознаю недостаточность своих воспоминаний, и потому прошу заранее простить меня за их неполноту. Родилась я, когда движение это уже началось, и первые годы его протекли в моей ранней молодости. В детстве мало обращаешь внимание на важные происшествия. Все же рассказы старших, своих же родственников, запечатлелись в моем сердце, а также оставили в памяти ясное представление о том, как русское общество настойчиво искало Христа. Позже мне было дано и самой принять участие в русском евангельском движении, а потому я и беру смелость написать о том, что помню. Прежде чем приступить к описанию этого пробуждения, я хочу еще нечто вставить. Было это в 20-х годах нынешнего столетия. Пропаганда безбожников была в полном ходу. В наше село приехал докладчик, безбожник, для того, чтобы бороться с религией. Намечен был целый ряд митингов, в том числе один, направленный исключительно против евангельских христиан. На этот специальный диспут пригласили и нас, членов местной общины евангельских христиан, для того, чтобы мы имели случай ответить на речь докладчика. Нам как бы предлагали исполнить завет нашего Учителя Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Такой случай невозможно было пропустить, а потому в назначенный вечер я оказалась на террасе бывшего дома моей тети, рядом с товарищем Экс, борцом против веры. Перед нами на лугу сидели на скамейках ряды слушателей, к которым я обратилась со словом. Докладчик поднял вопрос, кем, собственно, являются евангельские христиане и откуда они взялись. Я сказала, что во все времена христианства появлялись такие группы верующих, хотя и носившие разные названия, имевшие целью вернуться к первоисточнику и ставили основанием своей веры Христа. Нас вначале называли редстокистами, затем пашковцами, в Прибалтике нас считали баптистами, и затем мы стали называться евангельскими христианами. Но дело не в названии. В Евангелии Иоанна в 7 главе сказано: «Кто хочет творить волю Его, то есть Божью, тот узнает о сём учении, от Бога оно, или я сам от себя говорю». Обратившись к докладчику, я сказала: «Если вы, гражданин Экс, действительно ищете блага и добра, то вы, не сознавая того, ищете Бога, так как истинное благо только в Нем. И творя благо, вы поймете, откуда исходит учение евангельских христиан. Это и теперь остается моим убеждением. Евангельское движение в России, о котором мне предстоит писать, не было делом рук человеческих или осуществлением плана какой бы то ни было миссии. Здесь было действие Духа Божьего в сердце одного человека. Бог призвал его, и он послушался».

начало духовного пробуждения и участие в нем лорда Редстока. Для большей ясности мне приходится обратиться к 60-м годам прошлого столетия. В то время в Англии началось сильное пробуждение веры, захватившее прежде всего верхушки английского общества. Одним из отозвавшихся на этот зов Божий и принявшим живейшее участие в этом движении явился энергичный, талантливый молодой человек Вальденкрафт, получивший после смерти отца титул лорда Редстока, имя под которым стал известен в истории русского евангельского движения. За несколько лет до возникновения этого движения, во время крымской кампании в 1855 году, он, тяжело заболев, находился на краю смерти и в то время уверовал во Христа как в своего личного спасителя. Его сразу охватило сильное желание говорить и другим о спасении по благодати, которое он сам получил. Понемногу он стал освобождаться от всяких земных и светских связей для того, чтобы полностью посвятить себя благовестию, а также благотворительности в Христовом Духе. Господь зародил в его сердце жажду понести и в Россию весть о спасении во Христе. Об этом он молился в продолжении многих лет. Сын его, которого мне случалось видеть в Лондоне несколько лет тому назад, говорил мне, что отец его молился о России в продолжении 10 лет и верил, что Господь в свое время туда его пошлет. Этой готовностью ждать Божьего часа можно и объяснить обильные благословения, которыми сопровождались последующие служения лорда Редстока в России, главным образом в Петербурге. Ответ на его молитвы пришел через 10 лет таким естественным и простым путем, каким Божьи чудеса всегда совершаются на этой земле. Лорд Редсток часто ездил в Париж, пробуждаемый все тем же желанием приводить души ко Христу. Нужно заметить, что этот служитель Божий не отличался особенным даром красноречия, да он и не считал себя призванным выступать в многолюдных собраниях. Одной из его первых задач было донести Евангелие как силу Божью ко спасению всякому верующему в среду людей своего класса, которым мало кто мог проникнуть из непринадлежащих к этому классу. Хотя, понятно, он был готов служить и другим. В Париже он говорил в частных домах у знакомых и всюду нес ту же весть спасения. Среди его слушателей бывали и русские друзья, большей частью из высшего петербургского общества, которых Париж всегда привлекал. Однажды лорд Редсток, отправляясь на такое собрание, почувствовал себя нехорошо. Взяв извозчика, он оказался в доме раньше назначенного часа. Туда случайно пришла дама, принадлежавшая к одной из ветвей русского царствующего дома. Она относилась отрицательно к проповеднику-мирянину и, узнав, что его ожидают, собиралась уйти раньше. Но лорд Редсток появился раньше времени, и они поневоле встретились. Она, как светский человек, любезно поздоровалась с ним и сказала ему несколько слов. Он же, как верный служитель Божий, не упустил случая сказать ей о Христе. Его слова ее заинтересовали, и она осталась. После продолжительной беседы о Слове Божьем она сказала лорду Редстоку, что то, о чем он сегодня ей говорил в Париже, нужно обязательно сказать и в Петербурге, и она предложила для этой цели свой дом. К ее словам присоединились и другие присутствовавшие русские, говоря, что и они были бы счастливы его услышать у себя. Лорд Редсток понял, что многолетняя его молитва услышана,
и дверь в Россию для него открыта. Теперь он знал наверняка, что время настало, и Бог посылает его туда. В ту же зиму 1874 года он поехал в Россию. По пути его настигла телеграмма, которая извещала, что его горячо любимая мать находится при смерти. Его поневоле охватило желание вернуться, но, вспомнив полученное им указание воли Божьей, призвавшее его на новое поле служения ему, он продолжил намеченный путь. Ему, несомненно, вспомнились слова Иисуса Христа: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Луки 9:62. Молитва и терпеливое ожидание Господнего часа, как и полное послушание воли Божьей этого свидетеля Христова, были ключом к необычайному благословению, сопровождавшему его появление в России. Плодоносности служения лорда Редстока содействовало и то, что он никогда не искал славы, не привлекал к себе людей, не старался очаровывать их красноречием или личным обаянием. Он ставил основанием своей проповеди Слово Божье и вводил своих слушателей в Священное Писание. Не владея русским языком, он говорил по-английски или по-французски, а потому слушали его главным образом принадлежавшие к высшему слою общества, где в те дни эти иностранные языки были общепринятыми. Необходимо сказать кое-что о тогдашнем религиозном положении в России. Православная церковь была государственной религией. В противоположность католичеству чтение Слова Божьего в ней разрешалось. Все же за последнее столетие к основным истинам Священного Писания присоединилось немало постороннего. Богослужение окружено было роскошью и блеском. Литургия, обряды и одеяния священнослужителей в основе служат прообразами евангельских повествований и истин. Но для того, чтобы облегчить человеку понимание этих великих истин Божьих, они лишь затемняли их. К тому же Евангелие читалось на старославянском языке, недостаточно понятном простому народу. Немногочисленные проповеди были скорее поучениями, и благовестие спасения во Христе не по делам праведности, а по вере не приносились. Торжественные праздники, прекрасное песнопение и радость воскресения на Пасху, несомненно, действуют возвышающе и приводят в умиление душу богобоязненную. Исповеди причастия освобождают совесть искреннего православного. Но все это редко приводит к решительному разрыву со грехом и радостной уверенности спасения. Богопочитание, полное смирения и праведности, могло стать для искренней души препятствием принять верою искупление и усыновление не по делам, а как дар благодати Божьей согласно посланию Ефесянам 2:8-9. Нужно, однако, сказать, что есть опасность для евангельского верующего возгордиться своим познанием истины и впасть в самомнение и гордость, в чем иногда без основания упрекают нас, евангельских христиан. Будем же всегда помнить, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5. Одно несомненно, благовестие Христово есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Римлянам 1:16. И вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10:17. Такой проповеди благой вести Евангелия не хватало в России. Высказанным я не хотела бы произвести впечатление, будто одна Россия в то время нуждалась в вести спасения по вере во Христа Иисуса. Слово Спасителя «Кто не со мною, тот против меня»
и должно вам родиться свыше, а также о пути в жизнь и пути, ведущем в погибель, забыты в христианском мире, а потому, благовестив одухотворенное свыше и живое свидетельство рожденного свыше носителя Евангелия, нужны во всякой стране для всех христианских вероисповеданий. Таким носителем благой вести стал для России, а позже и для других стран, лорд Редсток. По прибытии в Петербург лорд Редсток начал проповедовать в маленькой англо-американской церкви на Памчатской. В скором времени у некоторых слушателей стало открываться духовное зрение, и глубокое сознание своей греховности привело к искреннему покаянию. За покаянием последовала вера в слова Евангелия об искупительной жертве Христовой. С ними произошло то же, что некогда с ефесянами, которым апостол Павел пишет в 1 главе в 13 стихе своего послания к ним. «В нем, во Христе, и вы, услышавшие слово истины и уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Теперь, думая о некоторых из тех, кто участвовал в этом пробуждении, я вижу, что Бог коснулся их уже раньше, а теперь, слушая ясное изложение Слова Божия, они обрели уверенность, которая не доставала им до тех пор. Так было и с графом Модестом Модестовичем Корфом, церемонимейстером при царском дворе. Это одна из высших придворных должностей, который занимался распространением Священного Писания, лично не испытав еще прощения своих грехов. То же было и с сестрами Козляниновыми. Приблизительно в это же самое время они получили духовное благословение в Швейцарии и вернулись счастливыми детьми Божьими в свое калужское имение. То же самое можно сказать и о моей матери. Еще до своего замужества, находясь в Англии со своей матерью, она случайно узнала о собрании в доме одного пожилого англичанина, бывшего министра не то почты, не то путей сообщения, по фамилии Блэквуд. В то время духовные собрания в частном доме, да притом улица из высшего общества, были явлением необычным. Заинтересовалась ими и моя мать. Но хотя она пошла туда из любопытства, Слово Божье коснулось ее сердца. Хозяин дома просто и ясно говорил о двух путях и о важности выбора между светом и тьмою, между Иисусом Христом и сатаною, между небом и адом. Она слышала об искупительной жертве Христа и тут же решилась стать на его сторону. Она верою приняла прощение грехов и искупление в крови Христовой. Радость спасения не покидала ее, но вся полнота, ответственность, связанная со званием христианина, ей открылась лишь позже. Все вышеназванные приходили на проповедь лорда Редстока с сердцами уже подготовленными, но были и такие, для которых слова его были новы и непривычны. Среди них был, например, отставной полковник кавалерградского полка Василий Александрович Пашков, богатый помещик, чрезвычайно добрый и благородный человек. Новое религиозное течение сначала не пришлось ему по сердцу, и он не желал слушать лорда-проповедника. Но однажды его жена Александра Ивановна пригласила лорда Редстока к обеду. Василию Александровичу ничего не оставалось делать, как любезно встретить гостя по обычаю русского гостеприимства. За столом гость все время говорил о Слове Божьем, и присутствующие с интересом его слушали. По окончании обеда все общество перешло в гостиную, где беседа продолжилась. И вот лорд Редсток внезапно предложил встать на колени и помолиться. Это многим показалось странным и непривычным.
Но молитва Божьего человека так сильно подействовала на Василия Александровича, что ему внезапно открылось его собственное состояние. Он понял, что все слышанное из Слова Божия касалось его лично. Он почувствовал свою греховность и отчужденность от Бога. Он тут же стал каяться, и ему открылся не только его грех, но и величие спасения Божия во Христе Иисусе. Всей душой уверовал во Христа как своего личного Спасителя, пролившего кровь свою из-за его грехи и воскресшего для его оправдания. Встав с колен, он уже был не тем, что раньше. Он стал новым человеком во Христе Иисусе, искупленным Господом согласно 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

пути к Иисусу навсегда, сознанием исполненного долга и с ношею обильного плода хочу уйти, оставив все земное. Пусть не скучают обо мне друзья, хочу уйти в обители покоя, хочу уйти в небесные края. Хочу, чтоб завершился путь мой узкий,

0: Господь склонился надо мной.
1: Нет, ты еще не всю прошла дорогу, еще не завершен твой путь земной, не все тобою пройдены уроки, и долг тобою выполнен не весь, не все тобой написанные строки, и незаконченных тобою дел не счесть. Не тяготись работою земною, я знаю, эта ноша нелегка, трудясь для ближних, ты трудись со мною, и не слабеет пусть твоя рука. Спеши доделать то, что не успела, и так для Бога всякий труд свершай, чтобы в любой работе сердце пело и прославляло Господа душа. Я знаю срок, что для тебя отмерен, и мной назначен нашей встречи час. Открою пред тобою небо двери, но это будет после, не сейчас.

я расскажу кому-то о спасении. Моя рука уставшему поможет, я с кем-то преклоню еще колени. Но все равно хочу к тебе, о Боже, прийти.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Притчи 13:13.

Фредерик Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы будем беседовать о форме духовной дисциплины, упоминаемой во многих местах Библии, но очень мало понимаемой или практикуемой современными христианами. Тема, которую мы начинаем сегодня – ожидание на Бога. Речь идет о форме ожидания, специфически имеющего отношение к Богу. Есть много мест в Священном Писании, которые говорят об ожидании на Бога. Мы приведем некоторые из них. Первое место – это Псалом 24, стихи 1 до 5, цитирую. «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконствующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». Заключительная фраза в оригинале звучит «На Тебя ожидаю весь день». Обратите внимание на то, что об ожидании на Бога здесь упоминается два раза. В стихе 3 Давид говорит: «Да не постыдятся и все ожидающие на Тебя». И в конце он опять говорит: «На Тебя я буду ожидать весь день». А перед этим он говорит: «Ибо Ты Бог спасения моего». Я считаю, что существует связь между этими стихами. Если Бог есть Богом нашего спасения, то одним из путей налаживания с Ним связи, общения, есть ожидание на Него, если необходимо, целый день. Есть также связь и с молитвой. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим». Я верю в то, что одним из путей, которыми мы познаем Божьи пути и Божью силу, есть ожидание на Бога. Если мы не подготовлены ожидать на Него, мы не будем в состоянии научиться определенным вещам никогда. Давайте заглянем опять в Псалом 26, стихи 11 до 14. Цитирую. «Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа». Фраза «надейся на Господа» в гебрайском оригинале передана словами «ожидай на Господа». Давид говорит дважды «ожидай на Господа». И мы опять видим, что эта фраза имеет связь и здесь с молитвой, данной раньше. «Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды». Эта фраза имеет также связь с его молитвой об освобождении от врагов. Поэтому я верю, что ожидание на Бога – это ключ изучения Его пути, а также один из шагов, необходимых часто в моменты искания, поисков освобождения от наших врагов и оппозиции. Мы имеем еще один прекрасный отрывок в книге пророка Исаии, 64 главе 4 стихе, который пророк адресует Господу. Он говорит, что есть определенные вещи, которые отличают истинного Бога. Вот что он говорит. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя,
который столько сделал бы для надеющихся на Него. В оригинале сказано «сделал бы для ожидающих на Него». Итак, есть один из отличительных признаков истинного Бога, а именно то, что Он действует для тех, которые ожидают на Него. Одним из путей, которыми мы можем навязать связь с этим чудесным Богом, Богом всей Вселенной, одним из путей, которые приведут нас к месту Его действия за нас, есть ожидание на Него. Какова же и в чем сущность ожидания на Бога? В чем оно состоит? И почему оно так важно? Почему есть так много сказано об ожидании на Бога в Священном Писании? Я бы сказал, что есть отрывок в Псалме 61, стихи 1, 2 и 6, который, вероятно, содержит в себе сущность этого чудесного секрета ожидания на Бога. Читаю Псалом 61, 1 и 2 стихи, а потом стих 6. В стихе 1 и 2 псалмопевец говорит: «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более». Стих 6. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». На оригинальном языке в этих стихах речь идет опять об ожидании на Господа. Очень важно заметить, что в этих стихах несколько раз повторяется слово «только». Каждый раз, когда псалмопевец говорит об ожидании на Бога, он добавляет «только на Бога ожидай». Он говорит также об ожидании в тишине. Другими словами, речь идет о концентрировании всего внимания на Бога. Мы должны смотреть и продолжать смотреть на Него. Не принимать поспешные и немудрые решения и действия, не подчиняться своим телесным влечениям и влияниям, но концентрировать свое внимание на Боге, ожидать на Него в тишине. В чем же важность и сущность ожидания на Бога? Каковы результаты будет оно давать? Я хочу сказать, что, ожидая на Бога, мы познаем Его специальным способом. Мы даем Ему Его подлинное место в нашей жизни. Строится наше с Ним взаимоотношение, которое не может быть построено никаким иным путем. Есть три пути, при помощи которых мы познаем Бога ожиданием на Него. Прежде всего, мы познаем Бога как свой источник. Именно поэтому псалмопевец Давид говорит: «Ожидай только на Него». Он говорил своей душе: «Все, в чем ты только нуждаешься, имеется только в Боге. Нет другого источника для удовлетворения твоей души». Таким образом, это безумие идти в другом направлении и искать в другом месте. Мы должны свое сердце и свой ум сконцентрировать на Боге, ожидать на Него. Во-вторых, мы познаем Божий суверенитет, а это так важно. Инициатива принадлежит Богу, время принадлежит Ему также. Мы не можем диктовать Богу, когда сделать то или другое. Мы должны ожидать до тех пор, пока Бог в своей безграничной мудрости определит время свершения для нас того или другого. Итак, мы познаем Божью суверенность в нашей жизни. В-третьих, мы познаем свою зависимость от Бога, а это нечто болезненное для всех нас, потому что в результате грехопадения человека в каждом человеческом существе выгравировано глубокое желание быть независимым, даже быть независимым от Бога. Ожидание на Бога имеет отношение к этому желанию независимости. Оно постоянно нам напоминает о том, что мы зависимы от Бога. Инициатива принадлежит Ему. Единственным источником есть Бог.
Итак, ожидание на Бога смиряет нас и подчиняет наши телесные импульсы в нас, которые устремлены в сторону получения независимости от Бога. В прочитанном нами тексте, то есть Псалом 61, мы должны заметить переход. Давид в первом стихе говорит: «Моя душа ожидает в тишине только на Бога». В стихе третьем он говорит: «Не поколеблюсь сильно». И затем в стихе пятом он говорит: «Душа моя, ожидай в тишине только на Бога». А в стихе седьмом он говорит: «Не поколеблюсь». Обратите внимание на то, что есть большая разница между фразой «не поколеблюсь сильно» и фразой «не поколеблюсь». Другими словами, ожидание на Бога приводит к стабильности, развивает непоколебимость. И, наконец, мы всегда должны помнить о том, что ожидание на Бога является двусторонним. Не только мы ожидаем на Бога, но Бог также, в свою очередь, ожидает на нас. Есть прекрасный текст в книге пророка Исаии, 30 главе, 18 стихе, я читаю: «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него». Мы должны утешаться тем, что всегда, когда мы ожидаем на Бога, Он всегда ожидает и на нас. Он ожидает, чтобы дать нам свое сострадание, свою благодать, чтобы испытать наше терпение. Итак, процесс ожидания на Бога – это обоюдный, двухсторонний процесс, потому что Бог ожидает на нас также. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

виноватый взгляд. У тебя серьезный и строгий. Я все время смотрю назад. Ты вперед направляешь ноги. Я теряюсь, находишь везде. Не вмещаю, кладешь прямо в сердце. В темноте я подобен звезде. Угасаю, подкинешь в поленце. Если даже нет слов, ты поймешь. Умираю, а ты во мне дышишь. Спотыкаюсь, на руки берешь. Только всхлипну, а ты уже слышишь. Я усну, тебе не до сна. Упаду, ты чудом поднимешь. Даже если останусь одна, ты меня никогда не покинешь. Я зачем-то тебя тороплю. У тебя всему свое время. Я испорчу, исправишь. Молю, и ты вновь облегчаешь мне бремя. Вспоминаю я, ты забыл. Я забуду, а ты мне напомнишь. Осуждаю, а ты уж простил. Голодна, ты с любовью накормишь. Не могу я справляться с собой, а тебе подвластны все ветры. Я так немощна, ты же другой. Держишь землю, вращаешь планеты. Я боюсь идти по воде. Ты же смелый, твердишь мне, не бойся. Я погрязла в земной суете. Ты же шепчешь, постой, успокойся. Я в сомнениях слышу, крепись. Я в огне, ты рядом с водою. Заболею, лишь прикоснись. Как же мне повезло быть с тобою.

Момент творения. Алмазы в небе. Только вообразите себе горы алмазов без конца и края. Бери сколько хочешь. Такое бывает только в сказках, скажете вы. Но сейчас это может стать реальностью. Единственная проблема в том, что алмазы эти, если они существуют, находятся под атмосферным давлением, которое в 6 миллионов раз превышает атмосферное давление Земли. При этом температура там может быть около 7 тысяч градусов по Цельсию. Считается, что именно такие условия существуют на планетах Уран и Нептун. Сегодня ученые, вопреки своим недавним предположениям, считают, что простые молекулы не могут существовать там в нормальных формах. Такая точка зрения полностью исключает возможность эволюции жизни на этих планетах. Большое давление и невыносимая жара сжимают атомы углерода, превращая их в алмазы. Зачем Богу было создавать все эти алмазы там, где они никому не принесут пользы? Дело в том, что Богу известно, материальное богатство дает нам очень мало. Мы, люди, начинаем осознавать это лишь тогда, когда понимаем, что все богатство мира бесполезно, если никто нас не любит и не заботится о нас. Наш Творец – единственный источник истинного богатства. Через своего Сына Иисуса Христа Он дарует все сокровища рая, даже самым бедным из нас. Он дает своим детям мир, пребывающий в нас даже в самую трудную минуту. Он дает жизнь, которой нет конца. Читайте Библию и узнавайте из нее об этих богатствах, дарующих и временные, и вечные блага. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

многие мужчины забывают или не знают, что в семье жестокость – это путь в никуда. Крайне важно сохранять в себе мягкость души и нежность по отношению к домочадцам. Получается некий парадокс. Вроде бы мужчина мягкий и нежный, а на самом деле он сильный духом. Семья – это костер, где у каждого свои функции. Муж зажигает костер, жена поддерживает, а дети весело искрят. Но если костер не зажечь, то нечего будет поддерживать, и искры тоже не полетят. Обходительность, заботливость, внимательность, нежность – все это то, что сегодня многими ассоциируется с женой в семье. На самом деле это относится исключительно к мужу. Кто-нибудь сейчас спросит: «А жена что? Она вообще что должна делать?» Жена замужем. Что муж будет делать, то и она вслед за ним. Если он сухарь, то нечего ждать слез радости от той, которая идет по его следам.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

«Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается». Притчи 13.13.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Дорогие радиослушатели, мы приветствуем всех любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сейчас вы услышите продолжение книги Людмилы Плет «Путем исканий».

Небольшая община в Эстонии, в которую я попала, была очень своеобразной. Ее пастор был выходцем из баптистов, муж, употребляемый Богом, который в прошлом за проповедь Слова Божьего провел много лет в тюрьме. Там он встретился с христианами из течения пятидесятников, которые произвели на него сильное впечатление. Поэтому в том, как он учил и проповедовал, чувствовалось влияние и того, и другого направления. Члены общины представляли собой духовно пеструю картину. Среди них были новообращенные из мира, баптисты, пятидесятники, методисты и выходцы из еще каких-то других конфессий, о которых я уже точно не помню. Мой муж являлся коренным баптистом от рождения и духовно был воспитан в этом течении. Прошло несколько месяцев моего пребывания в Эстонии, и я начала понимать то, что раньше было для меня закрыто. Если после длительного пребывания в одной какой-то христианской конфессии вдруг попадаешь в другую и начинаешь общаться с христианами разных течений, иначе говоря, передвигаешься внутри тела Христова, переступая через деноминационные барьеры, тогда вдруг в изумлении замечаешь, что они, в общем-то, не такие неверные, как ты думал раньше, и ты сам не настолько прав, как это тебе казалось. Нам так не хватает толерантности и гибкости в духовных вопросах, насколько же мы бываем жестоки и закоснелы в своих понятиях. Первым человеком, принадлежавшим к течению баптистов, который меня буквально поразил, был мой собственный муж. Когда он рассказывал о том, как слышал голос Божий и переживал водительство свыше в самых, казалось бы, простых житейских ситуациях, я слушала его пораженная. «Как же так?» — думала я. «Ведь мне всегда говорили, что это является привилегией нас, пятидесятников, а баптисты такого иметь не могут, потому что не имеют крещения Духом Святым со знамением иных наречий. А тут баптист имеет с Господом такую близость, которую не часто встретишь у пятидесятников. Следовательно, Бог может вступать в непосредственный контакт и с представителями других христианских конфессий. Но как человек может быть водим Духом Святым, если он не пережил духовного крещения? Похоже, что сам факт крещения Духом Святым не определяет еще духовности христианина. Да и вообще, что значит быть духовным? Достаточно ли только пережить крещение Духом Святым и говорить иными языками? Что, собственно, подразумевается под понятием крещения Духом Святым? Только ли пережитый момент крещения и последующее говорение языками? Или это что-то намного большее, что приобретает человек и присутствие чего видно по плодам Духа Святого, проявляющимся в его жизни? Эти и другие вопросы все чаще возникали в моей голове, заставляя снова и снова браться за Библию. По вопросу Духа Святого там можно найти такие разные, казалось бы, совершенно непохожие описания. Первое, что меня особенно привлекло, это то, как охарактеризовал Духа Святого, Духа Утешителя и его проявление в жизни людей сам Господь Иисус Христос. И Он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Иоанна 16:18. Исходя из этого определения, Дух Святой проявляет себя прежде всего не в иных наречиях, а в том, что открывает человеку духовные очи, обличая его в грехе, открывая его разум к познанию правды Божией и напоминая о суде, который постигнет не только дьявола, но и тех, кто так или иначе служит ему. Интересно, что первое, с чего Дух Святой начинает свою работу в уснувшем христианине, это вопрос греха и отсутствия истинной веры в Господа. Впрочем, это и понятно, ведь Дух Святой потому и называется святым, что не терпит ничего нечистого и в первую очередь грех. Иначе он не был бы святым Духом. А если так, то почему среди христиан, утверждающих, что они имеют в себе этого Духа Святого, так много явного и скрытого греха? Ниже, в 13 стихе той же 16 главы Евангелия Иоанна, говорится следующее. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину.
Эта мысль подтверждает еще один стих из этого же Евангелия Иоанна. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 14:26. Но если это действительно так, если Дух Святой, живя верующим человеком, подводит его к истине во всех вопросах, делах и проблемах, тогда почему среди христиан, имеющих Духа Святого, так много неразрешенных вопросов и проблем? Хотя я была еще молодым членом церкви, но уже очень часто сталкивалась с тем, что старшие братья, руководители и пасторы не находили выхода из тупика, возникшего в результате той или иной проблемы. Возрастая в учении пятидесятников, я всегда слышала о крещении Духом Святым в непременной связи с иными наречиями. Однако в Библии это не всегда взаимосвязано. Например, Иоанн Креститель был исполнен Духа Святого от чрева Матери Своей и действовал в великой силе этого Духа. Однако в Новом Завете нет ни одного упоминания о том, что Он говорил языками. Сам Иисус Христос, на Которого в виде голубя сошел при крещении в Иордане Дух Святой, также не говорил никогда иными языками, если не считать нескольких слов, произнесенных им на Голгофском кресте «Элое, Элое, лама, савафани». Однако это было сказано не на каком-то небесном, а вполне понятном многим людям арамейском языке и означало Боже мой, для чего ты меня оставил?» Марка 15:34. Правда, в других местах Писания мы все же сталкиваемся с говорением языками в связи с исполнением Духом Святым. Например, Деяния апостолов 2:4, 10:46, 19:6. Однако о языках упоминается далеко не во всех случаях такого духовного переживания. Слушая своего мужа и наблюдая его жизнь, которая во многих житейских вопросах была лучше моей, я невольно задавала себе вопрос: кто же из нас более духовный? Я, пережившая духовное крещение в детстве, или он, не знавший тогда об этом, но воспитанный и выросший поистине в страхе Божием? Чем являются иные языки? Знамением ли, подтверждающим совершившийся факт крещения Духом Святым, как это утверждают христиане-пятидесятники, или же одним из многих даров Святого Духа? В Слове Божьем, казалось бы, можно найти подтверждение обоим мнениям. Так, в Евангелии от Марка 16:17-18 написано: «У веровавших будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». А в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, сказано о говорении языками, как об одном из даров Духа Святого. Дары различны, но Дух один и тот же. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания тем же Духом, иному – вера тем же Духом, иному – дары исцеления тем же Духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – различие духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. Если внимательно и вдумчиво читать 14 главу 1 послания к Коринфянам, где особенно много говорится о дарах Духа Святого и, в частности, о иных языках, то складывается впечатление, что апостол Павел говорит о языках не как о знамении, подтверждающем исполненность Духом Святым, но как об одном из многих даров Святого Духа. Подтверждением этому являются последние несколько стихов 12 главы 1 послания к Коринфянам. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?» 1 Коринфянам 12:28-30. Здесь, в перечислении даров и в утверждении, что не все имеют те или другие из них языки,
названные вместе с другими дарами, такими, например, как истолкование, исцеление, пророчество и так далее. Но если это так, если не все имеют один и тот же дар, то почему тогда меня с детства учили другому, а именно, что все, имеющие Духа Святого, обязательно должны говорить на наречиях? Правильно ли это утверждение? Согласуется ли оно со Священным Писанием? Можно ли третье лицо Триединого Бога, Дух Святой, вместить в один из Его даров, иные наречия? Не будет ли это равносильно тому, как если бы пытаться воздух, наполняющий собой всю Вселенную, втиснуть в маленький спичечный коробок? Нет ли в таком понимании этого вопроса чего-то младенческого? Обращаясь к коринфянам, которые, согласно их понятиям, можно было бы назвать пятидесятниками того времени, апостол Павел, вразумляя их, говорит: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое» 1 Коринфянам 13:11. И ниже, в 14 главе, продолжая ту же самую мысль, поясняет: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни» 1 Коринфянам 14:18-20. Интересно, что, произнося такие слова, этот великий муж Божий не боялся огорчить, угасить или еще того хуже, похулить Духа Святого, подразумевая, по-видимому, под ним что-то неизмерно большее, чем только иные языки. Помнится, как некоторые пожилые христиане из пятидесятников, пристально наблюдая за нами, тогдашней молодежью, время от времени с тревогой спрашивали кого-нибудь из нас: «Ты еще молишься духом? Старайся молиться больше на наречиях, а то можешь угасить и огорчить Духа Святого, которого получил при крещении». Апостол Павел, который дал много пояснений и объяснений по этому вопросу, хотя сам более всех остальных говорил на языках, счел необходимым в проявлении этого дара установить строгие рамки и порядок, которые, увы, нигде в пятидесятнических и харизматических церквях не соблюдаются. К примеру, это касается недопустимости всеобщего говорения языками на собраниях и необходимости избегать моления языками, если при этом нет истолкователя. 1 Коринфянам 14:27-28. Если говорение языками является знамением, подтверждающим исполненность человека Духом Святым, тогда почему апостол Павел устанавливает эти строгие ограничения, могущие, согласно понятиям пятидесятников, огорчить и угасить действие этого духа? Очень смущающим для меня был тот факт, что первое упоминание о говорении на незнакомых языках связано с событиями, относящимися к Вавилонской башне, и носит на себе отпечаток суда Божьего. Прошли века, прежде чем говорение на языках повторилось в день Пятидесятницы, но уже в иной форме. Тогда окружающие могли понять, о чем говорилось, и все слышали о великих делах Божиих, чего сейчас при говорении языками практически не бывает. Так для чего все-таки Бог применил языки разных народов? Может быть, в день Пятидесятницы это было знамением, которое Бог дал для присутствующих там иудеев, пришедших из 15 языческих народов мира и понимающих их языки? В то время живущие в Иерусалиме неверующие израильтяне всячески противились избранию язычников. Возможно, применив многие языки, которые для них были чужими или, иначе говоря, иными, Бог показал им, что Его избрание принадлежит всем и распространяется на всякое творение. Согласно посланию к Коринфянам 14:22, в те времена языки были знамением не для верующих, а для неверующих. Если это утверждение остается и теперь в силе,
Тогда почему говорение на языках широко практикуется на собраниях верующих, в то время как Павел не только не поощрял, но и строго порицал такую практику в церкви? Если его наставления и ограничения в этом вопросе актуальны и сегодня, тогда как оценить говорение языками в практикующих это явление общинах и церквях? Как послушание Слову Божьему или неповиновение Ему? Дерево узнается по его плодам. А христианин? Каким образом определяется духовность верующего человека? По каким признакам можно узнать о присутствии в нем Духа Святого? По дарам этого Духа или по его плодам, которые описаны в послании Галатам 15:22-23? Можно ли о человеке, не имеющем в себе любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости и воздержания, сказать, что он крещен Духом Святым, даже если он говорит на иных наречиях? Может ли только говорение на иных языках доказывать исполненность Духом Святым? В 13 главе 1 послания Коринфянам говорится, что все духовные дары, в том числе и говорение языками, ничто, если нет любви. Отсутствие любви между христианами, к сожалению, неоспоримый факт. Однако дарам уделяется большое внимание. Как это понять? Когда читаешь историю христианства, то складывается впечатление, что говорение языками существовало только во времена первоапостольской церкви, после чего практически прекратилось на невероятный долгий срок, охватывающий промежуток времени более чем 18 веков. Что это значит? Уж не является ли это подтверждением слов Писания, что пророчества прекратятся и языки умолкнут? Если говорение иными языками действительно является библейским признаком крещения Духом Святым, тогда почему Бог более 18 столетий скрывал эту великую и важную истину от своих детей, среди которых было бесчисленное множество преданных и верных слуг Его, готовых за свою христианскую веру пойти на любые страдания, вплоть до мученической смерти? Разве мы, христиане 20 и 21 веков, лучше их, что удостоились войти в эту тайну? Но ведь ни для кого не секрет, что именно мы живем во время всеобщего духовного охлаждения, когда можно скорее ожидать отступления от истины, чем получения особенного Божьего откровения о ней. Неужели на протяжении 18 веков, в течение которых не практиковались иные наречия, Дух Святой не действовал, а в апреле 1906 года, знаменующего собой начало нового движения говорения языками, снова возобновил свою работу? А может, говорение языками является для нас просто бесценной реликвией, подобной медному змею, которого сделал когда-то Моисей по повелению Божьему, но которому со временем израильтяне стали кадить как Богу? Под маской его причастности к Богу медный змей превратился в идола и стал заменять истинного Бога, за что и был истреблен царем Иезекией. 4 Царств 12:4. С годами для меня стал шокирующим тот факт, что говорение языками присуще не только христианам пятидесятнического, харизматического, частично адвентистского и некоторых других направлений, но и людям, не имеющим ничего общего с христианством, к примеру, представителям некоторых восточных религий, спиритистам, сатанистам, одержимым злыми духами и приверженцам различных опасных сект. Раньше я, конечно, этого не знала и вполне удовлетворялась объяснениями многих служителей, которые, убеждая колеблющихся и сомневающихся в подлинности их языков, прибегали к следующему месту Писания. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею?» Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Луки 11:11-13.
Настораживает также история возникновения движения говорения языками. В одном из домов Лос-Анджелеса в Калифорнии во время богослужения, по утверждениям очевидцев, не спал огонь с неба, ознаменовав собой начало эры пятидесятнического, а впоследствии харизматического и других подобных движений. Когда читаешь описание происходящих тогда явлений и событий, тебя охватывает смешанное чувство изумления и тревоги. Невольно задаешься вопросом: так что же это было? Великое откровение Божие наших веков или великое обольщение последнего времени? Возможно, для многих христиан этот вопрос никогда не являлся большой проблемой, но для меня, выросшей в пятидесятническом течении, было очень важно правильно его понять. Впрочем, не только это. Было еще очень много пунктов в духовной жизни, которые заводили меня в тупик. К примеру, как на практике бороться с грехом и противостоять дьявольским искушениям твердой верой? Как жить жизнью победы? Что значат слова Писания о том, что воля Божия есть освящение ваше? Как нужно освящаться и может ли вообще быть святым человек, живущий на грешной земле? Если нет, тогда почему написано «Будьте святы, потому что я свят»? 1 Петра 1,16. Ведь Бог не будет с нас требовать того, что практически неосуществимо. Эти мысли все чаще появлялись у меня в связи с тем, что в общине, куда я попала, в связи с замужеством очень много говорилось о грехе и об освящении путем исповедания. Такие проповеди были для меня чем-то совершенно новым. Раньше об этом я слышала как-то вскользь и не могла вспомнить, чтобы кто-то из проповедников посвящал этой теме целые проповеди. Нас всегда убеждали, что мы уже очищены, омыты и спасены, и нам остается только благодарить Господа за свое избрание и явленную особую милость. Но одно дело — слышать, что все хорошо, и совсем другое — чувствовать и знать самому, что у тебя далеко не все хорошо. Что толку меня убеждать, что Иисус — победитель сатаны, если этот сатана меня постоянно побеждает? Какая мне польза знать, что Господь взял на себя мои грехи, если эти грехи продолжают властвовать надо мной? Как то, что написано в Библии, притворить в свою собственную жизнь? В своем послании к филиппийцам, 2 главе, 12 стихе, апостол Павел говорит: «Совершайте свое спасение». А это значит, реализуйте, внедряйте в вашу жизнь, осуществляйте на деле. Хорошо, но как это делается на практике? Я ведь всегда чувствовала, что мне чего-то не хватает. Может, как раз теперь я близка к тому, чтобы это что-то найти? Что значит освящение и как происходит исповедание грехов? Разве недостаточно того, что я открываю их в тайной молитве Богу? И тут я вдруг что-то вспомнила. Это произошло со мной в Сибири, в Тулуне, откуда я не так давно приехала. Однажды я долго стояла на коленях и, плача, исповедовала Господу грехи, которые давили и угнетали мою душу. Во время этой молитвы, не помню точно, в сердце моем или сознании прозвучали такие слова: «Кому ты исповедуешь?» Я знаю все. От неожиданности я даже умолкла и, продолжая оставаться на коленях, стала рассуждать. Как это понимать? Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Бытие 4:6-7. Видишь, Людмила, я знаю все.

Дорогие радиослушатели, на этом мы сегодня заканчиваем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Продолжение вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

пошлет вам хороших людей. Нужду разгадают без слова, помогут, поддержат, поймут. Их руки на тело готовы, слова их до слез вас проймут. Они обличат, не обидев, дадут, не унизив ничуть, и ближнего павшим увидев, позор его не разнесут. И любишь их как-то невольно, их просто нельзя не любить. Вблизи их так сладко и вольно, и хочется лучшими быть. Мне кажется, так вот влияла на души лишь близость Христа, манила, влекла, покоряла простая его красота. А после него Божьи дети, как свет негасимых огней, сияют во мраке столетий в любви неподдельной своей. Качнутся земные устои, свет мира навеки уйдет, когда в небо мышцей святою их Бог от земли вознесет.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

любовь без уважения, что цветочные головки без стебля и корня, страсть, вспыхнувшая на малое время. Многие пренебрегают уважением там, где его нужно культивировать больше всего, в собственных семьях. Повысить голос на друга, пастора, соседа – это табу, а прикрикнуть на супругу можно, она же своя. Сказать бестактность коллеге на работе – да никогда в жизни. А комментировать лишний вес жены – пожалуйста, пусть худеет, потом сама спасибо скажет. Уважение никогда не унизит и не оскорбит того, кто уважает. Это противоестественно в его природе. В отношениях, где присутствует уважение, несогласие и конфликты, решаются мягко, но с ювелирной точностью, дабы, удаляя конфликт, ненароком не задеть человека, которого так трепетно уважаешь. Посвященный же генерирует уважение даже тогда, когда уважать не хочется. Это и есть настоящая любовь.

Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Притчи 13:13.

Слава Господу, братья и сестры! Рад приветствовать вас, мир Божий, каждому. Ну, хочу обратиться к слову, такое достаточно серьезное, я бы сказал, слово, над которым сам размышляю. 118-й псалом, я хочу два стиха прочитать. 67-й и 71-й стих. «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». И 71 стих. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». И второе место Священного Писания – это первая глава Луки. Первая глава Луки. Речь идет о священнике Захарии, на которого я хочу сегодня обратить внимание. И тема, которой хочу поделиться – молчание Захарии, которое во благо, и молчание, которое было Господом допущено. И мы читаем такие слова в Писании перед тем о Захарии, мы читаем такие слова, что

0: Он был священником, 5 глава, 5 стих, из Авивой череды, жена его из рода Ааронова, имя ее Елизавета. Говорится о том, что они были праведны перед Богом, поступали по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодная, они уже были в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей очереди служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, пришлось ему войти в храм для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, и Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и назовешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». И там перечисляется, что он обратит многих к Господу. И вот здесь уже 18 стих. «И сказал Захария ангелу: почему я узнаю? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобою, благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, вышедший, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. Пока остановимся на этом месте Священного Писания. Мы все с вами, мы служим Господу, не только служители, но все мы являемся людьми, и призыв, чтобы мы служили Господу, и служили Господу с трепетом. И вы знаете, что мы живем в такое время, когда настолько мы слышим одну сторону, которая говорится о Господе, что вот явленное Божье присутствие, придет Господь, и оно только принесет благословение в нашу жизнь. Если ты болен, сразу же получишь исцеление. Если у тебя трудности с финансами, ты получишь материальное благословение. И, конечно же, это присутствует в нашем Господе. Но я хочу обратить внимание, что, несмотря на ту череду, которая была у Захарии, несмотря на его род, несмотря на возраст, несмотря на то, что действительно о нем говорится, что они были праведны перед Богом и поступали непорочно, в тот момент, когда он соприкоснулся с явленным Божьим присутствием, служа Богу, его состояние неверия обратилось в него на время не во благо. И, к сожалению, он не смог сказать, как Мария, которая была гораздо моложе, которой гораздо сложнее было поверить в то, что ей благовестил ангел, он не смог как бы в своем сердце с этим согласиться, поверить в это. Он больше был сконцентрирован на себе, и мы видим, что посланнику Божьему, ангелу, это не понравилось. И он говорит: «Я Гавриил». То есть он напомнил ему, что он имеет дело с Божьим ангелом, и говорит: «За то, что ты не поверил, ты будешь молчать до времени. И эти слова в свое время сбудутся». Народ его ожидал, он вышел, и он был физически ограничен. Это было от руки Господней. Мы как-то в одном месте беседовали такую тему, поднимали, задавали вопросы: а может ли Бог допускать вообще болезнь? И кто-то говорит: нет, это любящий папочка никогда не может немощь допустить, как это так? Но, знаете, Бог касался состава бедра Иакова. Бог здесь допустил то, что Захария потерял возможность говорить, он был нем. И это было определение Господне как наказание и как определенное страдание для него, чтобы он что-то понял. Мы чуть-чуть позже вернемся к этому, братья и сестры. Но текст Библии дальше, если исследовать, говорит о том, что, скорее всего, он потерял возможность слышать. потому что к нему обращались знаками. Если бы он слышал, ему было достаточно говорить. И знаете, вот человек служит Богу, и в какой-то момент его служения он соприкасается с Богом и возвращается домой не в пользу. Возвращается, не может говорить. Жена, семья, народ ждет, ожидает, а он ничего им сказать не может, потому что ограничен, и это допущено Господом. Прежде всего, я хочу несколько мыслей сказать, что, вы знаете, ответ Божий – это не всегда результат веры человека. Мы находим, что, несмотря на неверие Захарии, когда он возвратился в свой дом, то, что Бог сказал, несмотря на его неверие, несмотря на наказание, которое он получил, оно тотчас сбылось, Елизавета зачала. То есть Божье определение начало исполняться. Конечно же, важно иметь веру, конечно же, важно иметь упование живое на Господа. Но величайшее чудо, которое было как манна, это был ответ на неверие Божьего народа, на ропот народа Божьего. И здесь мы видим, вот это вот происходит. И я хочу сказать, что 9 месяцев, обычно столько носят ребенка, и мы вернемся вот уже к тексте, 57 стих. «Елизавете настало время родить, и родила она сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею». Речь идет о соседях и родственниках. Но обычно, когда рождается ребенок, и родственники приезжают и радуются, и соседи радуются. Я вот здесь через низ немножко на улицу, мне нужно было прогуляться, прошел там. Оказывается, еще в нижнем зале столько людей сидит. Мамы, родители, папы с детками. И слушают внимательно. Мне вот понравилось, потому что иногда где-то в другом помещении там свое отдельное какое-то служение происходит. Вроде как и мамы собрались с детками. Ну, я обратил внимание, у вас все внимательно, большой экран, все так слушают. Слава Господу за это. И восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени Захария. На это мать его сказала «нет», а назвать его Иоанн. Вот я хочу тоже обратить на это внимание. Находясь дома, в страданиях, немой, не зная, что будет дальше, потому что не сказано, через сколько времени ты получишь исцеление, через сколько времени придет восстановление. Этого не сказано. До времени, вот до времени. Идите, ждите обещанного и не отлучайтесь от Иерусалима. Вот если бы нам срок сказать, то нам бы легче было. Но Бог так часто не действует. И я хочу обратить, мать его, жена, близкое окружение, семья. Вы знаете, наше близкое окружение, оно может или усугубить нашу проблему и помочь нам еще в большие проблемы попасть, или наоборот, улучшить и вывести нас с какого-то состояния опасности. И Захария поделился с ней каким-то образом, я думаю, тоже, может быть, писал, может, какие-то знаки давал. Но он рассказал, что там происходило, ну, изъяснился, и Елизавета поддерживала это. Очень тяжело, когда муж соглашается с волей Божией, жена соглашается с волей Божией, но близкое окружение, наоборот, тебя уводит от воли Божией. Я не говорю, что мы не должны вообще слушать женщин, иногда такое бытует мнение, жену, молчи. Нет, но очень важно понять, потому что когда-то Ева, к сожалению, усугубила положение всей своей семьи из-за непослушания Богу. И я отвечу, братья и сестры, мы не так давно отмечали праздник Пятидесятницы. Почему вот этот призыв сегодня «исполняйтесь Духом», а почему сегодня сложнее людям исполняться Духом? Почему сегодня, если будем честны, меньше людей получают крещение Святым Духом, а хотелось бы больше, хотелось бы, чтобы и наши подростки, и дети больше, чтобы это переживали, потому что мы понимаем, есть великое преимущество. Иногда говорят, что не учит Дух Святой тех, кто не крещенный, учит. Но Писание говорит, что когда я молюсь Духом, я всегда молюсь по воле Божией. Своим умом я могу не по воле Божией молиться. Столько нам хочется своим умом. Человек закончил программу реабилитации, получил категорию Е водителя, и он уже своим умом молится после того, как трудовая книжка в одну компанию международных перевозок отдана, и там рассматривают вопрос, принять его или нет. И своим уже умом, в своей тайной комнате, «Боже, я так хочу свидетельствовать в Европе, в Испании, в Италии, еще что-то». Бывший зависимый, наркоман, алкоголик, по 3 месяца ездивший в другой стране. Но если он крещен Духом Святым, Дух Святой молится потом, ходатайствует, говорит, «Отец, да будет ему там отказ, потому что через пару месяцев вернется опять наркоманом и алкоголиком». Вот какое одно из преимуществ молитвы Духом. И мы должны ревновать об этом. Мы должны жаждать молитвы Духом. И, знаете, Моисей, когда шел уже в Египет, и там написано такие слова, мы читаем, я хочу открыть вместе с вами 4 глава, 24 стих, Исход. «Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сифора, взявший каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь, тогда она сказала, «Жених крови по обрезанию». Опять мы видим, как жена, видя опасность, видя, что от Господа уже наказание, она вовремя помогает исправить ситуацию. Ева, она, к сожалению, усугубила ситуацию своей семьи, и рай потеряли, и сына потеряли, и страдания, и все-все, что потом впоследствии пришло. И вот Елизавета, она поддерживает. О чем я хочу сказать, братья и сестры? Сегодня я замечаю, как уходит некий такой трепет и переживание. Вот люди выходят петь, люди выходят стихотворения читать, люди идут свидетельствовать. Но все меньше и меньше этого трепета и понимания того, что мы служим Богу. И в какой-то момент мы можем соприкоснуться с Божьим присутствием. И если мы не в том состоянии служим, если мы не в правильном состоянии служим, это может повернуться для нас не во благо. И 61 стих. «И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто бы назывался этим именем». Родственники. Родственники не принято, большинство, как-то это непопулярно, это может быть имя, зачем так называть. Но дальше мы читаем «И спрашивали знаками у отца его». Как бы он хотел назвать его знаками? То есть я еще раз подчеркиваю, я допускаю, что, скорее всего, он и слух потерял на эти 9 месяцев. Он потребовал дощечку и написал «Иоанн, имя его», и все удивились. Вот мы подходим к самому важному, братья и сестры. Было время в страданиях, было время в непонятности, что будет дальше, как бы дальше Захария размышлял и понимал, что я сейчас страдаю, братья и сестры. Мы боимся иногда это говорить. Мы сегодня гуманного такого Бога проповедуем. Но я хочу сказать, Библия говорит, прежде страдания моего я заблуждался. В этом конкретном случае, в жизни вот этой семьи, этого человека, конкретно на основании Писания, я ничего не добавляю, показано, что вот эти страдания, эту остановку Бог допустил с определенной целью в жизни Захарии, чтобы его чему-то научить. И вот когда Захария сказал, несмотря на то, что родственники, несмотря на то, что пытались как-то сказать, никого нету, то он проявил то послушание Богу, которое ему изначально было сказано. Он проявил послушание Богу. И смотрите, «И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Богу». Первое благословение, которое Захария получил из-за своего послушания Богу, это физическое исцеление. Вот нам легче, так Библия говорит, болен, позовите пресвитера, помажет елеем, и мы делали это и будем делать. Но с практикой служения я хочу сказать, можно очень много елея вылить на голову человека. Но если он не послушен воле Божией, ему нужно пойти, развязать взаимоотношения с окружающими, простить, попросить прощения, проявить послушание воле Божией, которое ему четко сказано в его жизнь, а не хочется соглашаться. Из практики хочу сказать, можно голос сорвать, можно очень многое что делать, но без послушания Богу рука Господня почему-то не касается и почему-то не происходит в некоторых жизнях. И иногда это гордость. Вы знаете, я сегодня больше молюсь и пытаюсь понять, где путь к благословению, где условия для того, чтобы это произошло. Нам часто хочется Богу навязывать свою волю, хочется Богу говорить вот так, так и так делать. Я помню, однажды одна молодая пара подошла, и у них нет детей. 3 года в браке, вид благочестия, все, не имею ничего против этого, и Бог конкретно открывает. Они до брака допускали нечистоту во взаимоотношениях. Слава Богу, до блуда не дошли, но было то, что не угодно воле моей. И я прямо их спрашиваю, а вы исповедали это вообще когда-нибудь перед Богом? И было ли у вас такое? Перед служителем вы беседовали? Она заплакала. Да, у нас было, но нам стыдно, мы не знали как. Говорю, раз Бог открывает это, то в этом причина. Давайте помолимся. Мы там прямо на природе совершили эту молитву в этом лагере. Через несколько месяцев она забеременела, в этой семье уже не один ребенок, Бог благословил. Когда Захария получил? В момент послушания. Из практики я хочу сказать, что иногда люди кругами ходят, но это еще не все. 67 стих. «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчества, говоря». Еще одно проявление Духа, как исполнение Духом и пророческое слово, которое пошло через этого человека, священник. Мы радуемся, когда действуют духовные дары. Мы радуемся, когда кто-то исполняется Духом. Но опять же, когда это произошло? В момент его послушания. И ему не важно было, что думают родственники, ему не важно, что думают соседи. Ему важно, в этих страданиях было одно – «Я хочу быть послушен Богу». И вот сегодня я, обращаясь с этим словом к себе и к вам, хочу сказать – не становитесь на путь непослушания Богу. Не противьтесь Богу. Не допускайте в свою жизнь страдания. Если хотите, чтобы мы переживали в своей жизни и Его руку как прикосновение в исцелении, если мы хотим, чтобы мы исполнялись Духом, то мы должны проявлять послушание. И последняя мысль в этом месте Священного Писания – страдания, трудности, иногда и болезни, недомогания, какие-то испытания, они допускаются Богом порой для того, чтобы из формального состояния такого формализма привести нас к состоянию исполненного Духом человека с верой, и человека, для которого важно послушание Господу. Это произошло в жизни Захария. Сын человеческий подаст защиту вскоре, но придя на землю, подаст ли он, найдет ли он веру. И поэтому есть иногда в нашей жизни эти какие-то определенные обстоятельства. Молчание Захарии закончилось. И закончилось хорошо, закончилось пророчеством, закончилось исцелением, о котором мы читаем, закончилось радостью в его доме. Но если кто-то продолжает идти путем непослушания, непокорности, он сам себя подвергает многим скорбям. Поэтому да благословит нас Господь. Мое такое глубокое пожелание, чтобы мы не стали сразу переносить лично на чьи-то страдания и сразу думать, что значит это в жизни этого человека за его какое-то непослушание. Но в трудностях не мешает задать вопрос лично человеку, проходящему скорби: «Господи, а может быть, открой, а может быть, подскажи, почему я прохожу это в моей жизни?» И тогда порой, иногда, знаете, еще даже и елеем не успел помазать, а человек говорит: «Я шел просить прощения», или позвонил, попросил прощения, получил исцеление. Или что-то другое сделал, отдал в долг, наоборот, тому, которого брал в долг. Потому что иногда бывает: «А что ж вы требуете?» Там написано: «Взявшего уже не требую назад», как бы, столько много взяли, еще по Писанию виноваты того, кто говорит: «Так может, уже пора отдавать?» И кажется, что как будто это ничего не значит. Отношения порванные, как Артем говорил, блаженны миротворцы. И я хочу молиться, братья и сестры, давайте мы поднимемся. Будем идти путем послушания Богу. Аллилуйя, Господь, слава Тебе, Дух Святой.
1: Жизнь, борьба, свет и смой, надо мной и над тобой. Шумит ветер,

Стопа дня нас ведет среди ночи, раздвигает моря, если хочет. Стоп огня, сила Духа Святого разрушает.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их знак на руку свою. И да будут они повязкой над глазами вашими, и учите им сыновей своих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших, сколько дней небо будет над землею. Второзаконие, 11 глава, 18, 19, 21 стих. Дни неба. Как показано в главе 6, в передаче израильтянином эстафетной палочки истины своим детям задействованы сердце, душа и все силы, дух, душа и тело. Так, чтобы его личная жизнь и его дом отражали то, о чем говорит слово. Результат такого послушания – долголетие его самого и его детей. К этому еще добавлены дни неба. То, что характерно для земли, не характерно для неба. Для верующего это обетование говорит о высшей степени духовного благоденствия. Благодарение, что Слово Бога описывает это богатство. Будучи согласно воле Бога, благословенны всяким духовным благословением в небесах, мы живем в этих благословениях и передаем их своим детям, как биологическим, так и в вере, все больше и больше наслаждаясь своей небесной частью. Наши сердца и души переполнены в сферу того, что отличается по своему характеру. Жизненно важно, чтобы и наши действия были приведены в соответствии с тем, что относится к этой сфере. Итогом является то, чтобы наслаждаться небесным, имея при этом дни неба среди земного. Мы живем жизнью небес, будучи окруженными плотскими отношениями и поведением, и силой Духа, воспроизводя на этой земле жизнь Христа. Наполняют ли мое сердце и душу слова Бога, Его обетование и благословение настолько, что мои поступки отражают полное подчинение Ему и тому, что Божье? Только в таком случае мои дни будут как дни неба.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Господь работает со мной старательно. Ему так многое еще не нравится, и я в руках у своего Создателя хочу исправиться, хочу исправиться. Иисус нашел меня, поднял уверенно, и с замыслом Господь мой не расстанется. У Бога время для меня отмерено. Хочу исправиться, хочу исправиться. Уже не первый год со мной он трудится. Порою глина так сопротивляется, но в любящих руках кружало крутится. Хочу исправиться, хочу исправиться. На эти руки только упование, ведь мне с собой не получилось справиться. И в сердце день за днем одно желание: хочу исправиться, хочу исправиться. Господь мой, исправляй мои неровности, ни пятнышка в душе пусть не останется, ни лжи, ни гнева и ни тени гордости. Хочу исправиться, хочу исправиться. Пусть отразит сосуд мой руки чудные, и сам Господь в сосуде том прославится. Да, впереди еще работа трудная, подходит страх, но

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Притчи 13:13.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

0: Приветствую чудная пора, как безоблачное небо. Славлю Бога я с утра за избыток вдоль хлеба. Снова солнышко встает, снова птичьи слышу пение. Вся природа воздает Господу благодарение.
1: Мамой, папой я любим, дом молитвы посещаю. Воспеваю Богу гимн, милость Божию возвещаю. Добрый пастырь мой Христос, буду я ему послушен. Среди житейских бурь и гроз сохранит мою он душу. Я хочу все детства дней посвятить во славу Богу. Буду я идти за ним, радостно с Христом дорога.

Дорогие дети, прежде чем пойти дальше, я напомню вам немного прошлый урок. Я говорила вам о пророке Илии и о том, как Бог поручил ему поставить после себя другого пророка и указал на Елисея, человека праведного и верующего. Илия устал от бесплодного труда среди израильского народа. Цари в то время были почти все идолопоклонники, таким был Ахав и его жена Иезавель со своими бесчисленными жрецами. После Ахава его сын Ахозия тоже не был праведным человеком, но шел путями своего злого безбожного отца. И все же эти люди были царями над Израилем, и Бог хранил наследников их ради своего обещания, данного Аврааму, Исааку, Якову, а потом Давиду. Ведь Бог обещал, что от царственного рода Давида произойдет Христос Спаситель, и Он сокрушит власть сатаны. Сатане это было сказано еще в самом начале, в Едемском саду, когда он обманул Еву и ввел грех первых людей. Иногда от царского рода Давида оставался только один человек, и казалось, что весь род безнадежно погиб, и уже ни от кого будет производить искупителя. Сатана обычно радовался в такое время, но всегда напрасно и преждевременно, потому что от одного потомка царя Бог снова восстанавливал род и хранил его до появления Иосифа, земного отца Иисуса, и Марии, его матери. Мы проходим Ветхий Завет, и вам, может быть, кажется, зачем мы это делаем. Кому нужны эти старые, отжившие истории войн и неурядиц, падений и побед израильского народа? Но я хочу, чтобы вы увидели, как Бог на протяжении веков хранил царский род Спасителя, и как Бог остается верным своим вечным обетованием. В самом начале Библии был обещан Спаситель, и пророки напоминали о нем постоянно, и мы знаем, что он действительно пришел и искупил весь мир от наказания греха. Всякий верующий в Господа Иисуса Христа спасется. Тот же, кто погибнет, должен будет винить сам себя. Бог не будет виновен в погибели тех, кто отверг его Сына. Бог сдержал свое обещание и дал Спасителя. Это все, что он мог сделать для человека. Сегодня мы будем говорить о прощании Илии с Елисеем. Это трогательная история с большим уроком для нас всех. Илия состарился. Он много потрудился в народе, пытаясь напоминать им о живом Боге и отвратить от идолов, и теперь пришло время для него покинуть землю. Бог указал на Елисея, как на следующего после Илии пророка. Елисей всюду ходил за Илией и никогда не оставлял старика одного. Вместе они посетили Вифиль и Иерихон, где было много молодых пророков, и всюду пророки спрашивали, знает ли Елисей о том, что Илия скоро будет забран Господом на небо. Елисей отвечал, что знает, и шел дальше за Илией, пока они не пришли к берегу Иордана. Тут Илия снял свою накидку и ударил ею по воде, и вода расступилась, и вместе с Елисеем они перешли на другой берег Иордана. Илия посмотрел ласково на Елисея и сказал: «Проси, что сделать тебе, прежде чем я буду взят от тебя». Елисей ответил: «Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне». Илия сказал: «Трудного ты просишь, но если ты увидишь, как я буду взят, то значит, исполнилось желание твое, а если не увидишь, не исполнилось». Какое интересное желание, не правда ли, дети? Не напоминает ли оно вам желание Соломона, который не просил себе от Бога ничего, кроме мудрости? Учитесь у этих скромных, но мудрых людей, и Господь не пройдет мимо вас без вознаграждения. Когда Илия и Елисей пошли дальше дорогою, вдруг появилась огненная колесница, и кони огненные разлучили их, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей стоял в недоумении и смотрел, пока колесница не исчезла из виду. И схватил он одежды свои, разодрал их на две части, потом поднял накидку Илии, которая осталась на земле, и пошел к берегу Иордана. Как Илия, Елисей ударил накидкой по воде, и вот вода расступилась туда и сюда, и перешел он по суше на другую сторону. Молодые пророки увидели это и сказали: «Вот дух Илии перешел на Елисея». Они пошли навстречу ему и поклонились до земли. Потом они предложили пойти поискать тело Илии, но Елисей говорил им, что это бесполезно. Они же все равно пошли, но нигде не нашли тело пророка. Господь забрал его бесследно, и Елисей знал это. Он остался в Иерихоне некоторое время, и вот однажды пришли к нему жители и сказали, что у них нет хорошей питьевой воды,
и даже земля не родит хорошо, потому что вода в их местности плохая. Елисей попросил у них соли, и когда они принесли ему соль, он понес ее к источникам, из которых люди черпали воду, и, бросая соль в воду, сказал: «Отныне никто не будет страдать от этой воды, потому что Господь очистил и исцелил ее». После этого вода в этой местности всегда была чистой и приятной на вкус. Вот и вся наша история на сегодня. Но еще несколько историй из жизни Елисея я расскажу вам в последующих программах. Я хочу, чтобы вы обращали внимание на характер тех людей, о которых мы говорим, и учились на жизненных примерах, как вам самим жить угодно Господу и полезно ближнему. Мы имеем много примеров вокруг нас из жизни людей, которые полезны ближнему, но не угодны Господу, потому что отвергают не только Бога, но и Его единородного Сына Иисуса Христа. И все их добрые дела не делаются для Господа и во имя Него, а большей частью для личной славы. Такие люди, хотя и кажутся добрыми, не угодны Богу. Бог – источник всего доброго. Он есть любовь. Мы способны любить, потому что Бог заложил в нас эту способность. Мы вообще похожи на Него во многом. Мы любим что-то изобретать, делать своими руками, значит, мы тоже творцы. Мы любим иметь общение с людьми, и нам одиноко и скучно, когда мы одни, и нам некого любить, и некому делать добро. В этом мы тоже похожи на Бога. Он создал человека для того, чтобы иметь с ним общение, любить его, помогать ему. О добром человеке Господь говорит: «Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему было хорошо». Не это ли значит знать меня? Я очень люблю этот стишок, потому что он говорит о любви к ближнему. Любовь к ближнему приходит от знания Господа. Слово Божие дает нам такое знание, которого нет нигде. Оно освещает нам путь и помогает освещать путь другим. Один человек ехал однажды в автомобиле по очень туманному городу. Туман был такой густой, что в двух шагах ничего не было видно. Ни дерева, ни домика, ни даже белой линии вдоль дороги. В такие ночи можно легко наскочить на что-нибудь и разбиться вместе с автомобилем. Яркий свет фар не только не помогает, но мешает. Капельки тумана отражают свет, и он бьет в глаза, и от этого еще хуже видно. Туман превращается в огненную стену перед глазами. Человек попробовал ехать дальше, и вдруг почувствовал, что шины ударили что-то, и решил, что он что-то переехал. Он вышел, чтобы посмотреть, и обнаружил, что наехал на боковой барьер у дороги. Он мысленно поблагодарил Бога за то, что не наехал на человека, и начал вывозить машину обратно на дорогу. В полном мраке невозможно было разобраться, направлена ли машина в город или из города. Он решил, что ему придется сидеть здесь до утра или до тех пор, пока туман рассеется. Но и это опасно, потому что другая машина может налететь на вашу в темноте. Вдруг произошло что-то необыкновенное. В окно машины заглянуло удивленное лицо незнакомого мальчика. «Могу ли я помочь вам чем-нибудь?» – спросил он вежливо. Человек за рулем ответил в недоумении: «Как можешь ты помочь мне чем-то? Ведь туман такой густой, что я не могу сдвинуться с места даже при помощи моих фар». «Очень просто», – ответил мальчик. «У меня есть фонарик. Я пойду впереди и буду светить на край дороги, а вы будете светить фарами в мою спину, и это выведет вас медленно, но верно из тумана». Человек принял его совет, и они двинулись в путь. Напрягая зрение, человек за рулем с трудом различал спину мальчика, но все же двигался вперед. Приблизительно через милю туман исчез, и воздух стал прозрачным и чистым. Человек остановил машину и хотел поблагодарить мальчика, но тот уже исчез в тумане, вероятно, чтобы помочь еще кому-нибудь выбраться из тумана. Таких мальчиков любит Господь, потому что они готовы помогать другим без мысли о личной выгоде и награде. А этот маленький огонек ручного фонарика не напоминает ли вам тот дивный свет Священного Писания, который Бог дал каждому из нас в руки, чтобы он помогал нам выбираться из тумана греха и зла, и помогать выводить из него других? Я знаю, что не все вы имеете в доме Библии, и потому передаю вам содержание этой святой книги по радио. У Божьего Слова, как у Его последователей, всегда были, есть и будут враги. Но наше дело – светить светом истины во тьме этого мира, и тогда наш свет увидят другие и сами придут к Нему. Христос сказал, что свечу не ставят под стол, но на подсвечник, на стол, чтобы светило всем в комнате.
И потому наш свет должен тоже быть виден всем, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославили Отца нашего Небесного. Мы должны светить чистой душой и гореть, как свечи, тихо в тьме ночной. В этом темном мире быть добра лучом. Ты в углу твоем, а я в моем. Мы должны светить для царя царей. С верных он не сводит пламенных очей. Все он видит с неба, не забудь о том. Ты в углу твоем, а я в моем. Мы должны светить, мир глядит на нас. Кто любви и веры им пример подаст? Зло, нужду и горе побеждай добром. Ты в углу твоем, а я в моем. Мы должны светить жизнью для Христа, весть нести благую в разные места. Будем верны Господу во всем. Ты в углу твоем, а я в моем. Подумайте, дети, каким дивным светом были те мужи Божии, о которых мы уже говорили с вами, каким был Авраам, Моисей, Иисус Навин, Гедеон, пророки, о которых мы уже имели возможность говорить, какими прекрасными примерами были для нас женщины на имени Руф. Пусть же и от нас останется такая память, когда нас уже не будет на земле. Пусть и о нас скажут, что мы светили светом истины и прославляли Отца нашего Небесного.

друзья, ищите Господа на всяком месте, ищите взгляд воскресшего Христа, и как бы ни было в пути вам тесно, ищите встречи с Господом всегда. Ищите Господа, когда вам очень трудно, когда на сердце рана глубока, и тяжкий груз мешает вам как будто. Ищите встречи с Господом, друзья. Спешите перед Господом склониться, что перед Ним излить себя сполна, что перед Господом душой открыться. Ищите встречи с Господом всегда. Найдите время, чтоб с Христом соединиться, в молитве искренной Его призвав, чтоб от Него воды живой напиться. Ищите встречи с Господом, друзья. Через трудности мы станем ближе к Богу, ведь сам Господь даст утешение в скорбях. Какой бы сложной ни была дорога, ищите встречи с Господом всегда. Вы не ищите понимания от человека, пусть плоть опорою не станет никогда. На Господа пусть будет вся надежда. Ищите встречи с Господом, друзья. В нем радость истинную вы приобретете, и как прекрасна жизнь в его руках, и только в нем покой и мир найдете. Ищите встречи с Господом всегда. Если Он вам даст свое благоволение и вам наполнит внутренность сполна, то дорожите Божьим откровением. Ищите встречи с Господом, друзья. Пусть то, что через трудности приобретете, всего дороже станет вам, друзья. Ведь только с Ним до неба вы дойдете, и будет встреча с Господом на облаках.

0: Лето. Пора приятных минут и приключений. Об одном таком хочу сегодня вам рассказать. Все испытывали приятное ощущение от сидения на высоком дереве. Думаю, что многие. Особенно мальчики. Девочки-то еще подумают, стоит ли туда залезать, взвесят силы, оценят обстановку. А вот бесшабашным мальчишкам и море по колено. Они сначала сделают, а потом рассудят, надо ли это было делать. Иногда природа готовит нам замечательные сюрпризы. Залезешь на дерево, а там целый дом готов для тебя. Даже уходить оттуда не хочется. Жил бы, да жил. А самое главное, что никто и догадаться не может, что ты там сидишь и сверху все видишь, а тебя никто. Сидишь, да посмеиваешься над всеми проходящими внизу. Можешь закуковать, как кукушка, и проходящие, не найдя тебя среди листвы, так и подумают, что она прилетела в их края. Или зачирикать, как воробей, или яблоко сбросить с тутовника. Пусть думают, что на тутовнике яблоки выросли. Смешно. Так вот, Богдан решил как-то исследовать одно незнакомое дерево. Вернее, оно-то знакомое, но только он на нем никогда не бывал.
1: «А вдруг там домик есть? Дай-ка я залезу, да посмотрю», – подумал он.
0: Недолго думая, он ведь мальчик, а не какая-то девчонка, он полез. Все выше и выше, выше и выше, выше и выше, до самой верхушки так и залез. Раздвинув листву, он увидел весь свой двор с высоты птичьего полета. Люди ходили туда и сюда, машины подъезжали и уезжали, дети играли. И никто даже не подозревал, что наш Богдан сидит на дереве и все это видит. Оказывается, это такое наслаждение находиться выше всех. Недаром люди всегда вверх стремятся, в горы, а то и еще выше, прямо в небо. Богдан долго еще сидел там и думал: «Если бы я был птичкой, как бы это было здорово! Перелетал бы с ветки на ветку, с ветки на ветку!» Но вот в животе заурчало.
1: «Как кушать хочется!» – подумал Богдан.
0: А вокруг только листья и ветки, никаких плодов.
1: «Ну что я, жираф, что ли, ветками питаться?»
0: Он вспомнил, как в зоопарке жирафа ветками кормили.
1: «Как он аппетитно их поедал! Дай-ка и я попробую!»
0: Богдан сорвал листочек и стал его жевать.
1: «Фу, гадость какая! И как только жирафы их едят!»
0: Перед его взором предстали разные вкусности. Пироги бабушкины, супчики ароматные. В животе, ну, прямо как будто кто-то скандировал: «Кушать! Кушать!»
1: «Да, пора слезать!»
0: Но Богдан, оказывается, забыл обратную дорогу.
1: «Да, залезать было гораздо легче!»
0: Он спустился до какого-то уровня, а дальше никак.
1: «Помогите! Помогите!» – стал кричать он.
0: Но никто не обращал внимания на это. Все проходили мимо, а кто-то даже посмеивался. Богдан вспомнил притчу о добром самарянине, как там человек, избитый разбойниками, лежал на дороге, и никто не хотел ему помочь.
1: «Господи, пошли ко мне доброго самарянина!» – взмолился он. «Люди, помогите же!» – в отчаянии крикнул Богдан.
0: И вдруг к дереву подъехал на велосипеде мальчик. Он был на несколько лет старше Богдана.
2: «Ты чего раскричался?» – спросил он.
1: «Слезть не могу!» – ответил Богдан.
2: «Ну, давай я тебе помогу!»
0: И он стал снизу советовать.
3: «Во-первых, ты развернись! Как залезал на дерево, такое же положение и займи, а то так ты упадешь!»
1: держись крепче за ветки!» Так потихоньку Богдан слез с дерева, а мальчик умчался на своем велосипеде навстречу добрым делам. Это был добрый самарянин. Его послал Господь.

Иисус тебя любит. Мой маленький друг, знай и помни всегда, что создал Господь этот мир для тебя. Как радостно птицам летать в небесах и рыбам привольно резвиться в прудах. Природа красой своей славит Творца. Прослав же и ты Его за чудеса. Как дивно с любовью устроен весь мир. Вот звери лесные устроили пир. Медведь есть малину, он любит и мед. А белок семейка орешки грызет. Грибочки на спинке у папы ежа. И рады зайчата, трава хороша. Это подарки святого Творца. Любви его вечной не будет конца. Как много животных с тобою живут, и всем им Господь дал и жизнь, и приют. Земля так прекрасна, взгляни лишь вокруг. Иисус тебя любит, мой маленький друг.

На разливе. Весеннее половодье было в самом разгаре. Кругом разлилась река, затопила луга, болота и даже прибрежный лес. Среди этого моря воды, будто острова,

темнели холмы, поросшие кустами и низкорослым корявым дубняком. Ярко светило солнце. Над водой кружились чайки, изредка проносились утки. Вытянув длинные шеи и быстро махая крыльями, они летели к берегам в тихие, спокойные заводи. Ни одна из них не подлетала на выстрел. Я только напрасно держал наготове ружье. Мой приятель Иван Кузьмич, старый охотник, сидел на корме и, ловко погребая одним веслом, направлял лодку к небольшому островку. Там мы хотели устроить шалаши и на заре покараулить селезней. Вода прибывала. Это можно было заметить по усилившемуся течению и потому, что мимо нас по разливу все чаще и чаще проплывали сучки, ветки и охапки сухого прошлогоднего сена. «Погляди, что с птицей-то делается», — указал мне Иван Кузьмич. Тут я только заметил, что количество птиц над разливом значительно увеличилось. Помимо чаек над водой и в особенности около мелких островков, исчезавших прямо на наших глазах, летали и кружились вороны, коршуны, сарычи. Поминутно то одна, то другая птица камнем бросалась в воду и взлетала, держа пойманную добычу. «Ну, теперь мышам конец пришел», — пояснил мой приятель. «Вода прибывает, куда деваться? Приходится плыть, а на открытой воде не больно схоронишься. Ишь, как хватают! Теперь птицы раздолье!» Неожиданно Иван Кузьмич резко повернул лодку в сторону. «Постой! Куда ты, глупый? Утонешь ведь!» И с этими словами он быстро опустил руку за борт, поддел кого-то ладонью и посадил в лодку. «Ну и пассажир!» На дне лодки, фыркая и отряхиваясь от воды, сидел ежик. Иван Кузьмич тронул его кончиком сапога. Еж сейчас же сердито запыхтел и свернулся в клубок. «Вот тебе и раз!» — засмеялся товарищ. «Я же его, можно сказать, от погибели спас, а он со мной знаться не хочет. Ну пыхти, пыхти, если ты такой сердитый!» Иван Кузьмич, не обращая больше внимания на ежа, снова направил нашу лодку к намеченному заранее острову. Мы проплывали мимо полузатопленного дерева. Взглянув на его нижние ветви, почти касавшиеся воды, я сразу даже не понял, что такое на них. Не то серые прошлогодние листья, не то какие-то комочки грязи. Да вовсе нет. Это все мыши-полевки и водяные крысы взобрались на сучья, спасаясь от полой воды. В густых сучьях их не могли заметить и пернатые хищники. «У, поганцы!» — сурово проворчал Иван Кузьмич. «Брысь отсюда!» — и он сильно стукнул веслом по сукам. Что тут только поднялось. Вода под деревом будто закипела от бросившихся в нее сотен зверьков. Мы быстро отплыли в сторону, а возле затонувшего дерева уже кружились вороны и другие птицы, выхватывая из воды мышей. «Как скоро заметили!» — усмехнулся Иван Кузьмич. «Ну и глазищи! Вот бы нам с тобой! Ни одна бы дичь тогда не ушла!» «А это кто же плывет?» — спросил я, указывая на движущуюся в воде темную головку зверька. «Мы догнали бойкого пловца. Заяц! Вот так история! Я и раньше знал, что этот зверек в случае крайней нужды может плавать, но никогда не думал, что он плавает так хорошо. И все-таки вряд ли ему удалось бы благополучно добраться до берега. Плыть предстояло еще далеко, а главное, крылатые хищники разве дали бы ему добраться? Заметив приближение лодки, заяц пытался от нас удрать, но быстрее плыть он уже не мог. Зверек начал шлепать по воде лапами, поднимая брызги. Мы тут же его настигли. Я схватил косого за уши и тоже втащил в лодку. «Ну, дед Мазай, а куда сажать будешь?» — весело крикнул мой спутник. Действительно, сажать зайца было некуда. А отпускать нельзя, он сейчас же опять прыгнет в воду. «Ба, а сетка на что?» «Это верно». Я опять поднял зверька за уши. Иван Кузьмич подставил сетку для дичи, и в один миг живой заяц сделался охотничьим трофеем. «Вот теперь надень сетку через плечо, и будешь не дед Мазай, а барон Мюнхгаузен», — рассмеялся товарищ.
Скажешь, что у тебя зайцы сами живьем в сетку прыгают». «Ладно, ладно, нечего смеяться», — ответил я. «У нас еще твоя сетка есть. Посмотрим, какого зверя ты в нее посадишь». Мы поплыли дальше, внимательно осматривая тихую гладь воды и желая поскорее заметить еще кого-нибудь из тех, кому понадобилась бы наша помощь. «Эй, кумушка, куда же ты забралась?» — воскликнул мой приятель и повернул лодку в сторону. Впереди из воды торчало толстое спиленное дерево, и на его верхнем конце над водою копошилось что-то ярко-рыжее. «Да ведь это лиса! Вот куда ее загнала вода!» Заметив нас, лисица засуетилась и, не подпустив лодку шагов на 100, бросилась в воду и поплыла. «Тебя не догонишь!» — покачал головой Иван Кузьмич. «Ну что ж, плыви, если в компанию к нам не хочешь». Мы поплавали еще по разливу, но сетка приятеля так и осталась пустой. Больше добычи нам не попалось. Наконец мы подплыли к намеченному островку, вытащили на берег лодку и покрепче привязали к дереву. Вода все прибывала, лодку могло унести. Остров, на который мы высадились, был низкий, его быстро заливало водой. «На другой надо ехать, какой повыше», — решил Иван Кузьмич. «А давай-ка пройдемся по этому», — предложил я. «Посмотрим, кто здесь спасается». Мы пошли вглубь острова. «Держи!» — неожиданно крикнул приятель. Из-под самых ног у него выскочил заяц и огромными прыжками пустился на утек. Пройдя немного, мы выпугнули из кустов еще двух зайцев. «Жаль косых», — сказал Иван Кузьмич. «Зальет островок и капут им. Куда поплывешь?» «А нельзя ли их как-нибудь поймать и на берег переправить?» — спросил я. «Да разве их голыми руками поймаешь?» — ответил приятель. «Если бы сеть была, тогда другое дело». Мы вошли в небольшой дубовый лесок. «Кто же там ходит? Кажется, лошадь. Но зачем она сюда попала?» Мы подошли поближе. «Это же лось!» — тихо сказал Иван Кузьмич. «Чудно! Чего же он тут околачивается? Давно бы уплыл, ведь ему переплыть такой разлив — расплюнуть». Но лось, даже заметив нас, видимо, не собирался покидать остров. Он только беспокойно забегал между деревьями, прижимая уши и сердито топая ногами. «Почему он не убегает?» Мы подошли еще ближе. Тогда лось отбежал на самый мыс и остановился там у воды, тревожно поглядывая в нашу сторону. «Глянь-ка сюда!» — окликнул меня приятель, указывая под дубовый куст. Я подошел. Под кустом среди прошлогодней листвы лежал лосенок. Он лежал неподвижно, прижавшись к земле и совершенно сливаясь с окружающей серовато-желтой листвой. Издали малыша можно было принять скорее за холмик земли, чем за живое существо. «Вот, значит, в чем тут дело», — сказал Иван Кузьмич. «Он тут на островке и родился, а это матка его, лосиха», — кивнул он в сторону мыса, где все так же взволнованно перебегал с места на место огромный, похожий на бурую лошадь, дикий зверь. «Ах ты, малышка!» — добродушно засмеялся Иван Кузьмич, глядя на затаившегося лосенка. «Лежит, не шелохнется, а у самого, небось, душа в пятки ушла. Да и как не уйти, когда два таких страшилища заявились? Стоят над тобой и не уходят. А ты, дружок, нас не бойся, мы тебе зла не сделаем, наоборот, от беды спасем». Иван Кузьмич поглядел на меня и сказал: «Надо его на берег переправить, а то как вода придет, так ему здесь и крышка, так он здесь и погибнет». «А как же лосиха? Где же она его там на берегу искать будет?» «Найдет, об этом не беспокойся». Иван Кузьмич снял с себя ватную куртку и, осторожно нагнувшись, сразу накрыл ею лосенка. «Вот и попался». Лосенок мигом очнулся. Он забился, стараясь вырваться, и жалобно запищал. В тот же миг в стороне послышался треск сучьев, какой-то глухой храп. Я оглянулся и невольно схватился за ружье. Бешено всхрапывая, угрожающе топая ногами, к нам бежала лосиха. Страшен вид разъяренного зверя, когда он защищает своего детеныша.

Шерсть на загривке у лосихи поднялась дыбом, уши приложены, ноздри яростно раздулись, из полуоткрытого рта вырывался не

И лосиха, громко, отрывисто охая, побежала за нами лесом. Она поминутно останавливалась и тревожно глядела на нас. Страх за детеныша на время победил у нее даже страх перед человеком. Мы отвязали лодку и поплыли. Товарищ снова взялся за весло, а мне передал лосенка. Малыш, угревшись в теплой куртке, совсем успокоился. Он больше не вырывался и не кричал, а только пугливо озирался по сторонам своими большими темными глазами. Казалось, он искал свою мать. «Назад обернись, гляди», — сказал мне Иван Кузьмич. Я оглянулся. Позади лодки, немного в стороне из воды, высовывалась карбоносая морда плывущей лосихи. «Видал? Вот что значит мать-то!» Вдали показался берег, все ближе и ближе. Вот уже лодка черкнула одно мелководье и остановилась. Мы вынесли лосенка на берег и опустили на землю, и отошли к кустам. Но малыш, видимо, настолько растерялся, что даже не побежал прочь. Он встал на свои еще не крепкие ножки, огляделся и вдруг побрел прямо к нам. «Ну вот те и на!» — развел руками Иван Кузьмич. «Иди-ка ты лучше к матери, вон она уже на берег выскочила». Выбежав на сухое место, лосиха издала негромкий, очевидно, призывный звук. Лосенок мигом обернулся, насторожил уши и нетвердыми шажками побежал на зов. «Беги, беги, тут-то, брат, привольней будет», — ласково проговорил ему вслед Иван Кузьмич. Мы сели в лодку и поплыли к острову городить шалаши.